0: наше радио.
1: Я не верю синоптикам.

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
5: Застройщик ООО «Социфинстрой». Проект медикации на сайте наш.дом.рф.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наша

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
1: Новости. Про депутатов.
2: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принятых законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
0: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность стопроцентная. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Севастополе эвакуируют людей с кемпинга из-за упавших обломков БПЛА. Над городом ночью сбили 15 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Телеграме. При ударах никто не пострадал, но из-за падения обломков сбитых дронов загорелся лес в районе пляжа Инжир. В лесу возникло два очага возгорания. Спасатели и работники лесхоза сейчас эвакуируют людей с кемпинга на пляже рядом с лесом. Также в районе Фиолентовского шоссе из-за упавших обломков БПЛА были повреждены 4 автомобиля. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Паводок угрожает островным территориям Хабаровска из разлива внутренних проток, озер и выхода грунтовых вод. В зоне потопления находится больше сотни дачных участков на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. По данным Дальневосточного управления Росгидромета, уровень Амура у Хабаровска превысил отметку неблагоприятного явления в 4,5 метра. Ежедневно группа регионального управления МЧС совместно с администрацией Хабаровска проводит мониторинг обстановки и держит ситуацию на контроле. С начала года около 50 отечественных и зарубежных брендов объявили о пересмотре своего присутствия на российском рынке. Большинство ритейлеров, испытывающих трудности, российские. Среди них 9 намерены закрыть все магазины. 19 компаний частично оптимизируют сети, а 8 находятся в состоянии неопределенности или испытывают серьезные финансовые трудности, передают РИА Новости. Наибольшая доля брендов, находящихся в трудном положении, относится к сегменту одежды и обуви. Эксперты говорят, что это связано с изменением потребительской модели. На место эмоциональных покупок пришло рациональное потребление. С 1 сентября работодатели при приеме на работу не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, которые воспитывают детей до 3 лет. Об этом рассказал РИА Новости член общественной палаты Евгений Машаров. Он подчеркнул, что ограничение распространяется и на тех, кто воспитывает детей этого возраста без матери. Эксперт отметил, что работодателям необходимо приготовиться, посмотреть свои типовые трудовые договоры на предмет условия об испытательном сроке. Предполагается, что мера будет способствовать снижению стресса у матери при трудоустройстве после длительного отпуска по уходу за ребенком. Сейчас этот запрет действует только для женщин с ребенком до 1,5 лет. В Выборге завершил работу 34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Лучшим фильмом жюри во главе с Павлом Лунгиным выбрало полнометражный режиссерский дебют Антона Нефедова «За нашим домом сад». В конкурсе анимационного кино победила лента «Сила трения» Анны Любимцевой, а документального «Большой друг» Олеси Епишиной. Фаворитом кинокритиков стал мистический триллер Влада Малахова «Темные мысли». В конкурсе «Выборгский счет», победители которого определяют зрители, приз получила картина «Как пережить брак». Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 6 минут столицы, сегодня 10 августа, сегодня понедельник, новая рабочая неделя. Она, надо сказать, будет достаточно прохладной. Вот сегодня 25 градусов днем обещают нам, это тепло, прям тепло. Хотя с утра было 10 градусов со знаком плюс. Что будет дальше? Температура будет падать на этой неделе, но, в общем, достаточно комфортно, не будем ныть по этому поводу. Что касается моих коллег, которые, значит, Игорь у нас в отпуске, Яна у нас уехала на работу, я буду вот с ней сегодня вдвоем. Доброе утро.
3: Доброе утро. Я сижу и думаю, на какую же работу я уехал. Думаю, может, еще где дают работу.
2: Я, честно говоря, вообще в шоке. Ну, то есть что?
3: Ну что, нет, ну нормально.
2: Я смотрю на тебя и понимаю, что она думает, а куда же мне заведут эти дебри? Запомни, я всегда выйду. Всегда, всегда.
3: Из дебри или навстречу?
2: Из дебри, из дебри. Не всегда навстречу, но из дебри точно выйду.
3: Выведешь меня.
2: Да, ну
3: доброе
2: давайте,
3: утро,
2: как
3: дорогие
2: ваши
3: друзья.
2: Дела?
3: Слушай, у меня такие были просто вот расслабленные выходные. Гамачок, книжка.
2: Какое страшное слово гамачок. Говори гамак.
3: Гамак.
2: Ну, гамачок.
3: Ну, гамачок. Книжка. Ну, так вот, понимаешь, птички. Я ничего не делала. Ну, полила только у себя там все. И все. Вообще ничего не делала. Первый раз. Кайф. Я теперь всегда так буду делать.
2: Да.
3: Да.
2: А ты? А у меня, знаете, вот в пятницу был не мой день. Вот бывает такое. Я не знаю, может быть, мы как-то сегодня поговорим об этом.
3: Вот это был не мой день.
2: Не мой день. Это был взрыв гнева у меня вот целый день. У нас еще тема накануне была, и я, вы знаете, ну, просто вот, я Янке даже писал об этом. Сначала в метрополитене.
3: Ну, взорвался, я взорвался просто.
2: Взорвался на пустом месте вообще, потому что встретил человека там, который, в общем, отказался проверять мой рюкзак на месте и заставил меня, через облучение, как я говорю, через облучение. А я этого человека в метрополитене, он работает в метрополитене вот здесь на Октябрьском поле, не люблю. Я объясню, почему.
3: А ты его давно уже не любишь? Вы знакомы давно, да?
2: Не, после одного случая, когда шла бабуся, ну, взрослая женщина, пожилая шла, и она, значит, не могла, прикладывала банковскую карточку, она не могла пройти. Я не знаю, ли это социальная карта, ну, короче, карточка. И она обратилась к нему за помощью. Вот примерно так. Молодой человек, вы не могли бы мне помочь? Что-то не получаю. Вот таким вот голосом. На что этот молодой человек, работающий в метрополитене Московском имени Владимира Ильича Ленина, сказал: «Нет!»
3: Вот так прям?
2: Да. А я в этот момент проходил. И я-то, знаешь, я аж остановился, потому что, ну, я говорю: «Женщина, давайте я вам помогу». Она говорит: «Вот, а там есть у валидатора такая фишка. Нужно приложить и держать. То есть сразу не пройдешь». Угу. И все. И бабушка прошла. И я с тех пор, вот мы с ним ругаемся. И тут я, значит, взорвавшись, назвал его таким словом. Мне сказали, почему я так разговариваю. Сказал, и я рассказал вот эту, точно вот эту же историю.
3: Это было... Там твои фото еще на входе не повесили, нет? Не пускать.
2: Но на это мой день не закончился гневом. Да. Я как-нибудь об этом потом расскажу. Но давайте все отметаем. Всем доброго утра. Хорошего настроения.
3: Прекрасного.
2: Прекрасного, доброго.
3: Солнечного.
2: Да.
3: Как этот августовский день.
2: Да.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама.
5: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
6: Новая Самара.
5: Застройщик ООО «Совхозинстройпроект» и декорации на сайте nato.com.rf.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Янова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Тут нам пришло сообщение: у меня были отличные выходные. 2 дня прогулок по Беларуси, Витебск, Могилев и красивущий дворец в Жиличах, если правильно ударение поставил. Теперь одна мысль: не проспать рабочий день. Настя нам написала.
3: Круто.
2: Так если у вас
3: путешествие — это всегда прекрасно.
2: Мысль есть такая: не проспать, значит, вы уже встали, нет? Или я ошибаюсь?
3: Может быть, человек лежит в кровати, вот пишет нам сообщение, понимаешь, подняться не может.
2: Сразу же после молитвы пишет нам, после утренней.
3: Да, и подняться не может. Давайте, поднимайтесь, уже пора.
2: А слушайте, вы знаете, я тут, у меня был один променад на велике. Я, короче говоря, это расстояние раньше проезжал там за 1:20. Ну, в общем, тяжеловато мне было. А тут я, ну, немножко натренировался и проехал там за короткий промежуток времени. За 38 минут я его проехал.
3: Ничего себе, Александр!
2: Да, и это очень для меня...
3: Ну, 1.5 часа и 38 минут – это прям большая разница.
2: Ну, не 1.5, там 1:20 был. Ну, ладно, дело не в этом. Я доехал до этого озера, и я так вымотался, глядь в сумку, а там у меня ну, ничего нет поесть. Я все забыл. Яблоко оставил там и так далее.
3: Поэтому налегке и втопил.
2: И я, вы знаете, такой беру телефон и забиваю магазин, который я люблю. А он мне пишет 3 минуты. И я, вы знаете, а у меня все, ну, всякие причиндалы, там, открывашка, ножи, все всегда с собой. Ну, мало ли, вдруг заблудился в лесу, костерчик развести, там, этих, дрова нарубить. Я пошел, купил себе огромный арбуз, этот черный принц.
3: Да.
2: И Наполеон, тортик.
3: Комбо. Арбуз и тортик Наполеон.
2: Ну, вы знаете, я сидел на берегу озера, и так было кайфово, но вообще просто никого. Ну, то есть ты просто один сидишь, ни за кем следить не надо, там ничего там, ну, просто сам себе, вот хозяин сидишь, там бабушка какая-то ругалась на собаку, которая на ее этот лежак встряхнула воду. Там, ну, в общем, жизнь кипела вокруг. Я вот получил огромнейшее удовольствие, такой кайф был, ну, просто непередаваемый.
3: Да.
2: Поэтому мы сейчас с вами решили, знаете, поговорить, вот как кайфово прошли ваши выходные. Не в кавычках кайфово, а прям кайфово. Как
3: кайфово.
2: Классно. Да,
3: что классно. Хорошего было в выходные дни, ребята. Давайте поделимся друг с другом положительными эмоциями. Слушай, я не могу.
2: Говорить?
3: Мне кажется, сегодня
2: потому
3: первый день...
2: Потому что кайфово отдыхала, Яна.
3: Первый день, мне кажется, когда Сашка у нас бодрее в эфире, чем я. Я не могу вообще. Александр Аркович.
2: Первый день, когда я бодрее, чем вы.
3: Да. Хорошо, что все.
2: Ладно, давайте.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 27 минут в столице. Давайте почитаем ваше сообщение в нашу тему про то, как классно, кайфово прошли ваши выходные.
3: Я не Минздрав, предупреждать не буду. Выходные прошли очень классно. В пятницу вечером сидели у соседей на фазенде, пили пенное, парились в бане с вениками дубовыми, купались в бассейне, играли в нарды, жарили очень вкусный шашлык. Разошлись в 6 часу утра. В итоге до воскресенья не делали ничего.
2: Слушайте, все это круто. Но вот скажите мне, пожалуйста, почему, когда люди говорят, люди восхищаются шашлыком? Вот
3: я, почему нельзя?
2: Да, я не понимаю. Ну, шашлык и шашлык, ну да, тает во рту, ну вкусно, да. Ну это очень вкусно.
3: Потому что бывает вкусно, Саша, бывает очень вкусно.
2: Ну насколько очень?
3: Ну прямо очень.
2: Да не бывает такого в шашлык и шашлык.
3: Ну это печально, ну, ты что, никогда не ел очень вкусный шашлык?
2: Я ел очень много очень вкусного шашлыка. И не только здесь. Ну и прям на родине шашлыка. Ну прям говорить, что это вот прыгать до неба. Нет. То ли дело Наполеон, давай, жидкий.
3: Вошел такой позитивный.
2: Я просто, пожалуйста. Просто лишь, да я усилил. Потому что ты меня, вместо того, чтобы понять меня, ты начала мне вопросы задавать.
3: Ой, на выходных в Смоленске был гастрофестиваль и концерт ко дню молодежи. Народу тьма. Очередище за едой. Погулял и ушел. В воскресенье приехал с самого утра к открытию. И вот где кайф. Все есть. Столики свободны. Очередей нет. Сергей из Смоленска. Слушайте, когда нет очередей, это действительно прекрасно.
2: Ну и народу нет. А то сидеть-то, если вы туда из-за чего приходите?
3: На гастрофестиваль?
2: Ну, я на этих гастрофестивалях вообще людей, конечно, не понимаю, которые в жару стоят в очереди.
3: А что надо делать? Ну, ты если пришел уже на гастрофестиваль, ну, да, попробовать-то
2: да,
3: хочется?
2: Да, хочется.
3: Стоишь?
2: Да, стою. Что делать?
3: Выходные прошли на 10-м юбилейном беговом фестивале «Маледак» в Белорецком районе, Республика Башкортостан. Сначала забег по горам под палящим солнцем, а вечером великолепный концерт от «Рок Привет». Это было просто невероятно.
2: Круто.
3: Круто. За 2 с лишним недели выдался вчера единственный выходной, совместила приятное с полезным. Хоть согласно поговорке выделила делу время, потехи час, закрыв должок за день физкультурника, который провела в этот раз на работе.
2: Что вы сделали, я так и не понял.
3: Ну, отдохнул человек.
2: Нет, скажите, что вы сделали? Я просто не понял, что вы сделали. Ну, то, вот. Что вы написали, что-то где-то там за что-то отработали или отдохнули, это я понял.
3: Выходные прошли супер. В субботу съездил, поиграл в волейбол, оторвался на всю,
2: подолбил мяч,
3: выплеснул все негативные эмоции, а то не играл с весны. Ну а в воскресенье поехали с семьей на пляж. Алексей из Химок.
2: Вы в волейбол с кем играете-то? Я смотрю, вообще у нас вот этих любительских лиг, их много, да? В разных видах спорта.
3: Может, с семьей, просто с детьми играл человек в волейбол. Такое, что же возможно. Ну, с другом купались в грязи, на грязевом вулкане. Потом поехали гонять на сапах. Для друга такое впервые, я же постоянный посетитель. Прыгнул в яму с грязью бомбочкой. А там бабки сидели, начали возмущаться. Мне не особенно было слышно, уже грязью вулканической залепило.
2: Лукьянова, я вчера искал на фотографиях, потому что вчера их выложили, был заезд сапистов в карнавальных костюмах разных. И я, конечно, искал тебя. Я нашел там много разных людей в разных костюмах.
3: А меня не нашел.
2: А тебя так и не нашел. Почему? Ты не участвовала?
3: Нет, я не участвовала. Вчера была в деревне. Я не была там 2 недели, я уехала чилить. В выходные пробежал в Екатеринбурге рок-забег и полумарафон Европа-Азия. Это ж сколько километров вы намотали? Если полумарафон 21, так там еще же ух!
2: Да.
3: Мама дорогая.
2: Ладно, дорогие друзья, ждем ваше сообщение. Кстати, фотографии вы можете присылать только через Макс. Через Телеграм они не работают. Мы их не можем открыть. Поэтому ждем ваше сообщение, как кайфово вы провели эти выходные.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на come2get.t2.ru.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
11: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
10: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
10: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азель» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
14: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
16: Наше радио.

0: 56. Жилой квартал премиум-класса на Бауманской почти готов. Три футуристические башни с панорамным видом на Яузу. Один корпус с дизайнерской отделкой. Подземный паркинг, детский клуб и приватная территория с бионическим садом во дворе. Дом 56 на Фридриха Энгельса. Новое прочтение премиального комфорта в сердце Москвы.
1: Наше радио и Girls Development представляют по страницам зачетных книжек рок-легенд страны.
0: Музыка бунтарей с дипломами инженеров. Истории тех, кто умеет конструировать и стадионный рок, и собственную жизнь.
1: Цикл программ «Университетская неделя».
0: Как писал классик, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Но настоящий качественный русский рок – это не стихийное творчество, а, как оказалось, точная наука. И сегодня мы разберем формулу успеха человека, который укротил атом и электричество. В конце 70-х будущий лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский, студент электромеханического факультета Ленинградского политеха, дотошно чертил схемы, осваивая специальность «Электрическая часть атомных станций и установок». Друзья музыканты вспоминали, как перед подпольными концертами его первого коллектива под названием «Удивление» Эдмунд, на удивление всем, мог на коленке рассчитать нагрузку на сеть, чтобы самодельные усилители не сожгли проводку в ДК. Диплом инженера-электрика, полученный в 80-м, Шклярский применил на все 100%. Он сам сконструировал и спаял свои легендарные инструменты – живую виолончель, световой гиперболоид и музыкальный ситар, которые придали еще большую мистичность его психоделическому року. А отличительная символика группы – иероглиф и электрический глаз – положили начало уникальному визуальному стилю «Пикника». Чистая физика и никакого мошенничества. И в этом, пожалуй, главный парадокс хорошей инженерии. Чем сложнее решение, тем незаметнее оно в повседневной жизни. По такому же принципу устроен и жилой квартал «Дом 56» на Бауманской, где за выразительной архитектурой скрыта современная инженерная начинка. От систем климат-контроля и очистки воды до скоростных лифтов и технологий, которые каждый день работают на комфорт жителей. Ваша квартира в премиум-квартале «Дом 56» на Фридриха Энгельса. Эстетика старой Москвы в ее самом технологичном воплощении и респектабельном окружении ведущих вузов, арт-кластеров, театров, ресторанов и парков Басманного района столицы. Только сейчас финальные скидки на избранные лоты. Дом сдается в конце этого года. Узнайте подробности на housedefisdevelopment.ru. Проектная декларация dom.rf. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» ГАЛС Фридриха Энгельса.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, давайте дочитаем ваше сообщение.
2: Поехали в субботу с подружкой на озеро принимать солнечные ванны. На обратном пути участвовали в спасательной операции по ловле пса, бегущего посреди магистрали. Планировали вечером посидеть, фильм посмотреть с пенным. В итоге наслаждались пушистым чудом, ища его хозяев. Нашли. Посмеялись, что дозрели до нишевых приключений с пользой для мира. Совет всем, да. Пожалуйста, не забывайте надевать адресники своим хвостатым друзьям.
1: Да, это прекрасно. Я вам сейчас вот прям вручаю виртуальную медаль человека. Человечного человека. Кстати, тут нам пришла фотография. Напоминаю, дорогие друзья, что фотографии можно присылать только через Макс. И вот тут папа с тремя детьми стоит. И написано: отдохнули с семьей на озере, шашлык был обычный. Спасибо, дружище. Ну, вы поняли.
2: В субботу с супругой катались на велосипедах по маршруту Вело-2 от Тучково в сторону Звенигорода по берегу реки Москва. 20 километров восхитительных видов и машущий крылом русский Витязь. Бесценно. Финишировали в Кубинке. В воскресенье гуляли по центру Москвы от парка Горького до площади трех вокзалов. В выходные удались. А мои выходные запомнились добровольной трудотерапией. Помогала родителям по участку в саду. Особо четко отложились в памяти всевозможные манипуляции с кустовыми секаторами. Тут подрезать, там подровнять, здесь по линии, в горизонт ограду постричь. В общем, так увлекся, что пропустивший обед перерос в ранний ужин. А мышцы предплечья забились настолько, что после завершения еле телефон в руках держался. Но самое главное, это послевкусие от проделанной работы и помощи родителей. Родителям, позвоните им.
1: Сейчас, кстати, в помощь тем, кто облагораживает свои кусты, очень много приспособлений пришло к нам из быта, пришло в сад. Всякие кусторезы.
2: И прочее.
1: И прочее.
2: А я на этих выходных тоже ходил к друзьям. Сидели в беседке, купались в бассейне, жарили шашлыки, пили разного рода напитки. В итоге в воскресенье утром чуть не встретился со Всевышним. Как же мне было плохо. Лучше бы дома сидел. Всем хорошей недели.
1: Вы смотрите, осторожнее. Смотря вот сколько вам лет, осторожно. Мужчина после 40 – это очень опасный возраст для таких дел. Тем более жарко-то, жара сейчас стоит.
2: Значит, в субботу кайфово гуляли по Витебску, ужинали в Васильках, заправил машину до полного, в воскресенье кайфово косил траву на даче и жарил шашлыки. А сейчас кайфово еду на работу. Первый день после отпуска. Всем хорошего дня.
1: Ну, подождите, сейчас из вас буквально за 3-4, я думаю, за 2-3 дня выбьет все это. Весь этот отдых. Ну, смотря где вы работаете.
2: И как не было, да, Саша?
1: И все будет, все станет на свои места.
0: Подъемники на нашем радио. Наше радио. Музыка поколений.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. При взрыве на золотом руднике на Камчатке погиб один человек, двое пострадали. Об этом сообщили в Камчатском центре медицины катастроф. Пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Решается вопрос об их эвакуации наземным или воздушным транспортом, уточнили в центре. Причина взрыва неизвестна. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Осачинское золоторудное месторождение находится в Елизовском районе в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе. В Беларуси задержали обвиняемого в поставках некачественной тушенки на СВО. Российские правоохранители считают бизнесмена Дмитрия Мизгира ключевым участником схемы по поставкам, сообщает «Известия». Предприниматель находился в федеральном розыске около 3 месяцев и был задержан в республике при попытке скрыться за границу. Бизнесмен выступал посредником между производителями консервов и бывшим начпродом Минобороны. Через него организовывались поставки 170 тонн непригодной тушенки на 700 миллионов рублей. Поставки осуществлялись в 2024-2025 годах. В продукции с подмосковного мясокомбината «Селятина» вместо мяса содержались субпродукты и запрещенные добавки. Камчатка на несколько дней останется без интернета. Это объяснили тем, что в ночь на среду начнется ремонт подводной волоконно-оптической линии связи, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на Минцифры региона. По данным властей, при благоприятных условиях весь комплекс мероприятий займет до 4 суток. На время ремонта доступ к интернету, как мобильному, так и домашнему, будет отсутствовать. Не будут работать мессенджеры, соцсети и онлайн-сервисы. Во время ограничений сохранятся голосовые вызовы и СМС мобильных телефонов, вещание 21 канала, работа банков, банкоматов и крупных торговых сетей, безналичная оплата в сетевых магазинах. Яхта миллиардера Марка Цукерберга не оказала помощи лодке у берегов Аляски, несмотря на то, что находилась рядом. В итоге на помощь лодке, у которой закончилось топливо, пришло круизное судно. По словам пассажира лайнера, их судно пришлось сделать крюк, чтобы подплыть к лодке, в то время как яхта Цукерберга, которая была ближе, на сигнал о помощи не отозвалась. Представитель основателя Мета заявил, что в момент инцидента на борту яхты не было ни бизнесмена, ни членов его семьи, а экипаж работал на другом канале радиопередачи. Мета, напомню, признана в России экстремистской и запрещена. «Одиссея» стала самым кассовым фильмом Кристофера Нолана. Она заработала в мировом прокате более 1 миллиарда долларов, пишет «Гардиан». Картина обогнала предыдущего рекордсмена – фильм «Темный рыцарь. Возрождение». Премьера «Одиссеи» состоялась 16 июля. При бюджете в 250 миллионов долларов «Одиссея» считается самым дорогим фильмом в карьере Нолана. Лента сопоставима по этому показателю лишь с «Темным рыцарем». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма» мы теперь есть в «Макси», «ВК» и «Дзене». Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Баранова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 6 минут в столице. Сегодня что? Сегодня понедельник, новая рабочая неделя. 10 августа сегодня.
2: Все верно.
1: До 25 градусов синоптики обещают нам днем ясную погоду. Без осадков. Ну, написано так у меня.
2: Красотища. Мы будем играть в кинопробы и разыграем прямо сейчас два билета на музыкальный рок-фестиваль «Легенда», который состоится 29 и 30 августа в Горбушке. Пройдет уже в четвертый раз. Вот на один из этих дней мы и разыграем билеты прямо сейчас. Задание сегодня, наверное...
1: вам нужно
2: обязательно... Наверное, сложное.
1: Вам нужно будет обязательно указать часть.
2: Давайте слушать.
1: Понятно.
2: А что-то пошло не так. А у меня почему-то все соскочило. Давайте еще раз послушаем.
1: Давайте еще раз.
3: Знаете моего друга? Педро Моралеса, Магназалеса, Марата Маласа, Мандустаса?
4: Не думаю, нет.
3: Уверены?
4: Угу.
3: Очень жаль. Думал, вы вращаетесь в высших кругах. Ну ладно, будьте тут как дома. Если что нужно, шампанское, икра. Моя яхта, ваша яхта.
4: Это ваша яхта?
3: Моя. Я владелец. Капитан. Эль-капитан.
4: Эль-капитан?
3: Да. Слушай, хватит словесных дуэлей. Я тебя хочу. Сейчас же давай удерем от толпы и проверим, какие внизу ванны.
4: Соблазн так велик. Потрясающая яхта. А название?
3: Название?
4: Угу. Вашей яхты.
3: Хижина дяди Тома.
4: Хижина дяди Тома?
3: Да.
4: Странно. А там написано «Красный дракон».
3: «Красный дракон»? Точно?
4: Абсолютно. Ведь это яхта моего друга.
2: Нехорошо получилось.
1: В общем, все части можно смотреть. Вам нужно угадать, какая это часть.
2: Да?
1: Ждем 10-й правильный ответ.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама.
6: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Музыка поколений.
12: Знаете ли вы...
13: Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети BeStone в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtics, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
14: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Знаете моего друга? Педро Моралеса, Магназалеса, Марата Маласа, Мандустаса?
4: Не думаю, нет.
3: Уверены? Очень жаль. Думал, вы вращаетесь в высших кругах. Ну ладно, будьте тут как дома. Если что нужно, шампанское, икра. Моя яхта, ваша яхта.
4: Это ваша яхта?
3: Моя. Я владелец. Капитан. Эль-капитан.
4: Эль-капитан?
3: Да. Слушай, хватит словесных дуэлей. Я тебя хочу. Сейчас же давай удерем от толпы и проверим, какие внизу ванны.
4: Соблазн так велик. Потрясающая яхта. А название?
3: Название?
4: Угу. Вашей яхты.
3: Хижина дяди Тома.
4: Хижина дяди Тома?
3: Да.
4: Странно. А там написано «Красный дракон».
3: Красный дракон? Точно?
4: Абсолютно. Ведь это яхта моего друга.
2: Причем «Хижина дяди Тома» — это в нашем переводе. Ну, в нашем дубляже.
5: Да, в оригинале как?
2: А, я не помню, как в оригинале. Ну, там
5: другое название в любом случае.
2: Свое, короче.
5: Так, друзья, мы просили указать часть. Если помните, вот ваши варианты. «Голый пистолет 3», «Плохие парни 2», «Пираты Карибского моря 1», «В джазе только девушки 2», «Знакомство с факерами 2». А загадывали мы художественный фильм «Час пик»?
2: Да, вторую «Час пик» 2001 года, вторую часть. Этот фрагмент с Крисом Такером и Розалин Санчес. Это пуэрториканская актриса. Но самое главное, что Розалин знает, кто такой Александр Бон. Потому что мы с ней знакомы. Она еще и певица. Она офигенная певица латиноамериканская. И вот такие, ну, всякие мотивы такие. А познакомились мы с ней на как раз латиноамериканском фестивале в Доминикане. Ну, она знает меня как бы вот, ну, типа, как, вот ты знаешь моего деда.
5: Ты знает, но не узнает. Это прекрасно. Два билета на один из дней музыкального рок-фестиваля «Легенда», который состоится 29 и 30 августа в Горбушке и пройдет в четвертый раз. Сегодня получает человек с номером телефона 903-745-23 и так далее. Мы вас поздравляем. Это действительно художественный фильм «Час пик 2».
1: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 23 минуты в столице. Значит, смотрите, большинство россиян, это 61%, съедает за сезон до 5 арбузов. Каждый пятый покупает за сезон от 6 до 10 арбузов. А еще 19% более 10 арбузов. Мне кажется, эти люди вообще плохо знают россиян.
3: Но это не на себя, это на семью, наверное, все-таки имеется в виду.
2: Не-не-не. Ну, какая разница? Ну, мне кажется, вы просто плохо знаете россиян. Я вот начинаю есть арбузы только с августа. Я уже съел 4.
3: А мы один пока только съели.
2: А, значит, люди не ошибаются. А в вашей семье, где ртов 6, вы запрещено? Вы
3: нет, ну не запрещено, но просто не хотят. Ну вот съели один, очень вкусно было. Но не каждый день же ты не будешь их есть.
2: Ну, каждый день, наверное, нет.
3: Ну вот, ну, я и думал, куплю еще пор... сегодня, наверное, может быть, там завтра обязательно еще.
2: Я так сказал, тут как будто вы до сих пор еще едите один, я правильно?
3: Ну, ты знаешь, у нас бывают годы, когда мы можем там, не знаю, это 3 арбуза съесть за сезон. Да.
2: Ну, то есть вы не любители?
3: Я их вообще начала поздно есть. Я, честно говоря, наверное, лет до 30 их вообще в принципе не ела.
2: Я что? Не знала, чтобы есть арбузы.
3: Нет, но они мне просто не нравились. А потом открылись чакры.
2: А потом открылись чакры и сказала: дети, раз я начала поздно, вы тоже начнете поздно.
3: Да, господи, боже мой, от них никто ничего не прячет.
2: Про арбузы мы уже говорили. Мы хотели сейчас поговорить о фруктах в целом. Потому что лето, сезон фруктов. Тем более у многих фрукты свои. И мы сейчас хотели бы с вами, дорогие друзья, чтобы вы поделились рецептами. А куда вы еще добавляете вот фрукты в свою повседневную еду? Потому что, ну, допустим, у меня жена, она в последнее время там сидит на определенном пищевом протоколе. И, значит, ну, допустим, салат с рукколой, там, с мукколой, каким-то, с каким-то сыром. И добавляет туда арбуз. Или жареные персики, жареный нектарин.
3: Вот это для меня вообще удивительно. Я даже не знала, что их можно пожарить.
2: Да, я тоже. Вот я, видишь, дожил до скольких лет, а не знал.
3: И вкусно, да?
2: Очень вкусно, очень жареный полезно. Персик. И нектарин жареный. Ну, наверное, это одно и то же будет по вкусу. И вот, или, вот, ну, короче говоря, не просто про пищевые извращения, которые мы с вами говорили, а именно фрукты, которые вы добавляете. Куда ты еще фрукты добавляешь?
3: Я люблю оладушки с яблоками, например.
2: О, кстати. Только, насчет яблок. Давайте вот так.
3: Вот такой прямо на колечко, ломтик такой вот яблоко прям режешь и прям в серединку в оладушек. Чпоньк, очень вкусно.
2: Я абсолютно согласен, это очень вкусно. Только что касается яблок, давайте мы вот эти рецепты, когда я добавляю яблоки в салаты, убираем.
3: Ну ладно, ну дай людям отвести душу.
2: Не-не-не-не-не. Убираем. Никаких вообще послаблений. Просто, куда вы добавляете фрукты? Во что? Во что, кроме салатов?
3: А почему тебе можно жареные персики в салат добавить, а людям яблочко в оливье нельзя?
2: Я сейчас про яблоки говорю. Вот, в другой привод оладушки с яблоком очень вкусно.
3: Ты душный человек.
2: Короче, давайте ждем ваших рецептов. Друзья, все сказал?
3: Да,
2: можете даже прислать нам фотографию, если есть у вас такое блюдо. Да, через Макс присылайте, мы увидим фотографию.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
13: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
14: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. УГРН 126-230-00. 1-90-68. Создано при участии ООО «Азель» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
16: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись. А поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наша радио. Александр Бон, Яна Лукьянова
6: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Ну что, Янка, давай почитаем, какие фрукты в какие блюда вы добавляете. Не пищевые извращения, а какие фрукты нынешние вы добавляете в блюдо.
8: Понимаете, да, это же все просто, все, что Сашке нравится. Это не пищевое извращение. Да, все остальное, это, конечно, уже все сюда
7: падает. Продолжаем читать, давайте, читайте.
8: Очень необычный вкусный салат с клубникой. Жаль, фото нет. Лимон, свинина, оливковое масло, клубника, руккола. Очень советую. Свинину обжарить и заправить лимонным соком, я так понимаю. Да.
7: А вы как ее до кляра вот такого делаете? Там, до карамелизации или как? Потому что я сейчас сложно себе представляю свинину с клубникой. Кианка тоже, кстати, плохо себе представляет.
8: Да, это правда.
7: Фотография нужна, конечно.
8: Ананас в пиццу, в мясо и, естественно, в салат. Обожаю его вкус в блюдах.
7: Не-не, мне кажется, ананас в пиццу, в мясо, естественно, салат.
8: Вот и, естественно, вот. В салат. Там буква, ну, там есть в салат, Саш. Ну,
7: Александр Рогович, ананас в пиццу.
8: Зрение подводит вас просто стремительно.
7: Нет, ананас только в пиццу, а в мясо, естественно, салат.
8: И, естественно, в салат.
7: А где «и»-то? Ну ладно, не
8: и
7: буду.
8: И, естественно, видишь, вместе просто пробела нет. И, естественно, в салат. Александр Рогович, вы пугаете меня.
7: Расшифруйте, пожалуйста.
8: У меня жена тушит индейку с яблоками, грушей, черносливом, перцем. Смотрел на нее, как на сумасшедшую. Сейчас на меня смотрит, как на сумасшедшего.
7: А что, утку с яблоками же делают?
8: Яблоко, груша, чернослив и перчик. Очень вкусно. Хорошее сочетание, да. А по утрам ем творог со сметаной и добавляю туда малину, бананы, персики, нектарины, голубику, что в данный момент есть дома. Очень люблю свинину с персиками. И в одном кафе раньше готовили курицу с виноградом. Это было что-то потрясающее. А стакан молока с ягодами тоже очень люблю. Особенно со свежей малиной.
7: А я смотрю, у вас в доме вообще очень много ягод. Очень много ягод.
8: Время делиться.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, ну давайте мы закончим с фруктами, потому что тут была у нас новость про то, что 61% россиян летом покупает до 5 арбузов. Съедает, вернее.
3: Яблоко, лук репчатый, яйцо и майонез. Очень вкусный салат. Вот с яблоком. А еще обожаю салат курица, ананас, клюква или брусника, сладкие блины и майонез. Прям за уши не оттащить. А блины вы как? Их просто вот прям вот это вот все перемешиваете на блины с майонезом или как? Просто хотя бы понять технологию.
2: Ну, это все-таки попахивает вот то, о чем мы говорили, вкусовыми вашими фокусами. А мы все-таки говорим про другое.
3: Вот вареная свекла, киноа, базилик, сыр фета, ну, я использую сербскую брынзу, написала нам Юлич, и грейпфрут. Заливаю все это оливковым маслом и немножечко бальзамического уксуса.
2: Ну, вот. Но я бальзамический уксус не добавляю, но вот все, что вы сказали, до бальзамического уксуса. Очень вкусно, я подтверждаю, да.
3: А у меня девиз любого лета – ни дня без арбуза. А что касается добавления фруктов, вот мне, как повар-кондитеру, очень актуальна тема яблок на данный момент. Готовлю из них белевскую пастилу, мармелад и бесподобный зефир. А еще яблоки можно запекать с медом и орехами, добавлять в оладьи, сырники и блины. Да, согласна, вот эти запеченные яблоки с медом, когда вот эту серединочку, да, вырезаешь, а туда медика или с орешками, а еще чернослив, я знаю, можно медика добавить. Да, очень вкусно.
2: Прям медика добавить.
3: Мед и да.
2: А как, слушайте, ну белевская пастила, она очень вкусная.
3: А как вы ее готовите?
2: Есть и с сахаром, есть и без сахара.
3: Поделитесь рецептом.
2: Да, я думал, вы рецепт пришлете, чтобы любой простой, нормальный, адекватный человек может сам это приготовить на кухне.
3: А мне все детство мама и бабушка готовила молочную кашу с бананом, нарезала колечками его и добавляла, и размешивала. Да, мы тоже так делаем.
2: С бананом?
3: Да, добавляем кашу в кашу банан. Это очень вкусно.
2: Нет, я не спорю, что это может быть вкусно или невкусно. Просто как-то белое добавлять в белое, это странно. Ну, согласись, но мы в белую кашу добавляем черное, красное, там...
3: И белое.
2: Белое первый раз слышу, чтобы вот ты белую смородину добавила в кашу.
3: А ты попробуй добавь белый банан в кашу.
2: Но все-таки не добавляйте.
3: Это очень вкусно. Чернику в творог или в простоквашу? Ну, черника, это вообще прекрасно.
2: Подожди,
3: это вот как ты любишь.
2: Минуточку.
3: На контрасте.
2: Это база. Это мы должны учить в школе, что в творог добавляют голубику. Это прям по щелчку должно быть.
3: Что у меня с ананасами на пицце все сложно. Пока пицца печется, никаких ананасов.
2: Так.
3: Сыр расплавился, колбаска подрумянилась, духовка выключена. И вот теперь начинается магия. Беру ананасы и торжественно раскладываю их сверху. Как будто это не пицца, а праздничный торт. Кто-то скажет, так нельзя? А я отвечу, можно. Потому что это моя пицца, мои ананасы и мой гастрономический переворот.
2: Да, ради бога, просто как кулинарный душнило, вы знаете. А хотелось бы побыстрее уже достать и съесть.
3: Ну так вот человек достал, быстро разложил и съел.
2: Ладно, друзья, добавляйте фрукты, пока есть время, куда хотите. Я понимаю, что они у нас сейчас круглый год, но тем не менее свои. Куда хотите, сколько хотите и когда хотите.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наше радио. Проверено временем.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени

небо с видом чудака. С верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизни ждет, не оглянешься, и святки —

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Причиной ЧП на Осачинском золотом руднике на Камчатке стал взрыв баллона с газом на стройплощадке. Предварительную версию произошедшего озвучили в прокуратуре региона. При взрыве погиб один человек, двое пострадали. Решается вопрос об их эвакуации. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Осачинское золоторудное месторождение находится в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе. Стройматериалы в России подорожали почти вдвое. Зампред Комбмина Марат Хуснуллин сообщил, что стоимость строительных материалов в начале года стабилизировалась, но сейчас вновь начался рост. По его словам, неожиданно поднялись цены на арматуру и битум. Объясняют это остановкой части заводов. Вице-премьер отметил, что за последние 4 года стройматериалы подорожали вдвое. По отдельным позициям рост может составить 120%. При этом зарплаты, занятых в строительстве сотрудников, выросли в 2-3 раза. В итоге за издержки платит покупатель, добавил Хуснуллин. Представитель России осудил попытки Франции обвинить Россию в пожарах в Евросоюзе. По мнению постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, французские чиновники демонстрируют неуважение к собственному народу, обвиняя Россию в связях с лесными пожарами в стране. Пожары в Европе, в частности в Испании и Франции, достигли рекордных масштабов в этом году. Еврокомиссия ранее сообщила, что на их тушение через механизм гражданской обороны ЕС мобилизованы 13 самолетов и 4 вертолета, а также сотни пожарных со всего Евросоюза. В Китае эвакуировали миллион человек из-за тайфуна «Дельфин». Непогода обрушилась на восточное побережье страны, сообщает Рейтер. Самый сильный удар стихии пришелся на берег в районе города Юйхуань. Во многих районах побережья в воскресенье шли сильные ливни. Скорость ветра в центре урагана достигала 42 метров в секунду. Из-за урагана эвакуировали около 1 миллиона человек в прибрежных районах. Суда, находившиеся в море рядом с берегом, вернули в порты. В Шанхае отменили около 1500 авиарейсов. Ранее тайфун обрушился на японскую префектуру Окинава. Там 6 человек получили травмы, около 50 тысяч жителей остались без электричества. Дачница из Ленобласти вырастила кабачок весом 43 килограмма. До российского рекорда женщине не хватило нескольких килограммов. Но она планирует установить новый рекорд следующим урожаем. Кабачок вырос в открытом грунте без теплицы, превзойдя прошлогодний результат на 10 килограммов. Дачница давно известна любителям огородов как хозяйка овощей-гигантов. Каждый новый сезон приносит ей очередной рекорд. Ее знают как хозяйку огромных тыкв, кабачков, арбузов и самой длинной моркови в России. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Всем доброе утро, дорогие друзья. Всем здравствуйте. 9 часов и 8 минут в столице. Сегодня много говорили о запеченных яблоках, и никто даже не сказал о запеченных грушах. А это очень вкусно. Возьмите сыр с плесенью голубой, две груши, что еще? Грецкий орех и одну столовую ложку меда. Все запекайте. Будет очень вкусно. Ну, а мы всех приветствуем с Лукьяновой. Почему? Потому что это в нашей крови. Потому что нам за другое денег не платят. Только за то, что здравствуйте, проходите, садитесь. Сейчас начнется концерт, 70-е число. И вы знаете, сейчас прозвучала песня «Без слов» группы «Кино». И мы вам на прошлой неделе говорили, если вы хотите, чтобы мы дали задание Алисе AI ту или иную песню, вы нам можете эти песни присылать. И вот большинством голосов была эта песня. Я, честно говоря, удивлен. Потому что мне казалось,
3: что понятно без
2: в этой
3: слов.
2: Песне все понятно без слов. И это философская композиция группы «Кино». Давайте к смыслу. Значит, первый куплет рисует картинку мира. Давайте так.
3: Давайте эдак.
2: Рисует картину мира, где все подчинено незыблемому порядку. Смена времен года, распределение ролей в природе. Каждой звезде свой небо кусок, каждому вору возможность украсть. Да? Ну, ты понимаешь же это? Каждому свое. Припев резко меняет тональность. Мир воспринимается как враждебная среда, которая идет войной на лирического героя. Вообще, по сегодняшним меркам, это очень острая песня. Второй куплет углубляет философскую дилемму, что, кстати, и страшно, что по сегодняшним меркам это очень острая песня. Это-то и страшно. Углубляет философскую дилемму через антитезы. Стадо – пастух, тело – дух, тьма – свет. Эти строки подчеркивают дуализм бытия, неизбежность борьбы и противостояние. Но самое интересное, вот тут еще, ведь есть кульминация Лукьянова.
3: Да вы что, Александр Арбович, это неожиданно.
2: Есть такие строчки. Значит, хочешь ли ты изменить этот мир? Это готовность бросить вызов устою. Сможешь ли ты принять как есть? Вот тут немножко непонятно, потому что сначала один вопрос звучит, а потом вот такое вот смирение с предопределенностью. И встать и выйти из ряда вон, но это стремление к индивидуальности. Бросить вызов. Сесть на электрический стул или трон – это либо смерть, либо власть. Ну, обретение власти. Наверное, вот так. Всем понятно? Ну, по-моему, круто. Поэтому,
3: безусловно,
2: дорогие друзья, если вы хотите...
3: Ну, понятно, не всем, Александр Ильич.
2: Загрузить задание Алису AI, дать ей тот или иной задать вопрос, то, пожалуйста, задавайте любые песни, которые вы хотите разобрать. Мы разберем вместе с вами здесь, в утреннем шоу.
3: Сделаем это с удовольствием.
2: Что, не нажимается на кнопку?
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 16 минут в столице.
3: Будем гадать. И у нас сегодня за гадание есть прекрасный подарок. Александр Ольгович, огласите, пожалуйста. Мы отправим вас в лето, друзья, в наш любимый аквапарк Карибе.
2: А, шикарно.
3: Да? Угу. Там есть все, что вы любите: горки, бассейны, бани. Боже мой, ну это
2: не
3: просто райское,
2: хорошее
3: райское место, да, для отдыха.
2: Для отдыха. Прекрасно, дорогие друзья. Есть что? Какие проблемы?
3: Есть.
2: Давай.
3: Свалилась с велика вчера, проснулась с фингалом на пол лица. В пятницу должна быть свидетельницей на свадьбе. Попробовать соскочить или уже как есть?
2: А где она упала? С велика?
3: С велика. Фингал на пол лица. Ой, боже мой.
2: Берегите лица.
3: О, да все берегите.
2: Вам
3: да,
2: надо, знаете, этот, как он, я не помню, как называется этот шлем. Что-то фейс. Ну, короче, вот с такой...
3: Пулфейс.
2: Пулфейс, да. Вот такой вам нужен шлемак. Я бы такой детям выдавал.
3: Слушай, ну, нужен, не нужен. Ходить. Тут вот, у человека задается вопрос. Но мне кажется, соскакивать это уже нехорошо, потому что ну, на вас же рассчитывали.
2: Ну, как с фингалом
3: подруга,
2: она,
3: видимо,
2: будет, скажи мне, если он на пол лица? Я просто не понимаю. Нормальный человек поймет. Ну, как ты будешь?
3: А, вот а то... если некого больше взять?
2: Ну, нет, если вам как бы будете стоять одной стороной на фотографиях. Наверное. Я не знаю, просто я понимаю женскую психологию, как мне быть на свадьбе, столько народу, да тем более еще чужого, а я с фингалом, свидетельница, в красивом платье и вот с фиником. В такие моменты девушки прячут свои вот эти негативные моменты.
3: А мне кажется, можно попробовать перевести все это в юмор. Ну вот уже как есть, так и сказать, что ну, вчера участвовала там в каких-нибудь этих...
2: Он еще посинеет, позеленеет к пятнице. Я думаю, сходить будет недели три, наверное. Так что здесь только все усилится к пятнице. Вы вчера упали?
3: Ну, вчера, я так понимаю, да.
2: Книга у нас какая?
3: Я же прям книгу забыла выбрать. Давайте...
2: Ладно,
3: я прочитала, расстроилась.
2: Стой. Не торопись. А сейчас выберешь опять.
3: Давай по бурятским сказкам.
2: Ян, не торопись. Ну,
3: классные бурятские сказки. Классные сказки.
2: Ребят, помогите. Мне 20 лет. Поступил в институт. Учиться 3 года еще. Тут родители заявили, что уезжают в Мексику на ПМЖ. Я был в шоке, когда узнал. Но самый трэш, что они продают квартиру, и мне сказали искать жилье. Сергей.
3: Добрые родители.
2: Сергей, вы знаете, у меня вот у знакомых точно такая же ситуация. Только они уехали в Аргентину. И они своей дочери, правда, это была их вторая. А, ну, короче, младшая дочь, я сейчас не помню, двоих или трое. И она училась в институте уже, ну, типа, заканчивала. У нее есть парень там туда-сюда. И они сказали, все, мы квартиру продаем, уезжаем. А у нее были вот такие глаза. Она сказала, а как же я? Они сказали, ну, тебе 22 года, у тебя есть парень. Все, давай вперед. Поэтому я думаю, ну, то есть она как бы еще такая-то ну, продала это, как будто ее бросили. Но они ее поставили на место, сказали, мы никого не бросаем, мы тебя оставляем в надежных руках, но нам нужно, мы сами хотим пожить, типа, для себя. Уехали в Аргентину. У них там сейчас все ойланы-нана. Тем более Аргентина впереди планеты всей в футболе была к тому времени. Ну вот.
3: Слушайте, ну, наверное, в такой ситуации, мне кажется, надо попробовать договориться. Есть же эти все общежития, да? Можно договориться с общежитием, наверняка, чтобы вас поселили в общагу.
2: Живешь, прописан в этом городе, можно?
3: И устраиваться. Ну, а что делать, если у тебя жилья нет?
2: А у меня вопрос, а как они вас выпишут, что ли? Ну, я сейчас просто не понимаю, они ее продают, они вас как выписывают? Вы там никто? Да, в квартире получается.
3: Слушай, я не разбираюсь в этих вопросах, но мне кажется, в такой ситуации надо попробовать. Вот говорю, первое, договориться, чтобы вас приняли в общежитие. Я не знаю, как там все происходит, но попробовать вот этот вопрос решить и устроиться хотя бы на какую-то подработку для того, чтобы были деньги и элементарно что-то есть. Правильно?
2: Ну, вот сейчас...
3: Ну, человек остается без жилья, без еды, без воды, без ничего и учебы. Я надеюсь, вы хотя бы за учебу не платите.
2: В пустыне остается. Нет, конечно, нам вас по-человечески, тем более вот Лукьянова близко к сердцу,
3: да это
2: эту
3: ужас
2: историю
3: вообще
2: приняла как мать. Я как отец говорю, плыви, сынок. Я помню, как папа меня привез на озеро и сказал, ну что, плавать-то не умеем? Я говорю, нет. И он кинул меня из лодки. и сказал: плыви, сынок, а сам взялся за весла. И вот я за ним и плыл.
3: Прям за ним или вниз?
2: Не повторяйте этого никогда со своими детьми.
3: Да.
2: Все-таки это
3: имеет... В общем, сил вам, дружище.
2: Подождите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наше радио.
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Так, по бурятским сказкам сегодня гадаем. Давайте почитаем ваши проблемы. Что у нас есть? Проблема такая. Живу в маленьком городке. Городообразующее предприятие, где я работаю, банкротят. До сентября еще работаю. Работу рядом не найти. Был мужчина из другого города. Звал переезжать. Я нашла там работу. Можешь потише меня сделать? Не меня, вернее, а музыку. Спасибо. Нашла работу в 5 минутах ходьбы от дома. Но тут выяснилось, что у него есть другая женщина. Что делать, не знаю. Погадайте, может, книга даст хоть какой-то совет. Аня, а если у него другая женщина, в смысле, что вы хотите сделать? А? Ну, я вот просто вам вопрос. Тут выяснилось, что у него другая женщина. Что делать? Ну, не ехать к нему, а разорвать с ним. Наверное, так должен поступать нормальный человек.
4: Но вообще это странно.
3: А что ехать к тому, у которого уже есть женщина? Я просто не понимаю, что там делать-то.
4: Ну, да.
3: Но если он уже нашел вам замену, бросьте его, да и все. Что, вам ваше время, оно намного дороже. Силы, нервы и так далее. Что касается работы, тут, конечно, к сожалению, по всей стране вот такая беда. Я уже не первый раз слышу, что градообразующие предприятия банкротят, там дробят и потом продают. И это, конечно, мы желаем вам удачи найти работу. А с мужчиной все, крест на нем.
4: Это точно.
3: Это прям не крест, а
4: точку.
3: Плита гранитная. Прям. Вот так вот большая должна лежать на нем. Ну, вы понимаете, что я сейчас это, так сказать, образно выражаюсь.
4: Да.
3: Но эмоционально, так сказать, вот поступить именно так.
4: Проблема такая. Еще в 22-м году купили квартиру в ипотеку, в течение года делали ремонт. Все готово для проживания, но переехать никак не можем. Супруги то розетки разонравились, то обои не такие. В общем, надо нанимать дизайнера и все менять. Настаивать на переезде как есть или же отпустить ситуацию, пусть уже делает как хочет свой новый ремонт. Ипотеку платим, плюс коммуналка за 2 квартиры.
3: Ну, вы сейчас вот это ипотеку платим, плюс коммуналка за 2 квартиры, ну, это ваши дела. А то, что у вас жена вас не пускает в новую квартиру. Ну, ей нравится так, наверное, чтобы она хочет въехать в идеальное жилье. Я не знаю, те розетки...
4: А лучший враг хорошего, знаешь, есть такое вот. Можно переделывать просто до потери сознания.
3: Тебя розетки, они как, могут смутить?
4: Ой, я вообще, так,
3: чтобы,
4: нет, не притязатель.
3: Вот Янка переехала в свою квартиру, когда там ничего не было, да?
4: Ничего не было, у нас даже кухни не
3: было. Они спали на бетоне.
4: У нас была, нет, почему, матрас у нас лежал на полу.
3: Ну, матрас лежал на бетоне.
4: Да, ну не на бетоне, ну почти, нет, там был пол, но, значит, матрас лежал, не было кухни, драматизировать ты пытаешься.
3: Добавить красок.
4: Значит, нет, у нас был чайник и была проварка, в которой мы готовили всю еду абсолютно, потому что никаких других больше приспособлений не было. Ну, жили, ничего, потихонечку. Ну, видишь, мы же все разные. Ты доделывал, чтобы идеально все было?
3: Нет.
4: Разве нет?
3: Не-не-не-не-не. Я очень простой в этом человек. Я скит... Ичен.
4: Скит... Ичен. В общем, друзья, присылайте нам свои проблемы. Мы будем гадать уже вот совсем скоро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
3: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ, Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азель» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.
7: Александр Бон, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
7: Подъемники на нашем радио.
10: Да, доброе утро, дорогие друзья.
11: Да, действительно, доброе Александр, утро. Доброе. У нас есть проблема, мы решили погадать Сергею. Отправляет Сергей завтра жену с дочкой 2 и 8 лет, 2 и 8, ну, ребенку, девочке, в Калининград в отпуск на месяц. У самого отпуск только с 14 августа. И с женой решили, что Сергей в это время будет подрабатывать. А, собственно, Сергей хочет взять билеты на последнюю неделю их отпуска с 4 сентября.
10: Не хочет подрабатывать.
11: И прилететь к ним, сделать, так сказать, сюрприз. Погадайте, получится ли сюрприз, спрашивает нас Сергей. Сереж, доброе утро.
12: Доброе утро, подъемники.
10: Доброе утро, Сергей. А скажите, пожалуйста, а почему жена хочет, чтобы вы подрабатывали? Она что, не хочет, чтобы вы отдыхали?
12: Ну, не то чтобы не хочет, но мы уже в апреле отдохнули, съездили в Иваново. То есть и с дочкой вместе провели время, и тут есть возможность подработать.
10: Ага.
12: Вот.
10: А вы не хотите?
12: Я хочу подработать и оставить недельку все-таки на отдых.
11: На Калининград.
12: И сделать им, да, сделать им сюрприз.
10: А скажите, а...
11: Ну это круто, что, представляешь?
10: Ну да, а почему вы спрашиваете, сделать им сюрприз или нет? Она что, может не так понять?
12: Нет, она может, ну как, сказать, что почему ты выбрал именно отдых с нами, а не отдых, допустим, дома. Дома, потому что тоже стройка дома идет.
10: Тоже подрабатывать на что-то.
12: Ну как бы да, и там, и здесь.
11: Сереж! Так, ну смотрите, у меня для вас хорошая новость и плохая. Сюрприз, это, конечно, замечательно, но у вас он уже не получится. Вы об этом только что рассказали.
10: Может, жена не слушает.
11: Да ладно.
10: Ну, ребенку 2,8, она там вся в ребенке, наверное.
11: Да.
12: Не слушает дома.
11: А во-вторых, ну, конечно, надо отдыхать, но вы же живой человек. Ну, стройка дома и подработка на работе, ну, это же вообще не про отдых.
10: А вы вот написали, вы из Перми, да?
12: Да.
10: Зажиточные вы?
12: Нет, я работаю пожарным, поэтому...
10: А, просто вы говорите дом. Слушайте, низкий вам поклон. Низкий вам поклон, профессия такая очень нужная. И я всегда сокрушаюсь, почему пожарным мало платят. Вообще не понимаю. У меня в голове это просто не укладывается. Ну ладно.
11: Обязательно приезжайте к своим девчонкам, конечно.
10: Мы будем о другом говорить. Но вот я тоже за то, чтобы вы приехали к ним, сделали сюрприз, но вы как-то вот с настороженностью говорите о том, приезжать или не приезжать, что она может подумать, а почему ты выбрал отдых с нами? А что вам будет, если вдруг ей не понравится? Давайте, вас бьют?
12: Нет. У нас теплые отношения в семье.
10: А, теплые?
11: Ну так и все.
10: Ну ладно, давайте номер страницы, номер строчки. Давайте так, как скажет книга, так и сделайте. Чтобы мы тут крайними тоже не были.
11: Так.
10: Номер страницы, номер строчки.
12: 17-я страница, 22-я строчка сверху.
10: Так, по бурятским сказкам сегодня гадаем.
11: Значит, проблема такая. Отправляю завтра жену с дочкой 2,8 лет в Калининград в отпуск на месяц. У самого отпуск только с 14 августа. И с женой решили, что я буду в это время подрабатывать. Я хочу взять билеты на последнюю неделю их отпуска с 4 сентября и прилететь к ним, сделать сюрприз. Погадайте, получится ли сюрприз, спрашивает нас Сергей из Перми.
10: От богатырского зычного крика море заволновалось еще пуще. Ну вот так вот. Значит, ехать.
11: Радостный крик.
12: Будет волноваться.
10: Да, Балтийского моря.
11: Радостный крик встречи. Спасибо вам, да, за участие, так сказать. И мы дарим вам, как обещали, путевку в Карибы. Отдохнуть.
7: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов 47 минут в столице. У нас сейчас будет дайджест новостей. Яна, одна из новостей касается исключительно тебя. Россияне в месяц потребляют до 11 миллионов порций кофе в заведениях. Это все мы вместе, россияне. Подсчитали, значит, аналитики. При этом число торговых точек, продающих кофе, сократилось в первом полугодии на 15%. И продолжает сокращаться. Не все кофейни выживают. Лукьянова, вот сегодня я первый раз ее вижу. Она много раз об этом говорила, что без кофе не могу. Ну, такая детская абсолютно вещь. Я без кофе не могу. Но сегодня я ее первый раз увидел без кофе, потому что ей нужно там кровь сдать.
3: Да.
2: Планово. И она, значит, не может ничего пить, есть и так далее. И вы знаете, ну, в эфире еще более-менее, благодаря мне, а вне эфира это, конечно, вообще это другой человек. Вы ее бы никогда не узнали, что это... Да, жизнерадостная Яна.
3: Я жизнерадостная.
2: Это просто невыносимый человек. Хуже, чем я.
3: Почему я невыносимый?
2: Я, честно говоря, теперь понимаю...
3: Я просто слегка притормаживаю. Дело даже не в том, что я долгие годы жила в Прибалтике, а в том, что я просто не выпила свою порцию кофе.
2: Как тебе вывести на чистую воду? Это вот
3: не дать мне кофе.
2: Не дать ей кофе просто буквально с утра.
3: И все, я не могу.
2: А тебе же достаточно было одного стакана, да? Одной кружки.
3: Чашечку, да.
2: Одной
3: чашечку, чашечку бы кофе для полного удовольствия. Слушайте, ну вообще голова не включается в процессы. Это удивительное дело. Я не знаю, как это работает. Я уверена, что я не одинока. И среди вас, друзья, тоже есть такие люди, которые без кофе, ну никак не могут открыть свои глаза. Вот Александр Аркадьевич не может открыть свои глаза без вот этих 115 коробочек, которые он достает из рюкзака каждое утро.
2: Дальше.
3: И раскладывает здесь, на фуршете.
2: А Россия славится своей неповторимой природой. Здесь есть как пустыни, так и гейзерные поля, водопады и горы. И примеры, значит, всех вот этих. Архипелаг Кузова, этнопарк Тоня Тетрина, музей-заповедник Дивногорье, плато Путорана, долина гейзеров. Это вот топ-10 самых необычных уголков страны.
3: Это ты сейчас пытаешься вдохновить на отпуск тех, кто еще не отдыхал в этом году?
2: Таловые чаши. Лукьянова, тебе понравится.
3: У меня такое ощущение, что я не была нигде из того, что ты перечислил.
2: Урочище Кызылчин, озеро Байкал и Шантарские острова, а также остров Минерон.
3: Ты был где-нибудь из того, что ты назвал только что?
2: Да, в долине гейзеров. Я там родился. Вот. Так вот получилось. Причем я сначала думал, что я родился в Перте, а потом мама сказала, нет, в долине гейзеров. Ну, там путаница произошла. Что-то еще есть?
3: Александр Аркадьевич.
1: На нашем радио. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Производственные и гражданские объекты в Нижнекамске подверглись атаке БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана. По официальным данным, 12 человек погибли и 39 пострадали. В город направили дополнительные бригады медиков. В Татарстане уже объявлен траур по погибшим в результате массированной атаки беспилотников на Нижнекамск. Проблема обманутых дольщиков России в целом решена. Об этом заявил в интервью ТАСС зампредседателя правительства Марат Хуснуллин. На 1 января 2024 года было зарегистрировано 258 тысяч дольщиков, сейчас осталось около 1000 человек на федеральном уровне и еще 4-5 тысяч на региональном. Хуснуллин отметил, что это самые сложные случаи с уголовными делами в судах и передачей прав собственности на объекты. При этом в целом базовая тема обманутых дольщиков решена. Вице-премьер добавил, что когда не хватало средств, были привлечены кредиты и закрыты выплаты. Хуснуллин в этом интервью также назвал непатриотичной поговорку про дураков и дороги. По мнению зампреда правительства России, по числу образованных людей и уровню интеллекта среди лидеров в мире. Прокомментировал ли вице-премьер вторую из двух бед России, дороги в ТАСС не уточнили. Рестораны фастфуда в Турции на фоне роста цен и высокой инфляции ввели в меню донер с рекордно маленькой порцией мяса, всего 40 граммов. Стандартная порция одного из самых популярных блюд турецкой кухни, как правило, содержит 100 граммов мяса или курицы, сообщает РИА Новости. Рестораны Стамбула стали постепенно снижать стандарт с 2024 года на фоне снижения покупательской способности клиентов. Сеть популярных фастфуд-ресторанов, представленные в основном на фудкортах торговых центров, этим летом ввела в меню порцию с 40 граммами мяса, назвав их эко-багет. От слова «экономный». Россиянам рассказали, можно ли использовать ИИ на работе. По словам юриста Ильи Русяева, это возможно, если не противоречит внутренним правилам компании и не ведет к разглашению коммерческой тайны. Компания может прописать в должностной инструкции, правилах распорядка или трудовом договоре условия использования нейросетей, нарушение которых может повлечь дисциплинарное взыскание. Юрист также обратил внимание на ограничения, связанные с законами о коммерческой тайне и персональных данных. Они действуют независимо от внутренних правил компании. Ни один россиянин не попал в топ-20 лучших защитников НХЛ. Список опубликован на сайте организации. Первое место в нем занял Кейн Маккар из Колорадо Эвеландж. Вторым стал Квинтон Хьюз из Миннесоты Уайлд. Замкнул тройку Зак Веренский из Колумбус Блю Джекетс. Россиян в рейтинге 20 лучших защитников не отмечено. В прошлом году в этот перечень под 18 номером входил россиянин Михаил Сергачев, выступающий за Юту Мамонт. Новый сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги начнется в ночь на 30 сентября по московскому времени. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Антон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 8 минут, столица сегодня 10.08. Загадываем, 10.08, 10.08. Отлично. Загадали, дорогие друзья, ваша прямая трансляция будет вестись на сайте наша.ру. Прямо сейчас заходите, смотрите. Буквально через несколько минут у нас начнется прямой эфир с сегодняшним гостем. Сегодня это стендап-комик Евгений Чеботков, всеми любимый. Сегодня звезда, наверное, входит в десятку лучших стендап-комиков, поэтому мы пригласили Евгения. Задавайте любые вопросы, будем говорить о жанре, будем говорить о его туре, вообще чем занимается человек. К нам молодежь приходит, приходит не так часто, в основном одни старички приходят. Ну, если это не группа Good Times, конечно.
3: Ну и вот сегодня. Сегодня ждем Евгения у нас в гостях.
2: Он уже приехал, сейчас просто мы закончим, и он войдет в дело. Расскажи, какие сегодня даты, или у тебя закрыто все?
3: У меня все закрыто, но я открою.
2: Ты открой.
3: По многочисленным просьбам. Сегодня Международный день биодизеля.
2: Биодизеля, дальше не наш праздник.
3: Значит, биодизель. Прохоры Пармены, наверное, как-то Мишка. Так это читается. Да, значит, впервые Лувр открылся в этот день в 1793 году для публики, как Национальный художественный музей. Да. Бывали ли вы в Лувре, Александр Аргольевич?
2: Естественно, я был в Лувре 2 раза.
3: Да ты что?
2: Да, очень мне нравится египетская экспозиция. Ну и там просто невозможно пройти мимо. Ты идешь, там одни указатели к...
3: Одни указатели.
2: Господи, к женщине-то.
3: Все указатели Александра, которого он встречает в жизни, ведут к женщине.
2: Леонардо да Винчи. Хотел сказать, Ди Каприо. Ой, господи.
3: Вот такой каламбур.
2: Не была в Лувре?
3: Я была.
2: Не была и не была.
3: Я была.
2: А, ты была? Ну так скажи, как это
3: картина называется. И мои указатели. К Монолизе.
2: Ну, конечно, что подсказать не могла.
3: Но мне было весело, как ты выкрутишься из сложившейся ситуации.
2: Ладно, все, ждем Евгения.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама.
5: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
6: Анимация, квизы и ростовые куклы.
5: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
6: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
5: Праздник для всей семьи.
6: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
7: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
8: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
10: Наше радио.
12: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
13: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 16 минут в столице. Наша прямая видеотрансляция ведется на сайте наша.ру. Заходите, смотрите. У нас сегодня впервые в гостях. Женя, очень приятно. Евгений Чеботков, стендап-комик. Мы тебя тут рекламировали, уже говорили, что ты сейчас один из самых крутых, смешных, продвинутых там и так далее. Но, в общем, мы рады тебе.
3: Очень приятно. Спасибо большое. И вообще у вас такая приятная студия, располагающая. Сразу хочется как-то... Ну, я не знаю, как-то вот собрать силы как-то в кулак, сразу вот действительно подъемники настоящие. Ну... Спасибо большое, что так тепло принимаете.
4: Нас поднимает будильник, а тебя что поднимает с утра? Ты вообще, для тебя комфортное время?
3: Абсолютно, утреннее? Да. Дело в том, что я работал на радио долго, на утренних шоу. И...
2: Перми.
3: В Томске.
2: А, в Томске, извини, я... у меня все смешно. В моей голове каша.
3: Да, понятно, для москвичей, что Пермь, что Томск. Но вообще, да, в Томске. И там, конечно, закаляется, это что называется, сталь. И потом уже, мне кажется, это на всю жизнь. Уже потом с утра легко просыпаешься. Я вообще утренний человек, если честно.
4: Жаворонок.
3: Ну, если в таких категориях абсолютно, да. Потому что я ночью вообще, вот вечером меня заставь куда-то. Что я, моя мечта уже, чтобы стендап-концерты все с утра проходили.
4: Уже как утренники.
3: Утренники. Прекрасно. Да, вообще замечательно. Все собрались, посмеялись, похихикали. А вы знаете же, проходят вот вечеринки, которые утром, днем,
2: да,
3: вот эти вот
2: когда
3: собираются.
2: Да.
3: Вот, я думаю, это хороший знак. Очень скоро будем собираться.
2: А ты на них был?
3: Я не был, но со стороны...
2: Я на одной был.
3: Серьезно?
2: Это
3: и
2: очень
3: как?
2: Странное мероприятие.
4: Не зашло тебе, Саш?
2: Вести себя так, как будто ты вечером, но только утром. Это очень странно. Друзья, я хочу вам напомнить, что 29 августа состоится большой стендап-концерт в Москве, в Зеленом театре ВДНХ Евгения Чеботкова. Мы вас всех приглашаем, Женя тоже приглашает. Вообще грядет большой тур по России 18 августа в Таганроге. Он начнется.
3: Да.
2: Ты знаешь, музыканты не очень любят этот вопрос, потому что они всегда отвечают на него, ну, я говорю, что, чего ждать?
3: Да-да-да.
2: А они говорят, ну вот, приходите и узнайте. Mm-hmm. Я, честно говоря, таких людей больше не зову. У меня вопрос все-таки, а чего ждать людям? Это будет новая программа?
3: Я понял, как мне не отвечать, во-первых. Во-вторых, это будет новая программа, абсолютно точно. И, конечно... Есть такой соблазн, думаешь, ай, приеду и расскажу, что называется, по моему собственному мнению, лучше. Иногда на афишах артистов вот пишут, приходите, новое и лучшее. Это меня всегда очень веселит, потому что, ну, как бы в стендапе это немножко...
4: Но это не работает.
3: Неуместно,
2: не
3: да.
2: Не песня, уже отработанный материал.
3: Да, да. Поэтому, конечно, нужно новое на то, на чем работаешь. А чтобы новое появлялось, нужно наполнять жизнь... соответственно, новыми знакомствами, новыми эмоциями. По крайней мере, это мой рецепт такой. Mm-hmm. Постоянно как-то бросать себя в какие-то новые интересные ситуации. И это тебя как бы подталкивает к абсолютно новым каким-то виткам и вообще и даже рассуждений, впечатлений, все это и рождает новый материал.
4: Слушай, а это же обидно должно быть, что шутка, по сути, живет один день. Ну, утрированно, конечно, но в целом это, наверное, так и есть.
3: Ну, я не скажу,
4: тебе
3: что...
4: же приходят на концерты люди, которые следят за тобой в сетях, да, где-то в социальных сетях, смотрят.
3: Надеюсь, да.
4: Да, они приходят, они ждут новый материал.
3: Конечно.
4: А у тебя есть в багажнике где-то шикарная шутка, которую хочется снова и снова произносить.
3: Нет, ну, вы знаете, наверняка таких людей в компаниях встречаете, которых это не смущает, они могут в одном кругу одну и ту же шутку много-много раз рассказывать, повторять. Uh-huh. И это как бы из большой любви к этому человеку, например, ты можешь как же каждый раз, как бы, да, я не слышу. Вот. Но так как действительно... Абсолютно точно. Нужно постоянно работать. Это только, не знаю, я это воспринимаю как потрясающий такой триггер. То есть это двигатель постоянно новое писать. А так-то, конечно, иногда в глубине души думаешь, эх, вот, конечно, как здорово артисту музыкальному,
2: да.
3: У которого есть так несколько железобетонных хитов.
2: Да. Да.
3: Ну и все, вот он, пожалуйста.
2: А 25 стороны... лет уже ездит с этими песнями. Да. Даже 35, 40.
4: И стоит ему написать новое, публика все равно хочет старое.
2: Слушай, а скажи, пожалуйста, вот все-таки для стендап-комика, это я вот пытаюсь понять, я много смотрел твоих выступлений, ну, вообще как бы пытаюсь быть в теме, о чем сейчас говорят стендаперы. Это все-таки сатира или это, так сказать, ирония над самим собой?
3: На самом деле все это по-разному можно воспринимать. Я бы сказал, что для меня это пока, по крайней мере, это какой-то путь, наверное, познания, что ли, юмористического такого. Потому что во многие вещи идешь все равно на, где-то на ощупь. Ты понимаешь, вот здесь интересно и смешно, здесь пока я хотел бы об этом сказать, например, но я понимаю, что у меня пока нет такого мастерства и навыка, чтобы сказать какую-то, ну, не банальную вещь. То есть не хочется...
2: Жизненный опыт нужен.
3: Конечно. И я думаю, что нужно соответствовать тому своему жизненному ощущению и какому-то развитию, вот, в котором ты и находишься. И тогда это звучит естественно. Когда ты не пытаешься философствовать, когда ты не пытаешься кого учить, там, вот смотрите, как надо жить.
2: Просто смешная ситуация, да, комичная.
3: Которая скорее сама по себе ситуация, я думаю, не может быть стендапом, а все-таки первостепенно твоя реакция, твои выводы, твой смешной взгляд на это. И вот это ценно. Не просто сам факт того, что ты застрял в лифте, да, а что, к чему тебя это привело, о чем ты решил подумать, какие у тебя появились на этот счет выводы.
2: Ну, я с тобой согласен. А все-таки вот... Ну, эти ситуации, они, помимо того, что ты в них попадаешь сам, да, так. Хотя нормальный человек, но если это не Лукьян у нас в смешную ситуацию может попадать раза два-три в неделю. А есть такие люди, я их называю человек-катастрофа. Вот, но все-таки это рассказы знакомых, это вот из чего рождается, потому что, ну, не может, даже я вот езжу в метро, стараюсь как-то наблюдать за жизнью и черпать оттуда вдохновение, а не из-за руля автомобиля, и ну, тяжеловато.
3: 100%, да, конечно. Очень, очень глупо было бы сказать, что да, я вообще мой день каждый день выхожу, и сплошные казусы. Но такого не бывает. Это не настоящая абсолютно жизнь. Но и в том-то и дело, что я на самом-то деле никогда не придумываю ничего. Я досмешняю, безусловно, но выдуманных ситуаций не бывает. Откуда они происходят? Ну, очень много моментов. Наверное, мне помогает в моем как бы стендапе, мне помогает очень широкий круг общения, потому что я общаюсь с очень большим количеством людей, и один из моих еще методов комедийных, который я недавно осознал, и он как-то случайно, я понял, что, я, оказывается, так делаю, я очень люблю неосознанно знакомить людей из совершенно разных миров. И мне это... То есть, я имею в виду мои друзья...
4: И наблюдать, что получится?
3: Да, и всегда что-то получается. Всегда выходит какая-то... И пока не выходило никаких конфликтов. Выходили просто, что называется, казусы. Но это всегда интересно, когда твои друзья артисты, твои друзья, которые работают в офисе, просто в банке, твои университетские друзья...
2: Они у тебя еще остались после таких казусов?
3: Остались. Они, кстати, вполне себе... Ну, есть те, кто отваливаются, но я как бы без злобы. Ну, просто
2: понятно.
3: Бывают те, кто не готовы. И мне кажется, это всегда ты как бы завариваешь эту кашу, и дальше уже просто наблюдаешь, что происходит.
4: А говорят, что ты переписываешь иногда шутки даже в рамках гастрольного тура. А бывает такое? И что ты делаешь, кстати говоря, с материалом, который не зашел? И бывали ли в твоей жизни случаи полной перезагрузки материала?
3: Абсолютно полный в том плане, что вообще ничего не работает и все надо с нуля. Наверное, такого пока не было, но то, что у тебя могут блоки какие-то сначала работать, потом не работать, или в зависимости от региона.
4: Вот, кстати, в одном регионе работает, а в другом
3: конечно,
4: нет.
3: Конечно, конечно, конечно. Это всегда происходит, это 100%. Это не только там у меня, здесь нет какой-то у меня эксклюзивности абсолютно. Это любой человек, кто юмором занимается. Он подтвердит, что ты...
2: То в Екатеринбурге смешно, а в Тюмени нет, да?
3: Есть еще момент сдержанности. Вот Пермь, упомянутая сегодня в начале, вот это один из самых сдержанных городов. То есть я Пермь очень люблю, но...
2: Ну, то есть, да, смешно, но мы вот хохотать не будем.
3: Да, да, да. Мы как бы послушаем внимательно, потом в конце скажем большое спасибо. И ты начинаешь сомневаться. Главное, Пермь не стать первым городом, потому что у тебя сразу все начинает валиться. А когда ты понимаешь, что у тебя череда городов и Пермь посерединке где-то, и все хорошо, хорошо, потом Пермь. И они говорят, вообще отлично все было после концерта. Ты говоришь, а что-то не так? Они говорят, да было вообще великолепно. Мы вообще, нас, если честно, нас до сих пор трясет от смеха. Ты говоришь, все, спасибо большое. Дальше поехали.
2: Удивительно.
3: Да, ну, есть, мне кажется, некоторая просто специфика.
2: А что это? Ну, то есть суровость городов наших русских или...
3: Ну, я или не знаю, вообще тот же самый Екатеринбург, рядышком совсем с Перми. Ну, да. Ну что, там вообще великолепно. То есть это, я думаю, особенность. Или Томск, опять же. Вот в Томске, знаете, спрос очень большой к комедии. По непонятной причине, но там... Ну, хотя, может быть, это...
2: Потому что Сибирь, наверное, может.
3: Опять же, а Новосибирск? В Новосибирске вообще любят посмеяться. А вот в Томске у меня хороший мой товарищ Ваня Усович, стендап-комик, он мне говорит, мы как-то встретились, он говорит, а ты же в Томске жил? Я говорю, да. А я вот не пойму, а это что за прикол? Я говорю, а что? Он говорит, ну, я выступаю, и я вообще ничего не понимаю, что происходит. Я приезжаю, я думаю, у меня тот же самый эффект. Я говорю, что происходит? Потом разговариваю с людьми, говорю, а вот Ваня у вас был что? Говорит, нормально все, вы посидели, послушали. Я говорю, ну, вот, то есть...
4: А реакция где?
3: Да, да, в себе, все в себе.
2: Ну, то есть для вас, как для любого артиста, важна вот реакция в каких-то кульминативных таких моментах, где ты делаешь там... скажу, наверное, банальную вещь, акцент.
3: Ну да, да, да, да.
2: Вот, и зал должен как-то реагировать.
3: Ну,
2: и
3: конечно.
2: И ты в неком замешательстве, когда вдруг тишина, да? Слушай, наверное, это вообще психологически наносит какую-то травму? Это, может быть, после концерта пьешь, я не знаю, там, или идешь, наоборот, на велосипед садишься и едешь куда-нибудь.
3: Не, так как-то не бывало прям настолько, но я скажу очень, мне кажется, точную вещь сейчас, но все люди, кто выходит на сцену именно со стендапом не один раз, не два, а прям серьезно и профессионально, это люди уже глубоко психологически травмированные, потому что это... Ну, это нездоровая вообще история, да. Если так подумать. То есть ты выходишь и рассказываешь незнакомым совершенно людям, чего такого у тебя в жизни произошло, и зачастую вообще не смешного, и над этим насмехаешься. И это, я полагаю, мы много с ребятами, там, с коллегами про это рассуждали, и все абсолютно приходят к выводу, что они говорят, да, конечно, мы сумасшедшие абсолютно, то есть это безумие. Uh-huh. Это, ты выходишь, это какая-то твоя публичная условная терапия, и ты такой, насмехайтесь надо мной, смейтесь.
4: В конечном итоге она рабочая. Видишь, и себе продлеваешь жизнь, и тем, кто пришел посмотреть на тебя.
2: Дорогие друзья, мы продолжим очень скоро. У нас стендап-комик в гостях Евгений Чеботков. Задавайте свои вопросы, мы их озвучим.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.

0: всему на суточно.
1: 6+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио. Александр Бон, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
5: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. 10:31 в столице. Наша прямая видеотрансляция ведется на сайте наш.ру. Посмотрите, у нас сегодня прекрасный гость, стендап-комик Евгений Чеботков. И напоминаю, что 29 августа состоится большой стендап-концерт в Москве в Зеленом театре, в ВДНХ. Ну и вообще грядет большой тур с 18 августа. Начнется он в Таганроге. Жень, доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Я хотел спросить, в июне вышел проект «Иностранцы» на Кинопоиске. Да. Расскажи, что это такое?
6: Это очень,
5: с твоим участием.
6: Это очень интересный и очень парадоксальный, я бы сказал, проект, потому что это стендап на английском языке, который вышел на отечественной платформе Кинопоиск. И случилось следующим образом. Мы периодически собираемся с стендап-комиками, англовыступающими, и вместе делаем стендап на английском языке в Москве. И как-то вот мы так собирались, и я говорю: ребята, а может как-то попробуем это, как-то что-то снять?
5: Угу.
6: Ну, просто интересно. Потому что выглядит довольно необычно, получается интересно. Мы пришли с этой идеей к Кинопоиску, и они сказали: а давайте-ка попробуем такой эксперимент. И мы сделали такой разовый концерт, суть которого в том, что я и еще 5 стендап-комиков из разных уголков мира... и не из Беларуси.
5: Ты можешь эти уголки назвать?
6: Да, но там я представитель Казахстана был. Серхио, это колумбиец. Была Эдриан, она из Техаса. Был Майкл, он из Нью-Йорка. Был Матьё из Парижа. И Тайсон, он из Замбии. И вот мы собрались все вместе, и каждый по 15 минут записали стендап на английском языке.
5: Они стендаперы?
6: Ну, они все занимаются стендапом, да-да-да. И мы все там рассказывали. Общая такая связующая нить — это жизнь, условно, иностранца в России и про вообще нашу любовь к России и вообще к Москве, и как вот мы тут все живем.
7: Жень, а в чем принципиальное отличие юмора на английском языке от юмора на русском?
6: Вообще, мне кажется, что юмор на любом языке, он преследует одну и ту же цель. Главное — сделать смешно зрителю. И это самое главное. И в этом смысле отличие минимальное. Конечно, специфика языка, да, другая. И я люблю очень английский язык, но все равно я не смогу его чувствовать как носитель, пожалуй, никогда, если только не перееду в англоговорящую страну. Поэтому, конечно, где-то это чуть более конкретно и чуть менее художественно, я бы сказал так. Но вообще интересный опыт. Мы еще сделали на Кинопоиске дорожку с голосом дубляжа на русский язык. Угу. И «Кубик в кубе» есть такой,
5: да,
6: известный.
5: Да, узнаем.
6: Вот, он озвучил нам...
5: Руслан, ага.
6: Да-да-да-да-да. И Руслан озвучил нас сверху на русском языке. То есть ты, как зритель, ты имеешь опцию посмотреть все на английском с русскими субтитрами, либо послушать в дубляже Руслана, что тоже интересно.
5: То есть, подожди, это вообще твоя идея была, я так понимаю?
6: Ну, вообще да.
5: Угу. А эти люди, они живут здесь, в Москве?
6: Да, все живут в Москве. И у каждого своя интересная история. И даже с точки зрения просто человеческих наблюдений и с любопытства советую посмотреть, потому что у каждого там очень интересный путь, как они вообще оказались в Москве, как они живут, чем занимаются. Но они очень интересные, смешные ребята.
5: А они по-русски говорят вообще?
6: Кое-кто. Но
5: кое-как.
6: Кое-как. Да.
5: Дорогие друзья, еще раз напоминаем, что проект «Иностранцы» на Кинопоиске можно забивать и смотреть.
7: А есть еще один шикарный проект.
5: Забейте.
6: Можно забивать и смотреть, можно забивать и не смотреть. смотреть. Тут тоже от вас зависит.
7: Есть еще один прекрасный проект, который пока, я так понимаю, не вышел, да, на Кинопоиске. «Заезды» называется.
6: Уже вышел.
7: Уже вышел. Комедийное шоу, где ты и другие комики ездите по ночной Москве на оранжевом авто ГАЗ-24, проверяете новый юмор для будущих концертов.
8: Что это такое?
6: Да, это тест-драйв. Если честно, такой, можно сказать, да, тест-драйв. И здесь такое столкновение двух понятий, да, комедийного и просто жизненного. Первое — это тест-драйв просто автомобиля, грубо говоря, мы ездим, проверяем, как он, как себя чувствует. А второе — это шутки, которые ты тоже должен перед тем, как вынести на сцену, проверить где-то и покрутить с товарищами. И вот мы в автомобиле вчетвером едем, и все предлагаем какие-то заходы юмористические, вместе их разминаем, доводим до состояния более смешного. После чего комики, которые сидят в автомобиле, по очереди выступают на сцене. Я выступаю в роли такого ведущего, поэтому я там просто как связующее звено. А комики все классные, но не... Я не скажу, что супермедийные, но они все на пути развития. И вот я посчитал, что будет здорово попробовать их как-то еще немножко подсветить. Ну, классные ребята, да, там Илья Раевский, Никита Пересветов и третий
8: все,
6: наш...
8: Опа, забыли.
6: Опа. Вот, и Влад Васильев.
5: Подожди, они все время, они будут.
6: Нет, это пока тот выпуск, который мы вышли, вот и трое, в следующем уже будут другие ребята.
5: Ну, то есть это проект, он, это не пилот.
6: Это уже такой мини-сериал наш, мини-стендап-сериал, я бы сказал.
5: Слушай, я всегда хотел, извини, Ян, у меня, ну, вот я думаю, у тебя столько проектов, у тебя тур, и это все завязано на юморе. А как не сойти с ума-то? Потому что все время шутить... Я понимаю, что, наверное, это сейчас штамп такой, что все вокруг думают, что ты все время шутишь. Но я имею в виду, вот с коммерческой точки зрения, тебе приходится придумывать шутки постоянно.
6: Ну, по большому счету, да, так и есть.
5: То есть ты просто такая машина по производству шуток, грубо говоря. А как это... Ну, ты... У тебя не было такого, что ты думаешь... Я, ну, не знаю. Просто я исписался, я не знаю.
6: Примерно каждое утро. Каждое утро ты думаешь, я вообще ничего не умею, я вообще не должен этим заниматься, и вообще у меня ничего не получается. Но я думаю, так оно и работает, что ты должен просто каждый раз заново себя просто как-то разгонять, находить новое вдохновение. Мне просто это очень нравится. Мне очень нравится выступать на сцене. И я думаю, вот это желание, оно побеждает сомнения. А сомнения, они бесконечны. То есть я никогда не могу сказать себе, да, ну как же я хорош. Ну,
5: ай, хорошая!
6: Это вообще...
7: Да, Янка. Сашка может. Только тем и живет.
5: Так, ладно.
7: Жень, а я слышала, что ты активно инвестируешь в стартапы.
6: Ого, так,
7: да, и...
5: Я только где-то слышал.
7: Ну вот, есть места, Александр Аргович, где не все о тебе, есть еще...
5: Нет, просто я до этого нигде не нашел. Ну ладно, давай.
7: Да, значит, и мне интересно, что тебя вообще в этом мире цепляет, и легко ли получить твое «да»?
6: Ой, ну, у меня там есть мой бизнес-партнер, от которого «да» никогда не получишь. От меня «да» очень легко получить. Я говорю, классно, вы молодые, такие талантливые ребята, конечно, давайте, вот поговорите с Александром. И дальше Александр говорит, ну, а теперь давайте точку окупаемости, когда возврат.
5: Ну, в общем, всех ставит на землю.
6: Да-да-да, и он говорит, я такой, если у вас есть идея, это уже самое крутое. И Саша говорит, ну, и бизнес-план нужно посмотреть. И когда мы будем возвращать наши инвестиции. И мне кажется, очень важно иметь такого человека,
5: конечно,
6: рядом.
5: Иначе останешься без штанов.
7: А какой процент тогда, ну, все-таки получил вот эту заветную галочку «одобрено»?
6: Ну, я думаю, где-то... 4%. Да, но есть несколько проектов, да, действительно, с которыми мы работаем, но это обусловлено тем, что я просто в какой-то момент понимаю, что как бы я имею возможность зарабатывать, но я бы не хотел просто как-то тратить деньги на какие-то предметы излишней там какой-то роскоши или непонятных каких-то вложений.
5: Молодец, Жень, молодец.
6: Просто мне показалось, будет прикольно где-то поддержать. И это все томские ребят, на самом деле, IT-компании, потому что они в регионе
5: я
6: варятся.
5: Я хотел сказать, в какая сфера? Это IT,
6: это IT, да. И это томские IT. Я просто... И дело в том, что я их знаю с университетских времен, и я знаю, что это ребята, которые горят своим делом. Это не просто какие-то люди, которые там на хайпе нейронок появились, сказали, все, мы до этого продавали там бытовую технику, а теперь мы занимаемся ишкой. Это прям люди, которые живут этим. То есть для них это их там сфера, и вот они постоянно с такими горящими глазами, и, конечно, просто захотелось это поддержать и сделать.
5: Ну, круто.
6: Это, какую-то...
5: Круто.
7: Да. Жень, есть крутая идея. Да. Предлагаю обсудить ее без Александра.
6: Да, дорогие друзья. Он как раз, кстати, сегодня пришел со мной.
7: Да, очень кстати. Спасибо, что не пришли.
5: Напоминаю, что у нас в гостях сегодня стендап-комик Евгений Чеботков. 29 августа состоится большой стендап-концерт в Москве в Зеленом театре ВДНХ. Мы вас всех приглашаем. Но вообще грядет большой тур, Женин. 18 августа начнется в Таганроге. Билеты, я думаю, сайт же есть?
6: Да, есть сайт, вы можете найти его, просто написать фамилию Чеботков на латинице без гласных, CHBTKV, и вы найдете все.
5: Да, ну а мы хотели спросить еще вот про что. Чтение в Российской государственной библиотеке. Расскажи, пожалуйста, что это такое?
6: Да, это такая ежемесячная история, которая происходит, буквально вот завтра будет очередной у нас...
7: Чтение?
6: Очередные чтения, да, в РГБ, в Ленинке. Это проект, который получился совершенно случайно. Это не коммерческий проект, абсолютно бесплатно для всех желающих, где мы просто собираемся и читаем русскую классику.
7: Это очень круто. Но короткие рассказы или это прям полный метр такой многотомный с несколькими чтениями? Там сегодня начинаем, завтра продолжаем?
6: Не-не-не. Обычно это разовая встреча на полтора часа, и одна встреча посвящена одному автору. И руководство РГБ очень как-то с большим энтузиазмом восприняли это начинание. И они, более того, зачастую предоставляют нам возможность посмотреть еще рукописи авторов, потому что в РГБ хранится все, да.
7: Это круто.
6: И понятно, что с них никто мне не даст читать, да, но они просто лежат под защитным стеклом.
5: Ну, хотя бы глазком один посмотреть.
6: Да-да-да, можно подойти, посмотреть там дневники Булгакова, например, или записи Чехова, и все это вот своими глазами. Это очень, очень круто. И мы немного обсуждаем, нет никакой претензии на аналитику, там, или оценку чего-то, или там пытаться там что-то как-то это переосмыслить. Просто мы погружаемся. Атмосфера библиотеки, она действительно волшебная. Конкретно РГБ, если, возможно, кто-то нас сейчас слушает и никогда не бывал в Ленинке, я очень настоятельно рекомендую просто найти время, хотя бы зайти посмотреть, потому что это...
5: Место волшебное.
7: Там, кстати, магия. Шикарные проходят ночные экскурсии. Я знаю, когда она закрывается, и ты можешь попасть в те залы, в которые в обычные дни, в обычные время ты не попадешь.
6: Да,
7: это очень круто.
6: Это очень интересно.
7: Что читаете завтра?
6: А, вот завтра как раз-таки у нас будет лавр Евгения Водолазкина. Мы читаем, да. И у нас мы перемешиваем с такой... прям русской классикой, перемешиваем с современными авторами, и у нас Данилов был недавно, и вот сейчас Водолазкин.
5: Сейчас удалось. Слушай, а это чья вообще идея? Зачем тебе это?
6: Да, мне просто нравится. Ну,
5: тебе нравится читать вслух или нравится...
6: Я объясню. Это просто получилось... Началось все с пандемии.
5: Угу.
6: И тогда в прямых эфирах все что-то начали делать, и как-то так... Я большой фанат Зощенко, и я читал просто рассказ Зощенко для своих подписчиков, и все. И потом как-то нам разрешили выходить на улицы, и мы начали как-то собираться в одном месте, в другом. И вот этот проект и появился, и руководство РГБ, я им за что очень благодарен, они сказали, давайте это делать. И плюс я периодически, сейчас не так часто, но озвучил аудиокниги, и там нужен какой-то навык все равно.
5: Ну да.
6: Нормальное чтение. Плюс это инструмент потрясающий все равно для дикции. Если раньше у меня получалось на радио как-то постоянно держать практику, а так выходишь на сцену, чтобы у тебя аппарат работал, все было на месте, вот, пожалуйста, чтение вслух.
5: Янка, давай,
7: Я давно хочу.
5: В библиотеку.
7: Да. Жень, возьми меня в библиотеку.
6: Да, пожалуйста.
7: Ты, ко всему вышесказанному, озвучиваешь мультики, снимаешься в кино. Так. Есть какая-то мечта, ну, взять штурму, сыграть какую-то серьезную драматическую роль? Или все-таки юмор?
6: Нет, я как раз-таки в юмористических фильмах, да, я и не снимаюсь. Я...
7: Ну, я читал про сериал «Тайный
5: Жень,
7: город»,
5: спасибо,
7: да?
5: Спасибо тебе большое. Большое спасибо, что не снимаешься в юмористических фильмах. Пусть там актеры играют. А я, знаешь, хотел еще задать вопрос, сейчас он очень актуальный. Это вопрос, как тебе сказать... Вопрос обиды. Вот были ли моменты, когда сейчас обидеть вообще проще пареной репы кого угодно своим. Тем более, вот профессия стендап-комика — это люди, которые ходят по краю.
6: Ну, вообще, да.
5: Чувства верующих и неверующих там обидеть можно как вот два пальца. Угу. А как ты тебе обходишь вот эти острые углы? И были ли какие-то моменты, когда ты вот, ну, обидел кого-то?
6: Да были, конечно.
5: Ну, раньше обидел. До свидания. Твои проблемы. А сейчас, видишь, как бы люди и в суд могут подать.
6: Конечно, конечно. Сейчас это вообще момент очень острый. И я думаю, еще связано с тем, что у всех есть возможность в любом объеме и количестве выразить свое негодование в интернете, вообще во всех проявлениях.
5: Это для них прям...
6: Запустить любую волну. Я, конечно, горьким опытом определенным обучен, но у меня были эпизоды, да, когда мне приходилось как-то и даже связываться с этими людьми и объяснять, что я ничего такого дурного не имел в виду. Mm-hmm. Но в моей карьере, слава богу, не доходило это до каких-то прям критических, да, значений. Но я понимаю, что такое и как это легко происходит. Поэтому это лишь заставляет тебя постоянно формулировку прокрутить. Ты думаешь, а вот так скажу, так будет, конечно, смешнее. Но потом посидишь немножко, думаешь, не, наверное, лучше пусть вообще это убрать, и вдруг...
5: А шутка-то хорошая, кстати.
6: Была неплохая,
5: просто не,
6: да.
5: Просто не поймут, и поэтому, да. Я думаю, много в материале приходится убирать, да?
6: Конечно, конечно, постоянно. Ну, самоцензура, она происходит. И еще такой момент, когда ты занимаешься стендапом, выступаешь в барах, да, ты, ну, значит, просто в барах, в кабаках, да. Расскажешь шутки. Всем на тебя, по большому счету, плевать. Посидели, похихикали, ушли, все забыли. Кто ты такой, как тебя звать?
5: Но...
6: А потом раз-раз-раз...
5: Кто-то... Где-то
6: на вид... Да, телефон у каждого. Где-то тебя подсняли, там что-то. Опять же, снять можно... Ты можешь говорить вначале очень долго какую-то подготовительную речь, а потом сказать такую остренькую шутку, но с подготовительным этим всем, всей этой преамбулой.
5: В общем, вырвали из контекста.
6: Конечно. И все, и поэтому надо быть внимательнее.
5: И чемоданы готовь.
6: Да.
5: Не дай бог, конечно. Та-та-та.
7: Так, давайте напомним, друзья, о том, что у нас в гостях сегодня Евгений Чеботков, и у него грядет тур по России. 18 августа он начнется в Таганроге. Да?
6: Да, все
7: верно. Сколько всего городов?
6: Ох, я не могу сейчас сказать количество, потому что мы сейчас их еще добавляем. Поэтому я скажу, что вот в Таганроге, да, действительно 18-го, но вот всех приглашаю на концерт в Москве, Зеленый театр, 29 августа, приходите обязательно.
7: Зеленый театр ВДНХ. А подробности тура еще раз напомни, пожалуйста, свой.
6: Да, сайт просто Чеботков, CHBTKV без гласных. Приходите, смотрите, буду очень рад вас видеть.
5: Слушай, у нас буквально полторы минуты осталось, да. И тут много разных вопросов, но все сводятся не к тому, какие сны ты видишь, снятся ли тебе кошмары, как, ну, я так понимаю, на фоне того, что ты вот даришь людям юмор, какие кошмары тебе снятся? Вот, как рассмешить царевну Несмеяну, в общем, всякое такое, как...
6: Бывает, кстати, вот на уровне кошмаров очень много чего снится, связано с тем, что ты на сцене, и либо ты не можешь вспомнить, о чем тебе надо говорить, либо ты не можешь физически
5: это
6: сказать.
5: Это тебе снится такое.
6: Да.
5: Страх стендап-комика.
6: Пустого листа, да, абсолютно. Что ты вот стоишь, просто видишь людей в зале, и все.
5: В жизни же такое было, наверное, когда ты забыл... Или не было.
6: Нет.
5: Рано еще, наверное.
7: Да ладно, у всех может быть.
6: Бывало, но...
7: Дело же не в возрасте.
6: Но бывало такое, что забываешь, например, какой-то блок или какой-то фрагмент, но ты не можешь все забыть. А снится-то, что ты забыл вообще все.
5: Да.
6: Что ты просто стоишь и лупишь на всех.
5: Жень, огромное тебе спасибо. Наше время пролетело. Мы даже ни одной песни не поставили сегодня. Спасибо. Еще раз всех приглашаем. 29 августа большой стендап-концерт в Москве, в Зеленом театре ВДНХ.
6: С радостью.
5: До встречи.
6: Да, у вас очень приятно. Спасибо большое. И обязательно еще увидимся. Спасибо.
7: Не скучайте.
5: Любим вас.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Эстакады на шоссе энтузиастов построили за рекордные 35 дней. За это время провели монтаж железобетонных балок пролетных строений, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Эстакады по основному ходу шоссе энтузиастов построены в районе Ивановской на востоке столицы. Ее возвели за 9 месяцев с момента бурения скважин для своей подростерки и опорной части эстакады до укладки асфальта и открытия. Движение по шоссе энтузиастов на протяжении всего периода работ не прерывалась. Программа реновации в Москве затронула порядка 1 миллиона жителей. Об этом сообщила столичная мэрия. За 7 месяцев этого года введено в эксплуатацию более 700 тысяч квадратных метров жилья для программы. Это рекорд за 9 лет ее реализации. Полностью расселены больше 140 домов. Переселение уже охватило 290 тысяч человек, а до конца года планируется, что их число превысит 300 тысяч. В мэрии говорят, что благодаря новым технологиям строительства средний срок возведения жилья сократился с 14-16 до 12-14 месяцев. Продажи алкоголя в ресторанах с начала года сократились на 42%. Наиболее выраженное падение продаж демонстрирует винодельческая продукция. Причин много, в частности, алкоголь в ресторанах заметно подорожал, с учетом того, что рестораны закладывают наценку в 200-300%, пишет газета «Коммерсант». Кроме того, на спад продаж в статистике повлияло массовое закрытие заведений, снижение трафика и уменьшение доли алкоголя в чеке. Молодые люди все чаще предпочитают другие напитки. В Москве выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала. В голосовании поучаствовали свыше 600 пассажиров. По его итогам, более 40% участников отдали голоса за композицию «Белый чай», сообщили в пресс-службе Дептранса. По словам заммэра Москвы Максима Лексутова, Ленинградский вокзал станет первым в стране железнодорожным вокзалом с единой концепцией ароматизации пространств. Всего на выбор было представлено 3 композиции. «Белый чай» — сочетание бергамота, зеленого и белого чая с мягкими мускусными оттенками, а также апельсиновый цветок и сливочные нероли. Голосование за главный аромат проходило 1 и 2 августа на информационной стойке вокзала. В Москве 41-летняя женщина стала матерью в 15-й раз. Роды прошли в больнице имени Вересаева, сообщили в пресс-службе столичного Депздрава. У супругов 10 дочерей и 5 сыновей. Как рассказали в пресс-службе, в прошлом году женщина также родила в этой больнице 14-го ребенка. Многодетная мама поделилась, что ранее никогда не думала о каком-то определенном количестве детей. За почти 30 лет врачебной практики акушера эта женщина стала самой многодетной пациенткой. Сегодня в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов, сообщили в гидромедцентре. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 13 градусов. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слыхать.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
3: Да.
4: Да, ну что, за минуту. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио. Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

на север.

0: Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок, месте, порядке получения на aurora.ru 18+.
2: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
1: Застройщик ООО «Социфинстрой». Проект «Медикурация» на сайте наш.рф.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки украинских дронов на Нижнекамск. ВСУ атаковали объекты, где были гражданские. Никакого отношения к военным действиям они не имели, заявили ведомстве. Между тем, число погибших при атаке на Нижнекамск выросло до 13 человек. Среди жертв есть ребенок. Ранее сообщалось о 12 погибших и 39 пострадавших. В Татарстане объявлен траур. Минэнерго заявила о достаточном уровне производства авиакеросина в России. В августе его производство вырастет на 4% в месячном выражении до уровня августа прошлого года, прогнозирует ведомство. Там отметили, что на начало августа запасы авиакеросина в стране находятся на стандартном уровне, и за счет производства есть возможность нарастить запасы дополнительно. С конца мая в российских регионах наблюдается дефицит топлива. Правительство до конца ноября запретило экспорт авиакеросина для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. Река Амур начала затапливать Хабаровск из-за подъема воды. Ее уровень превысил отметку неблагоприятного явления. Угрозе подтопления наиболее подвержены островные территории краевого центра. Там происходит разлив внутренних протоков, озер и выход грунтовых вод. Вода пришла на территории Большого Уссурийского, Дачного и Кабельного островов. Затоплено больше сотни участков. Власти отменили туры в соседний китайский город Фуюань, куда чаще всего добираются по Амуру на теплоходе. Городские службы насыпают защитные валы. В Дагестане 51 населенный пункт остался без света из-за непогоды. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения, сообщила республиканская МЧС. Аварийно-восстановительные работы планируют завершить только к вечеру. В воскресенье вечером в горных районах Дагестана прошли ливневые дожди, которые вызвали сходы селевых потоков. Внебиржевой курс доллара на утренних торгах поднимался выше 83 рублей. Американская валюта превысила эту отметку впервые с конца марта. Рос и курс евро до 95,5 рублей. Ослаблению российской валюты способствовали окончание налогового периода и возросшая активность спекулянтов. Кроме того, Минфин резко увеличил покупки валюты в рамках бюджетного правила. Фильм «Последний богатырь» «Колобок» настолько не понравился россиянам, что они по привычке вылили недовольство на режиссера Сарика Андреасяна. Ему даже пришлось оправдываться за то, чего на этот раз он не делал. В соцсетях Андреасян выложил видео, где рассказал, что зрители пишут ему гневные отзывы, хотя он к картине не имеет никакого отношения. По словам постановщика, пользователям стоит проверять информацию, прежде чем критиковать его. Он попросил зрителей не писать ему и сказал, что снимает всего 3 фильма в год, а не 300. «Колобок» вышел в российском прокате 6 августа. Картина столкнулась с массовой критикой в сети, а пользовательский рейтинг на агрегаторе «Кинопоиск» составил 2 балла из 10. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма», мы теперь есть в «Максе», «ВК» и «Дзене». Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Мы решили с Ленским перестать притворяться глупыми, веселыми людьми. У нас это плохо получается.
2: Ну, да, согласен. Прям особенно веселые.
1: И решили быть собой.
2: Грустные. Мы умные и грустные.
1: Да,
2: да,
1: да.
2: И очень рефлексирующие.
1: И в достаточной степени разочаровавшиеся и циничные.
2: Да, но все еще верящие в людей, в искренность и любовь.
1: Да.
2: Вот такой парадокс к вам сейчас только что вернулся и из отпуска. Друзья, здравствуйте.
1: Как вы можете понять, отпуск прошел максимально продуктивно. Митя, на что ты потратил эти великолепные...
2: я думал, все деньги. Ну, вот я работал.
1: Фломастер, я знаю, что ты фломастер.
2: Молчи, мы выяснили, это нельзя произносить вслух и никогда в жизни. Вот, за неделю один раз я вел себя нехорошо, один раз всего лишь. Утром проснулся и понял, что никогда больше я пока не хочу, и зарекся. Пока что я в зароке. Все.
1: Хорошо,
2: да,
1: молодец.
2: Потому что я даже не стал, он там валяется где-то возле гаража, я пнул ее ногой утром, сказал, даже не показывайся.
1: Преступление и наказание.
2: Да, абсолютно. И этот самый, да,
1: все
2: и похмелье.
1: Поняли.
2: Да, все поняли, жутко, нафиг надо. Вот, поэтому очень, очень хорошо, очень жарко, гамак, цепи, много работы было, поэтому...
1: Цепи.
2: Да. Да, я тоже, когда приехал, в общем, в хозяйство, говорю, мне нужно две по метру цепи.
1: Это такая девушка... Пластиковую бочку и негашенную известь.
2: Нет, я говорю, мне нужно гамак повесить. Она, конечно. А в гамак вы какой вес класть будете?
1: Говорю, динамичные нагрузки будут в гамаке.
2: Или себя класть буду. Он говорит, ну хорошо. Вот, в общем, сделали все. А так в порядке. Так, друзья.
1: Подожди, я хочу сказать
2: давай.
1: Тоже.
2: Ой, да, прости, я.
1: Мне выдрали зуб мудрости последний.
2: Все. А, вот мы почему теперь не будем из себя строить веселых. Нам нечем мудрить.
1: Да, абсолютно. И я, дорогие друзья, кому еще нет 30, и у вас есть проблемные зубы мудрости, делайте это до 30. После 30 это очень тяжело дается. Я съела все обезболивающие таблетки дома.
2: Как хорошо, что мы были в отпуске.
1: Ну, это вот в четверг мне выдрали зубы. Я еще, как я сегодня ночью проснулась два раза от боли. Две таблетки съела, но ничего, нормальная жизнь продолжается. Спасибо моему дорогому соведущему, который купил мне мой любимый лимонадик, о котором я мечтала всю дорогу. Спасибо тебе реально большое.
2: Пожалуйста.
1: Как ты прочитал мои мысли дистанционно, для меня до сих пор
2: видно,
1: загадка.
2: Кричала ты очень сильно мысленно, поэтому все это... Если у вас не работал навигатор, это виновата Vox. Я сейчас не могу сказать ее имя, иначе он у вас работает.
1: Простите.
2: Итак, к тематике.
1: Давай.
2: В какой-то веке я сегодня тоже был дома, вот, смотрел короткие все эти видео, и там попалась странная штука, но 11 неудобных вопросов себе.
1: Так, ты все 11 сохранил?
2: Да, я прям, ну да.
1: Но
2: и вот один мне понравился.
1: Да,
2: и вот мне понравился вопрос, что и кому вы до сих пор еще доказываете. У нас бывает такое, когда идет становление личности, когда ты там пытаешься доказать, что ты профи, что ты еще что-то и так далее, но бывают вот эти вот перекосы, и я им тоже подвержен, когда ты все еще остаешься в этой колее, и это ярмо висит у тебя на шее. И ты все еще продолжаешь кому-то доказывать по там какой-то инерции, хотя все уже и так видят. Ты там профи, ты там красавица, ты хороший мастер. Ты, ну, там, добрый человек, ты там, ну, как мать состоялась, как батя, ну, ты классный и прочее. Вот. А
1: да
2: вы все равно еще доказываете.
1: В этом вот
2: да, а вы еще доказываете что-то кому-то, зачем-то.
1: Ты кому-нибудь что-нибудь доказываешь?
2: Да. Это связано с творчеством, что я как бы состоялся, я сам себе доказываю, я людям доказываю, то, что прочее. И я такой думаю, чувак, расслабься. Это дает тебе тревожность. И это лишает тебя возможности свободы мысли, которая, должна...
1: Да, замкнутый круг получается.
2: Да, абсолютно. Это вгоняет тебя в рамки профессионализма, а это мешает. И иногда, чтобы открыть новое, нужно просто раздвинуть границы. А я сам себе их ставлю. Думаю, да пошли вы вообще все. Хочу писать. Будет там с Матюком, будет с Матюком.
1: Напиши об этом стихотворение. О том, как ты сам себя загнал вот в эти вот 6-метровый бетонный колодец.
2: Хорошая идея. Спасибо. Вот, ну и то, что я хороший человек, а то, что я добрый, тоже пытаюсь там всем усилием доказывать в ущерб себе. Прикинь! С сегодняшнего дня я буду настоящим Алиса Михайловна.
1: Хорошо.
2: И я тебе понравлюсь еще больше. Итак, друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботов, что и кому вы до сих пор еще доказываете, хотя это уже, в принципе, не нужно.
0: Наша реклама. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
0: И еще более 45 европейских аттракционов.
3: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
0: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Знаете ли вы?
8: Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен двух «Оскаров», двух высших телевизионных премий «Эмми». В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет»? Остается лишь догадываться.
9: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Наше радио.
10: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну и вы долго ждали этого, друзья. Я же должен задать этот вопрос Алисе Михайловне. Скажи мне, пожалуйста, хорошо, я-то рассказал, причем искренне. Давай вот знаю тебя, творческий человек, артистка, певица, композитор, поэт и прочее. Ты еще что-то кому-то доказываешь? Или ты уже просто сказал, пошли все нафиг, и я буду делать то, что я делаю?
2: Ты знаешь, вот после последнего диплома меня как будто отпустило. То есть мне было очень важно доказать внутри себя, моим школьным учителям, что как бы вообще-то троечник...
1: Что вот ты, Кондратьева, да?
2: Вообще-то так. Троечник — это недооцененный отличник. Не туда вы смотрите.
1: Не там подтолкнули. Ну, нужно не вниз, а вверх подталкивать.
2: Да-да-да,
1: надо
2: было не пинать.
1: Да-да-да.
2: Слушайте вообще, что я говорю, да? Вот, это значит, закрыл этот гештальт, но, конечно, гештальт, который, к сожалению, никогда уже не закрою, и никогда не докажу своей маме, что я достойна просто любви, вот просто вот дочерней обычной любви. Никогда я это не докажу. Но я уже как бы с этим как будто бы научилась жить. Не знаю, насколько, может быть, это волнами, может, сейчас у меня такой период какой-то благостный, да, а через какое-то время меня опять нахлобучат. Я не знаю, пока вот живу, наслаждаюсь тем, что вот на данный момент меня подотпустило.
1: Я тут, ну, вы сейчас просто не видите, у нас тут пантомима, поскольку мы на радио работаем, поэтому у нас нет сейчас видеокартинки, а так бы вы вообще видели, что я за жесты показывал.
2: Давай почитаем, пожалуйста, сообщения от наших слушателей, потому что слушать сообщения — это не смотреть вам пантомиму по радио, что называется. Доброго дня. В юности всем и себе говорила, что вот будет мне 45, сделаю короткую стрижку. Сейчас мне 55, а я все еще с длинными волосами, каждую волосинку берегу. Вот нафига мне это надо, пишет нам Лора из тонущей Тюмени. Лора, не сдавайтесь. Вы знаете, есть такое мнение, знаете, что вот женщина там после там определенного возраста должна все состричь, потому что нет ничего хуже, чем стареющая русалка. Мне так бесит это вот. Меня так бесит это убеждение, потому что настолько молодят длинные волосы, настолько они красивы в любом возрасте у женщин, настолько они придают шарма и обаяния. Угу. Я считаю, что если есть возможность сохранять, сохраняйте.
1: Если позволяет структура.
2: Если
1: они становятся вот этими тонкими старческими, которые вот у всех наших бабушек, дедушек, так у тебя, кстати, тебе везет. У тебя этот, как бы, фуфанчик, он с самого рождения, понимаешь? А у тебя был, ну, там, волчий хвост, условно говоря, там, ну, или там конская грива,
2: да. А потом ты теряешь.
1: И потом вот это все, да.
2: Ты прав, мне легко, у меня хороший волос не было никогда.
1: Да, никогда. А фуфанчик. Так, друзья, поехали. Доброго дня отдохнувшим. Спасибо большое. В свои 50+, доказываю уже самой себе, что еще могу много. И на вулкан забраться, и на концерте оторваться. Пока получается. Не, ну это хорошее доказательство. Это прям вот надо. Да.
2: Добрый день. Каждый новый день доказываешь себе, что живешь не зря, настраиваешься на позитив и творишь.
1: Вот это вот хорошая, кстати, позиция. Что-то доказывать самому себе. Это на, знаешь, а я могу написать этот роман, а я закончу этот отчет сегодня, а я еще что-то. Это хорошее доказательство. А мы вас спрашиваем, что вы доказываете, ну, к сожалению, другим. Вот. Хотя можно было этого уже не делать. Добрый день. До сих пор доказываю, что я умный. Три красных диплома. Три высшего образования.
2: Да,
1: дополнительное
2: ручкой.
1: Образование. Вот, доказываю, что лучше в спорте до сих пор. Серебряный призер Всемирных игр в Сеуле. Умница, музыкант.
2: Ничего
1: пишу
2: себе.
1: Песни, играю на гитаре. Уже всем все равно, а я все равно не могу остановиться. Все начинаю что-нибудь подначивать. А ты что можешь, скоро меня заберут в дурдом, пишет нам кто-то, доказывающий всем. Вы умница, в общем, тормознись. Глянь, какое шикарное утро сегодня. День какой,
2: да,
1: классный.
2: Да, вот сейчас только что была песня, да, весенний день.
1: Да.
2: Ну, прекрасно.
1: Да, просто посмотри, как круто, блин, последние теплые дни. Приди, сядь на этом, ну, возьми стул из дома, удобный. Брось его возле подъезда, сядь на него и сиди.
2: И называй всех... Как
1: да.
2: Бабушки называют.
1: И нормально будет. А, ну ты там точно поедет в дурдом. Потому что очень странно.
2: Сидит с этим
1: призер Олимпийских игр.
2: На гитаре играет и называет.
1: Ах ты, женщина с пониженной социальной ответственностью.
2: Ах ты, мужчина с вредными привычками.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем в этом часе сегодня, что и кому вы до сих пор доказываете, хотя, казалось бы, все уже весьма прозрачно и очевидно, и не требует излишних доказательств.
2: Привет, ребята. Я всю жизнь доказываю отцу, что моя профессия фотографа – это серьезно, а не просто, дальше идет в кавычках, кнопочку нажимать. Его же с нами нет, а я все еще мысленно спорю с ним.
1: Угу, понимаю.
2: Да. Вот смотрите, также доброе утро. До сих пор доказываю маме, что, в общем, в 30 лет можно ходить зимой без шапки. Спойлер, шапку в кармане все равно ношу на всякий случай. Я сейчас не хочу комментировать, чтобы мама каждый раз...
1: А вдруг мама тебя слушает.
2: Да, да, да, да, да.
1: Доброго дня, дорогие. Я долго доказывала семейству папы, что я не дура. Бабушка, учительница по французскому языку, не стала меня учить ему, когда я просила. По английскому училась на 5, но там дело совсем не в моей глупости оказалось, а в том, что сыночка выбрал не ту женщину. А той, в кавычках, на земле и не существует. И она, конечно, не могла родить прекрасного ребенка. Ну, то бишь, вот наш
2: внук, да.
1: Только
2: ужас.
1: После смерти папы поняла, что он меня не любил ребенком. Для меня это было невозможным для понимания. Я вам очень сочувствую. Я прекрасно знаю, что вы чувствуете. Да, для тех, кому повезло родиться в... любящей семье, большая просьба не осуждать. Действительно, бывает так, вопреки устойчивым мнениям, вопреки постулатам и как бы основам нашего мироздания, да, бывает такое, что родители не любят своих детей.
2: Такое бывает.
1: Вот дети биологически все любят своих родителей.
2: Да?
1: Да, да, да, это прям доказано, что особенно, ну, как бы, ну, чтобы,
2: ну, просто
1: так,
2: из зависимости, из беспомощности, когда ребенок рождается,
1: ну, конечно,
2: рождается,
1: потому что родитель,
2: ну,
1: является,
2: привязанность, и да.
1: Потому что родитель является его выживанием,
2: да,
1: в прямом смысле слова. Поэтому все дети любят своих родителей изначально. Это надо сильно постараться, чтобы ребенок перестал с тобой общаться.
2: Поэтому взрослые, давайте, это все мы, взрослые, давайте будем так, чтобы нас дети любили искренне. Доказываю бывшему, что у меня все отлично. Точка. Регулярно выкладываю идеальные сторис из спортзала и ресторанов. Самое смешное, а вот остановиться пока не могу.
1: А еще, знаешь, потом надо же залезть и посмотреть, посмотрел или
2: посмотрел
1: нет.
2: Посмотрел ли он, да?
1: А еще, знаешь, когда после расставания подписывается какой-нибудь, не знаю, ногти,
2: да.
1: Саратов.
2: Да.
1: Пустой аккаунт абсолютно. Вот,
2: а и... самое, знаешь, как это было в старом анекдоте, когда девушка решила, ну, жена решила на мужа взять обидеться и не брать трубку, если он будет звонить.
1: Угу.
2: А он не звонил.
1: Я была этим человеком, который узнал о том, что меня заблокировали из новостей.
2: Друзья, кому и что вы все еще продолжаете доказывать, хотя, в принципе, вы же понимаете, что это уже не нужно. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили, что вы кому до сих пор доказываете.
2: Здравствуйте. В детстве попросил маму купить мне гитару, купил. Начал петь под гитару, мама мне сказала, чтобы я никогда не пел, что у меня нет слуха. Решил доказать ей, что у меня есть слух. Когда вырос, стал петь на концертных площадках, и мама приходила послушать. Мне уже 55, мамы уже нет, а я все равно доказываю. Сейчас пою в церковном хоре.
1: Ну, я думаю, что в церковном хоре, если вы поете, то слух и голос у вас абсолютно определенно есть. Привет, да. Отдохнувшие. Иногда меняю работу. Специфика такая. Я токарь. Каждый раз, когда прихожу на новое место, приходится доказывать, что я суперспециалист. Зато, когда доказал, не хотят отпускать. Но я работаю там, где есть заказы.
2: Вот. Наша, здравствуйте. Доказываю обществу, что после 40 жизнь не заканчивается. Круто изменила профессию, ушла из найма во фриланс, записалась на танцы, окружающие крутят пальцем у виска, а я доказываю, что права.
1: А я молодец.
2: А я молодец, абсолютно.
0: Шоу дня на нашем радио. Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Во Внуково предупредили о задержках рейсов из-за ограничений в ряде аэропортов России, которые вводились утром. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. Там уточнили, что на фоне ограничений по пути следования два рейса, летевшие во Внуково, совершили посадку для дозаправки. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейса на онлайн-табло, по телефону справочные аэропорты и через чат-бот. Также об изменениях сообщают перевозчики. Продажи алкоголя в ресторанах с начала года сократились на 42%. Наиболее выраженное падение продаж демонстрирует винодельческая продукция. Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов рассказал НСН, что это связано с сильным подорожанием вина после введения пошлин на импортный товар.
2: Да, проблема именно в том, что вино дорожает. У нас достаточно серьезные пошлины на импортное вино, и российские виноделы, к сожалению, тоже поднимают цены непропорционально инфляции. В тот момент, когда увеличили пошлины на импортное вино, наши российские виноделы тоже стали поднимать. Кто-то поднял незначительно, кто-то поднял процентов на 40. Если вино хорошее, интересное, его разбирают, и цена на него прям быстро растет. И все это сказывается. Людям дорого. У них зарплата настолько не равна, сколько растет стоимость алкоголя, и они просто не покупают его. И надо еще учесть, что и молодежь гораздо меньше на сегодняшний день пьет алкоголя. Они все-таки пьют больше энергетики, что-то другое. Это тоже влияет, конечно.
1: Как пишет газета «Коммерсант», на спад продаж также повлияло массовое закрытие заведений и снижение трафика. Растение ясенец может представлять для человека такую же опасность, как и борщевик. При попадании его сока на кожу и воздействии на нее солнечных лучей можно получить серьезные ожоги, сообщил Депздрав Москвы. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского поступила пострадавшая от этого растения, которая отдыхала на юге России. Женщина получила ожоги. В Депздраве рекомендовали при контакте с этим растением как можно быстрее помыть кожу водой с мылом, избегать солнца и обратиться к врачу. В московском зоопарке у пары капибар появился детеныш. Его пол пока не определен, так как у капибар внешние половые признаки становятся различимы спустя несколько месяцев после рождения. Гендиректор зоопарка Светлана Акулова отметила, что рождение детеныша свидетельствует о комфортной среде для капибар и успешной работе зоологов. Понедельник станет последним теплым днем новой рабочей недели. В Москве ожидается до 23-25 градусов. Осадков не будет, рассказала каналу «Осторожно, Москва» синоптик Татьяна Позднякова. С середины недели в столичный регион начнет поступать арктический воздух. Ветер сменится на северо-западный, а температура понизится. К концу рабочей недели, согласно прогнозу синоптика, днем будет не выше плюс 17 градусов, ночью около плюс 11. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Значит, воспользовавшись временным перерывом в радиовещании, я решила доделать все те мелкие гештальтики, знаете, которые...
2: Давай назовем это мелкими делами, которые вот это вот бытовыми. Да. Вот это ты имеешь в виду?
1: Да. Я взяла, значит, в руки иголочку с ниточкой и зашила все.
2: И положила их, наконец-то, в коробку, да? Потому что они валялись, мешали. Так, ладно.
1: И зашила все. Я зашила, значит, кошачью игрушку, рыбку, из которой уже лезли эти поролоновые кишки, в которые они разодрали, и, значит, надо было... Я пришила все пуговицы. Причем, ты знаешь, вот это какие-то такие маленькие вещи, которые ты просто, мне кажется, даже уже не месяцами, а годами. У тебя есть ящик с надписью «Пришить пуговицы».
2: Это хорошо, что если есть эта надпись, иногда ты даже ее не делаешь, понимаешь? Ты думаешь, что за ящик стоит, что не подписано?
1: Да. И что я не ношу это платье? Потом ты его достаешь, а там и молния оторвалась, и пуговицы нету. В общем, непонятно, как его...
2: Вот я так же делаю. Беру его, вешаю назад. Думаю, ладно, это вообще не мое.
1: У меня есть одно платье, которое кочует реально с вешалки в коробку и обратно.
2: Любимая кофта. Двух пуговиц нет, пуговицы лежат в кармане. Пришить дело 2 секунд просто. Нас учили пацанов в школе это делать. Я ее вытаскиваю, думаю, и вешаю назад, понимаешь? Потому что это такое?
1: Вот, да, и годами, реально, давайте будем честны, годами ты это откладываешь. Вот это минутное дело. А потом просто берешь в какой-то момент и делаешь его. И вдруг тебе становится так легко и хорошо.
2: А потому что глаз перестает цепляться за вот эти вот недочеты. Думаешь, ладно, завтра сделаю, ладно, потом сделаю. Но мозг-то раздражается, он же видит поломку.
1: Ну, как-нибудь.
2: Как-нибудь.
1: У меня есть жакет, который я купил 2 года тому назад. 2,5 года тому назад.
2: Это тот, в котором я хожу иногда, когда холодно. Вот это вот с рюликсом, как бабушка говорила.
1: С брюликсом.
2: Да, так.
1: Почти. Я специально для этого жакета. Я тогда еще при покупке подумала, жакет хорош, но пуговицы...
2: Понятно, нужны были перламутровые. Все мы помним тоже историю.
1: Я купила пуговицы. Так самое интересное, то, что жакет я так и ношу, как он есть, а пуговицы я уже потеряла.
2: Нормально.
1: И даже при уборке я их найти не смогла. Но я обязательно их найду и таки допришью. Митенька, какое у тебя было дело, вот которое ты маленькое дело, которое ты вот откладывал, потом сделал.
2: Ну, короче, всю неделю.
1: И такое облегчение.
2: У меня классная, она очень классная сетка на двери на даче, антимоскитная. Но кто-то там где-то что-то подцепил, она ж нейлоновая, она бурка, и выпали магниты все. Она реально классная. Я, собственно, понимаю, что я ее не хочу менять. Вот, я ее починил, я думаю, возьми нитку с иголкой и просто прошей их, это 2 секунды. Но потом у меня все руки не доходили, то была лень, то было не хотелось, то просто посеять хотелось.
1: Это слишком хорошая погода, это слишком плохая погода.
2: А потом мне дали степлер канцелярский. Это выглядит, это прям колхоз. Но у меня ничего не надо делать, я за 2 секунды сделал, и все закрывается, комары не летят. Я думаю, прекрасный дизайн.
1: Слушай, ты сейчас мне про колхоз напомнил. Я сколхозила на выходных такой прекрасный фильтр для вытяжки. Мы когда въехали в эту квартиру, это съемная квартира, 6 лет назад это было, и все 6 лет зияла дыра. Последние полгода эту дыру затыкал рассекатель, знаешь, крышечка такая, рассекатель для масла.
2: Я
1: заткнула эту дыру, потому что просто уже, это было какое-то неприличество. И вот буквально позавчера, наверное, ночью с помощью сетки заказанной, стальная сетка, и угольного фильтра, тканевый угольный фильтр, я сколхозила на кухне в 3 часа ночи при помощи пассатижей молотка и резака по нержавейке, я сколхозила шикарный фильтр. И
2: мне так степлером хорошо... сетку сделала. И какой угольный фильтр? Какие пассатижи? Кто ты, женщина? Короче, друзья, когда мелкие дела вам принесли радость, вы такие, как хорошо.
1: Да, сделал какую-то ерунду.
2: Да, это как вот девчонка вырывает у тебя волос, там единственный растущий где-то в районе спины, где волос быть не должно, или прыщ. Да, спасибо, я знаю. И на нем кое-что держалось на противоположной стороне.
0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы спросили у вас, дорогие друзья, что такое небольшое, казалось бы, незначительное бытовое. Вы наконец-то сделали то, что вы откладывали много времени и испытали ни с чем несравнимое облегчение.
2: Да, потому что когда... Мы все поняли, почему.
1: Да.
2: Привет, наши. Вот то, что я не сделал. Это пишет нам Олег из Тулы. Долго откладывал покос травы. То сегодня, то завтра. И так длилось неделю. Сегодня август. Трава когда выросла? Апрель? Нормально. Потом психанул и покосил. И так стало легче. Хоть и косить-то было, работы минут 5, пишет нам Олег из Тулы. То же самое. Я просто половину сделал ровно за 20 минут. И осталась половина еще участка. Я такой думаю, завтра. Потом хорошо цветет. Потом, ладно, сегодня что-то у меня нога чешется. Сегодня что-то у меня...
1: Слишком хорошая, да?
2: Слишком хорошая. Да, капец вообще. Олег, ты мой герой. Все, я буду делать то же самое. Все, выходные. Не сегодня.
1: Да. В связи с богатым урожаем кабачков в Питере, не только у меня, я наконец-то купила блендер и сделала первый раз кабачковую икру. Пока не очень получилось, но есть над чем работать. Процесс захватывает.
2: Ну, конечно, тем более. Это же. Слушайте, сделайте еще просто, их кружочками закрывают, как огурцы делают, как пикули.
1: Да.
2: У меня вообще с этим с детства такое все, мы ели, это безумно вкусно.
1: Сметанку макаешь, хром-хром-хром-хром-хром-хром-хром-хром.
2: Сметанку, соленые кабачки, они же как огурцы.
1: Маринованненькие.
2: Ну да.
1: А ты когда-нибудь пробовал маринованные грибы?
2: В сметане?
1: Да.
2: Нет. Я знаю,
1: попробуй.
2: Что, ребята,
1: это
2: знаете, те, кто любят кимчи, пожалуйста, попробуйте ее со сметаной. Это правда.
1: Да, это правда.
2: Это я
1: вкусно.
2: Я ем ее лет 20, и тут я взял, в магазине, такую покупную, мне ее чаще всего делают. И там прям добавь сметаны. Я думаю, интересно.
1: Это вкусно.
2: Какая фигня.
1: Да,
2: это обалдеть.
1: Съедает вот эту излишнюю остроту и становится прям...
2: И ты банку съедаешь вообще просто. Вообще думаешь, мама дорогая, всю жизнь ел, и кто бы знал.
1: Я напоминаю, это тот же самый Дмитрий Ленский, который не знал, что фаршированные перцы надо есть со сметаной.
2: Да. Что? А ты ела моченые арбузы?
1: Нет.
2: Вот. Вся жизнь потеряна пока еще. Вот я хочу, чтобы ты попробовала и на видео снять. Потому что те, кто в детстве не ел, они есть не смогут. А у нас они прям бочки стояли в погребе, там у бабушки.
1: Смотри, новое слово получилось. Не на видео.
2: Ага.
1: Это видео человека, которого ты ненавидишь.
2: Странно, что оно у тебя есть. Ладно, поехали дальше. Привет, Наша. Мне можно вручить какую-нибудь премию за лень или глупость? Не уверен, что вы можете тягаться со мной.
1: Подождите. Не будьте столь самонадеянны.
2: На рукаве рабочей куртки не было пуговицы. Я каждое утро заматывала рукав изолентой. Так целый месяц, пока куртка не превратилась в тряпку и с облегчением ее выбросила. Нормальная ситуация. Так, друзья, что из мелкого?
1: Да, маленькая бытовая какая-то штучка.
2: Которые были вечных... что из вечных недоделок вы доделали?
1: Испытали ни с чем несравнимое
2: оргазм. Напишите через наших ботов в ваших мессенджерах, а что? Такое тоже бывает?
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила мою!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru/business.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы с вами обсуждаем, какую вот маленькую, такую маленькую бытовую мелочь вы сделали и вдруг почувствовали невероятное облегчение. Привет, дневники, пишут нам. Пишет нам не кто-то, а Сереже 48 лет. Сережа, мальчику. Лет 6 не был прикручен порожек на стыке линолеума. И, наконец, я его доделал.
2: Ой, какая ты умница, Сережа. Вообще просто.
1: Сережа,
2: мальчик
1: молодец.
2: Сережа молодец, да. Привет, душнилки. Зацепился карманом рабочей формы, естественно, порвал его. 2 месяца ходил с порванным карманом, и тут как-то взялся и зашил его. Оказывается, с карманом так удобно, туда что-то можно положить.
1: Да что вы говорите?
2: А знаешь, вот эти вот джинсы, которые нам покупали, ну, еще такие, ну, условно говоря, советские, они же были редкими, и ты их там покупали, и у тебя рвались карман. И ты чем-то кладешь, и все вываливается, вот это вот ужасно было. Вот, конечно, но вот, и, ладно, к чему я это сказал?
1: Ну, уже. Ладно, отремонтировал всю обувь, да, пишет нам, отнес в ателье и зашили все вещи, которые лежали, доделал ремонт, да, подключил всю аппаратуру к гитаре, все в одну цепь, отремонтировал комбарь, улучшил системный блок, выучил свою любимую песню Парк Горького на английском языке.
2: У меня такое ощущение, что человек просто на всю жизнь мне еще планов дал. Вот если бы у меня такое было,
1: мой обычный четверг.
2: Да, а я бы просто сменил квартиру и начал бы новую жизнь, потому что вот это как-то прям совсем все плохо. Ну, песню бы, может быть, выучил. Moscow Calling. Кто-то еще знает слова, другие нет. Я в Moscow Calling. Дальше. Здравствуйте всем. Здравствуйте, наши любимые ведущие. Как здорово вновь слышать в эфире. Это про вас говорят. Леша пишет. Карлсон, он твой большой поклонник. Очень горжусь тем, что в декабре прошлого года все-таки набрался смелости, активировал чат-бот и впервые написал вам. И тут понеслось. Хотя слушаю вас с 2009-го. Теперь не стесняюсь писать, выходить в эфиры и с радостью слушаю, как вы читаете, сообщения. Леха Карлсон. Леха, привет тебе большое.
1: Да, привет. Я вчера разобрала полочку с контейнерами для еды. Теперь все упорядочено. И, наконец, отдала красивущее платье подшить в ателье. Сама бы ровно так не сделала, но зато донесла. Так никто ж не требует
2: этого. Абсолютно.
1: Донести,
2: конечно.
1: Это же тоже, оно же лежит и вот тянет зад, тянет.
2: Сейчас я побуду в роли Алисы Михайловны Вокс, это вечный скепсис в нашем эфире, но она за это отвечает. У нас романтик я, который вообще не знает, куда его несет, и Алиса Михайловна меня в хорошем смысле слова приземляет чуть-чуть. Насчет полки с контейнерами.
1: Ну-ка.
2: Там порядок длится ровно до того момента,
1: когда
2: у тебя появляются гости, ты должен что-то или им запаковать, или много еды, тоже все. И все. И рушится это в секунду. Год ты это пытаешься навести порядок, и в секунду это рушится. Я не знаю, нужно что-то придумать, какие-то одноразовые пакеты. Ну, какие-то вот, чтобы это было как-то, я не знаю. И чтобы это еще и не загрязняло, и само мылось.
1: Да.
2: И само складывалось. Согласна. Вот, есть посудомоечная, а есть должна судочка, складывающая какая-то фигня. Это вам, ну, как бы стартап придумайте кто-нибудь, чтобы они сами складывались. Вот, контейнер на ножках и ручках.
1: Это жена называется.
2: А, ладно, тогда и так пойдет.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Продолжаем обсуждать, какие маленькие бытовые мелочи, которые вы доделали, заставили вас почувствовать себя намного-намного лучше.
2: Да свободнее, лучше, круче. Да.
1: Здравствуйте, душные любимки. Я собрал, наконец-то, своими кривыми руками кровать дочери и спустя 2 года нашел пружину на шлифмашинку и починил ее.
2: А так же, как я нашел в отпуске этот баллонный ключ, оказывается, он у меня был в машине. Кто знал, что... Я не знал, что это баллонный ключ. Я думал, это кусок от подставки для елки валяется в машине 20 лет. Привет, дорогие Алиса и Дмитрий. Здравствуйте. Хвалюсь. Я вчера повесила москитную сетку, которую купила месяц назад. Вешала я ее ровно 5 минут. А еще, обнаружив в пятницу, что у меня сломались газовые амортизаторы в багажнике, я не отложила их ремонт, а сразу написала в сервис. Сегодня иду чинить. Вот так бы еще и дворник и зеркало починить. Сломано уже год. Пишет нам спасибо Наталья. Наталья, спасибо. У вас очень хорошая фамилия, да, мне она очень нравится. Ну, слушайте, ну раз под шумок вы пошли чинить газа чего-то там, фигню какую-то, где вы ее нашли, не знаю, в машине где-нибудь там
1: газовый
2: есть.
1: Газовый амортизатор.
2: Я не знаю, пофигу, не знаю. Спросите, пусть вам что-то починит дворник. Пусть скажите, ну вот смотрите, что-то он не так ломает, что-то он не то моет. Он бы должен стекло, а моет лицом мне, потому что он сбоку. Вот, а знаешь, когда...
0: Закрывайте. На нашем радио. Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новость и решил с вами ею поделиться.
0: Про депутатов.
4: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принятых законов, и это 6 место. 35 законов принесли 7 место Андрею Парфенову. На 8 месте Леонид Калашников с 27 законами. 9 место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
3: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых... Многие из них работают очень весомые. Там и промышленность, и строительство, и международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка. Кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

нему. Разбавляем вином то разлуку, то расстояние, дымом радостных встреч заслоняя большую любовь. Ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. После атаки беспилотников на Нижнекамск за медицинской помощью обратились 75 человек. Госпитализированы более 20 человек, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Нижнекамск сегодня утром подвергся атаке БПЛА. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. Среди них также есть граждане Узбекистана и Таджикистана. По данным Следственного комитета, были атакованы промышленные и гражданские объекты. Возбуждено уголовное дело о теракте. В регионе 10 августа

0: объявлен траур. Власти Татарстана пообещали оказать помощь пострадавшим. Более 130 человек эвакуировали из кемпинга в Севастополе в связи с лесным пожаром из-за обломков сбитых беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее стало известно, что в Севастополе из-за падения фрагментов дронов загорелся лес в районе пляжа Инжир. Возникло два очага возгорания. Спасатели и работники лесхоза эвакуировали 133 человека из кемпинга, часть вывели наверх, часть эвакуировали катерами с пляжа. Пожар локализовали на площади 8 гектаров. При накрутке цен на школьные принадлежности последует обращение в Федеральную антимонопольную службу. Об этом предупредила уполномоченный при президенте по правам человека Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен отметил, что родители уже начинают готовить своих детей к новому учебному году. При этом разброс цен на школьные принадлежности, в частности на маркетплейсах, достаточно большой. Школьная форма – серьезная трата для семейного бюджета. Накрутки недопустимы, написала Львова-Белова в своем канале на платформе «Макс». Почти половина опрошенных россиян считает, что главной проблемой общественного транспорта является его переполненность. К таким выводам пришли эксперты аналитического центра НАФИ. Они провели интернет-опрос среди почти 2000 человек. Среди наиболее часто называемых недостатков респонденты также назвали долгое ожидание, отклонение от расписания и нерегулярность движения. Общественным транспортом большинство, 59% россиян, пользуются регулярно. В соцсетях появился новый тренд «Французское воскресенье». Он призывает полностью посвятить один выходной день расслаблению и простым радостям. Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказал НСН, что такой отдых подойдет далеко не всем.
1: Если у человека много в жизни задач, он несет большую ответственность, то день без задач, без плана, без распорядка может существенно перезагрузить его психологическое состояние, вернуть ему ресурс, ему эмоциональное спокойствие и стабильность. Для человека, у которого в принципе жизнь, где он не успевает, у него не хватает дисциплины, все время забывает про какие-то вещи, то такие дни будут только усугублять его проблемы с точки зрения его неорганизованности.
0: Тренд возник в противовес культуре активного отдыха. Адепты французского воскресенья рекомендуют не вставать по будильнику в этот день. Они также советуют приучить себя к неспешным прогулкам, долгим приемам пищи и общению с близкими. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
2: Национальная служба новостей.

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. А что-то мы с той темой-то не придумали.
2: А сейчас что-нибудь придумаем, все будет абсолютно в порядке. Вот, я, конечно, не буду сейчас говорить. Сегодня у нас что же, 10 число, уже 10 дней, как идет последний месяц осени. А про осень тоже хотел сказать. Я вышел сейчас гулять, а листья там уже шуршат.
1: А там небо осенью
2: опавшее. Нет, там лето пока еще. Там еще небо пока летом дышит, которого не было все месяцы предыдущие, но вот август решил что-то сделать. Вот, скажите, пожалуйста, может быть, не знаю, все у меня тема вылетела из башки. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я могу позволить тебе это. Я еще пока в отпуске. Вот, смотрите, что тут у нас еще. Так, Михайловна, помогай, крутись.
1: Я не могу, у меня в голове что-то пустое происходит. Я просто слушала про...
2: Происходит что-то пустое. Угу. Да. Интересно, как вы это описали.
1: Виной,
2: давайте сделаем по-другому. Вот вам и тема. Пожалуйста, сейчас просто прислушайтесь к себе, как мы с Алисой Михайловной просто порылись в пустых башках. Там пустота. И там работает пустое. И опишите свое состояние на вот данный момент, в данную секунду. Вот вы сейчас какой? Вы сейчас какая? Вы сейчас в ресурсе, не в ресурсе? Что у вас там в башке делается? Вот тут так, ну, коротенько просто сформулируйте, кто вы, что вы.
1: Это очень хорошо. Это очень нечасто. Навык. Очень часто люди и не могут распознать свои эмоции, если
2: конечно.
1: Ты не знал. Очень часто люди думают, что они злятся, а на самом деле они расстроены. Или очень часто у них тревожность, а они думают, что они злятся, или что-то в том роде.
2: Короче, вы сейчас у вас? Давайте минутку. Вы сейчас в каком состоянии? Напишите, пожалуйста. Может, кого-то поддержим, кого-то немножко приземлим, кого-то, может быть, толкнем в нужное направление. Ну, не вниз, у нас вниз не получается. Мы только вверх толкаем людей, правда?
1: Да.
2: Даже если они крот. Пишите,
1: даже
2: пожалуйста,
1: если они сопротивляются.
2: Да, пожалуйста, пишите нам через ваших ботов, в наших, короче, в наших ботов,
1: пишите
2: в ваших мыслях. Короче,
1: пишите нам.
2: Да. Кто вы? Что вы?
1: Майонезли,
2: пишите. Да.
0: Наша реклама. Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в «Самарском» – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио.

в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новом альбоме группы ISB и узнаем, где на следующих выходных можно будет выиграть настоящий ретро-автомобиль. Группа ISB выпустила новый альбом «Ты меня не знаешь» — первую русскоязычную пластинку в дискографии команды. В релиз вошли 7 треков, объединенных темой личной истории человека, которую невозможно понять по одному поступку или впечатлению. Одна из песен «Игра» была записана вместе с группой «Трития». О новом релизе рассказывает лидер команды Иван Стришинский.
2: Привет, это ISB. Говорят, вы нас не знаете. Отлично, самое время познакомиться. У нас вышел «Ты меня не знаешь» — наш первый альбом на русском языке. Включайте погромче, слушайте и наслаждайтесь. И не пропустите бонус-трек с нашими друзьями из «Трития». Парни, спасибо, это было круто.

0: здесь. На этом группа останавливаться не собирается. Уже осенью ISBE обещает выпустить еще несколько новых релизов, а затем представить следующий большой альбом. 15 и 16 августа в музее-заповеднике Архангельское пройдут автовыходные. Масштабная тематическая выставка, посвященная автомобильной культуре. Среди экспонатов – гоночные автомобили, японская, европейская, американская классика, советские машины, современные спорткары и внедорожники. Помимо выставки, гостей ждет большая программа. Лекции инженеров, реставраторов и гонщиков, интерактивные обзоры автомобилей, выступления артистов и специальные зоны от партнеров. Для детей подготовят мастер-классы по сборке масштабных моделей и активности, посвященные безопасности на дороге. Впервые в истории автовыходных состоится автомобильный аукцион. На торги выставят редкие автомобильные аксессуары и гоночные реликвии, а среди посетителей разыграют главный приз – настоящий ретро-автомобиль. Главным ведущим мероприятия станет автомобильный журналист Сергей Знаемский. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы продолжаем с вами сегодня обсуждать, как это, минутка саморефлексии, минутка самоанализа. Это...
2: Зачем мы это делаем?
1: А ты спросил.
2: Мы людей любим, да, поэтому да. Хорошо.
1: Не, просто дело в том, что мы с тобой только из отпуска, и мы немножечко разжижились. Разжижились мы с тобой. Привет, если можно о грустном, пишут нам. Конечно, можно. Пишет Дима, Диме 45 лет. Неделю назад потерял своего лучшего друга. С детсада дружили 40 лет. Вот сейчас думаю, почему или для чего уходят молодые, здоровые и нужные люди. Знаете, Дмитрий, есть такая теория, что именно такие люди уходят раньше всего, потому что умирает не старый, а умирает поспелый. То есть тот человек, который уже готов к переходу в вечность. Который уже либо много хорошего сделал, ну, как бы так или иначе, прошел в дамке. Ну, есть такая теория.
2: Ну, то есть выскочил уже за поле, да?
1: Ну,
2: это не ужасная вообще вещь. Я не знаю, чтобы мы как-то получше жили и подольше. Но что-то как-то хочется этого всего.
1: Ну, это тебе хочется.
2: Кому-то не хочется?
1: Да, я абсолютно спокойно как бы...
2: Поговорим через 10 лет, душнило.
1: Думаешь, что чем дольше живешь,
2: конечно,
1: тем сильнее хочется?
2: Вообще, только...
1: Моя бабушка бы с тобой
2: поспорила. Я только распробовал вонючий сыр, у меня он стал нравиться. Полвека ушло. Я думаю, блин, оказывается, вкусная зараза.
1: Это была аллегория сейчас, прости?
2: Нет, в прямом смысле слова, сыр вонючий был, просто я поел, да.
1: Вообще не в ресурсе, пишет там, заболел, хожу злой, как собака, огрызаюсь на детей и жену, злобно переделал все утренние дела и еду на работу, думаю, они меня понимают.
2: Дела или работа, кто они?
1: Вы едете, я надеюсь, всех заражать.
2: Чем-то хорошим.
1: Ну, вот человек заболел.
2: А, фу, нафиг, нет. Давайте дома. Слушай, ну, ладно, надо пожалеть себя.
1: А он уже 15 минут.
2: Это вот дурацкая привычка, которая есть у меня тоже. Знаешь, больной, не больной, нужно приехать и вот реально заразить всех. Да надо жалеть себя иногда. Вот Лиза Михайловна этому меня учит, а потом падает от усталости, понимаешь?
1: Да,
2: нормально,
1: да,
2: прекрасно,
1: да,
2: учитель.
1: Потом скорую мы вызываем на работу.
2: Вот, у меня прекрасное настроение, пишет нам кто-то. На работу еду, наших слушаю, и довольные кучу смайликов. Вот так и надо, понимаете? Тут же ж мы же ж веселим вас.
1: Привет, нескучные. А у меня сегодня супер работа. Я токарь. У меня длиннющая труба. Точу ее. Один проход 4 часа. Включил и отдыхай. Вот вам пишет нам Шурик из Санкт-Петербурга.
2: Шурик, привет.
1: Дмитрий... Вы там хоть одним глазиком послеживайте, что там с этой трубой-то длиннющей. Мы, конечно, за вас очень рады, как говорится, что у вас труба длинная.
2: Михаил, я не люблю хвалить чужие трубы. Дмитрий, я сам первый день из отпуска вышел и... Тут ты про листья говоришь. По, в общем, состоянию. Первый день после отпуска – это день, когда сильнее всего хочется назад в отпуск. В общем, сижу, грущу.
1: Вот, здравствуйте, драгоценные душевнейшие, нагулявшиеся Алиса и Митя. Ну, я не знаю, кто там где гулял, это было не я. Я уборку делала. Я хочу на море. Я очень хочу на море. Да делайте за меня, пожалуйста, работу и купите билеты. А я вам карму почищу и молиться буду истово. Так вы начните молиться, а там оно, поглядишь, и приложится как-то.
2: Привет, наша работа, и очень сильно страдаю по выходным, пишет нам Димка. Димке 37.
1: Работаю курьером. Как таковых мыслей нет, я просто в потоке. Катаюсь по городу, слушаю музыку, выполняю заказы, чувствую себя полезным.
2: Слушай, ну вот это вот классное ощущение. А ведь правда, вот если ты делаешь то есть ты ездишь, у тебя постоянно навигатор, ты должен где-то забрать, это столько вещей контролировать нужно, а потом приходишь, там какой-нибудь больной сидит, ну типа меня, такой, спасибо вам, я вам переведу. Это самое, чаевые у меня нет наличных, заходишь там через это приложение, перевести нельзя чаевые, понимаешь, что там что-то глючит усиленно все. Вообще, вам хороших клиентов и хорошей работы. Но вот что бы ты делала, если бы у тебя было много времени за рулем, когда вот много, и прям вот ежедневно, не длинная поездка, а вот ежедневно. Об чем бы ты думала, кстати? Вот,
1: я не успеваю думать, у меня созвоны, я планирую, у меня много
2: разъездов. Ты работаешь курьером. Все, о чем у тебя созвоны будут? Хорошо, по работе, ладно,
1: я
2: дальше.
1: Я бы с мамой, с бабушкой бы общалась. Ну, конечно, в моем случае это немножечко уже невозможно, ни то, ни другое. Но я бы общалась с родственниками, поддерживала бы связь.
2: Угу. Хорошо.
1: Ну, я бы реально с бабушкой бы разговаривала по телефону.
2: Понимаю. Вот, поэтому, ладно. Но тут просто в твоем случае уже нельзя, да?
1: Ну, вот,
2: к сожалению. Так,
1: да.
2: Друзья, как вы себя ощущаете? Опишите свое состояние нынешнее, физическое, духовное, и нам, пожалуйста, присылайте через наших ботов в ваших мессенджерах.
1: Жалуйтесь и хвастайтесь.
2: Да, погнали.
0: Наша реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Продолжаем заниматься самоанализом, саморефлексией и...
2: Это вы, да, а мы зачитываем. Мы уже все, нас, что тут с нами делать уже?
1: Всем приветики, да. Мои организмы заглохли.
2: Так.
1: Приятно иметь несколько организмов, знаешь. Мои организмы заглохли, и каждая клеточка моего тела борется со сном. Продуктивности ноль, энергии ноль.
2: Да, очень мы помогли человеку. Ну, что глистам весело. Знаешь, они в спокойном сейчас режиме работают.
1: Привет, дорогие Митялис. Грустное настроение. На 1 сентября записали на МРТ головы. Переживания захлестывают. Очень страшно. Хоть и не находили до этого ничего. А еще тоска уже осенняя. Хоть и август в разгаре. Ничего не радует. Слушайте, насчет МРТ. Как это кажется, что вы мужского пола? Объясню почему. Потому что это вот чисто мужской подход. Я не пойду к врачу, вдруг он что-нибудь найдет.
2: Ну, правильно, а что туда ходить? А так не знаешь, слушай, а...
1: Нет.
2: Горе от ума, писал великий Грибоедов.
1: Ранняя диагностика – залог более продуктивного лечения. Посмотри
2: более,
1: на меня.
2: Более продуктивной жизни и работы,
1: посмотри,
2: понимаешь?
1: На меня. Я 10 лет живу с диагнозом, который именно благодаря тому, что поймали на ранней стадии, я и живу. И живу я полной жизнью, абсолютно. И так я никогда по мне и не скажешь вообще ничего.
2: Да. Спасибо нашему радио, спасибо за поддержку. Не знаю, кто пишет, но вам тоже привет большой. Я тоже счастлив. Наше радио стало работать в условиях ограниченного интернета. Теперь я могу вас слушать постоянно. Пишет нам Валера из Ярославля. Валера, мы с тобой.
1: Я тоже, это ты читал. Вот, состояние амеба, плывущее по течению. Просто у нас началась настоящая жара в Краснодарском крае. От этого снижается физическая и умственная работоспособность.
2: Это да. Мама писала, что-то у нее там в Донецке сейчас что-то 36 или 37 градусов. Это и у нее термометр в тени показывает.
1: А я знаешь, вот о чем думаю? О том, что ведь при такой погоде, наверное, великолепно вызревают арбузы.
2: Там кабачков, огурцов и помидоров уже
1: господа,
2: на...
1: Присылайте арбузы и кабачки.
0: Наше радио.

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И продолжаем рассуждать по поводу саморефлексии. Но тут немножечко еще про Краснодар пишут. Ну, да, вы правы. У нас кабачков и арбуза, и баклажанов, и дыни тоже есть. А кабачки и баклажаны очень вкусные, когда их пожарить на сковородке, намазать майонезом, добавить чеснок, плюс помидоры. Да, у нас тоже плюс 37, плюс 38. Вот такой вот нам привет.
2: Да, я поэтому же говорю,
1: давайте,
2: что там
1: овощами,
2: одна
1: широта. Овощами. Адрес вы все знаете. Народного ополчения, 39, корпус 2.
2: Присылайте. Два голодных рта сидят.
1: Специально для ведущих шоу дня, да и для утренних.
2: Не надо, им обойдутся.
1: Арбузик хочу, самый вкусный.
2: Арбузик дадим Янке, поделимся. Дыню сама забираю, я не ем дыни.
1: Нет, я буду и арбуз, и дыню, и еще несколько.
2: Что-то одно выберем.
1: И тогда еще баклажаны.
2: Слышали, да, что-нибудь? Милая, мы сегодня сходим в магазин, но выбери что-то одно.
1: Я выбираю тебя, веди меня в магазин.
2: Какое хорошее решение.
1: Настроение
2: свернуть горы. Кстати, да, блин, зараза, это же прям подкупает вообще. Так, настроение свернуть горы. Голова ясна, идеи миллион, готов запускать ракету в космос. Физически чувствую нереальный прилив сил, аж подпрыгиваю на стуле. Что вы выпили, что вы съели, где вы спали.
1: Бывают такие дни, да. Здравствуйте, на улице шикарная погода. То дождь, то солнце. Можно не работать на участке и заниматься рукоделием или игрой на пианино весь день. Сижу счастливо, вырезаю куклу из дерева. Очень восхищаюсь тем, как вы все легко поддерживаете позитивное. А, вы все, господи, легко поддерживаете позитивное настроение. Поделитесь секретом искорки. Тоже хочу зажигать пространство счастьем. Ай, знаете, вот приходишь на работу, смотришь на Ленского. Ага. В принципе, все остальное кажется еще ярче и искристее. Есть такое слово? Ну, теперь есть.
2: Как мне нравится, она сама с собой поговорила, в мою сторону плюнула.
1: Не
2: вот,
1: плювала я, неправда.
2: В голове миллион
1: это
2: мыслей.
1: Это дождь.
2: Одновременно тревога зашкаливает, не могу сфокусироваться. Физически чувствую ком в горле и дикое напряжение в плечах. Как расслабиться?
1: Это что-то очень сильно похоже у вас на какую-то лайтовую такую паническую атаку. Кстати говоря, я тут недавно узнала, что тревога — это не самостоятельный симптом, а это, точнее так, это не самостоятельное расстройство, а это симптом того, что внутри происходят какие-то процессы, которые мы сами в себе не принимаем.
2: Короче, как бы я сделал, да, сейчас вот, Лиза Михайловна, прости, время просто уходит сейчас в данном случае. Просто посмотрите на ту кучу дел, которую вы сейчас не можете коснуться, из-за которой у вас тревога, и просто отметите те, без которых мир не поменяется. И поверьте, их останется гораздо меньше, а те уже легче будет сделать. И ничего страшного не будет, если вы сделаете завтра. Просто дайте себе возможность, ну, просто успокоиться. А все остальное и все проблемы, да, ну, там, кроме жизненно важных, можно оставить на потом.
1: Добрый день. После выходных где я был? На свадьбе.
2: Что ты там делал?
1: Сегодня нарушение пищеварения, тяжесть в желудке, изжога, ком в горле, еще и головокружение появилось. Все из-за работы, пишет человек. Чувствую себя как ребенок в садике, хочется плакать и домой. А еще я бы от себя добавила, что очень временами хочется на ручки.
2: Да, неважно, сколько тебе лет. Понятно всем.
0: Шоу дня на нашем радио. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, студия Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Свыше 90 тысяч студентов колледжа прошли практику в столичных компаниях в прошедшем учебном году, сообщил Сергей Собянин. Они освоили современное оборудование, познакомились с технологическими процессами на площадках работодателей, лидеров различных отраслей. Сейчас у колледжа 3800 партнеров среди работодателей. Так, более 1500 студентов промышленных специальностей прошли практику в филиале Объединенной двигательно-строительной корпорации компании ОДК «Салют». В Московском политехническом университете эти учащиеся занимались промпт-инжинирингом, работали с искусственным интеллектом. Больше 2000 студентов медколледжей совершенствовали профессиональные навыки на станции скорой помощи имени Пучкова, в клиническом центре «Коммунарка» и Боткинской больнице. Свыше 50 тысяч экземпляров книг столичных издательств поступит на рынки разных стран по экспортным контрактам, заключенным при поддержке Москвы с начала года. Как сообщил Департамент культуры, всего с начала года заключено более 20 таких контрактов. Московские компании регулярно участвуют в профильных выставках и бизнес-миссиях в рамках городского проекта «Издательские сезоны». В этом году представители столицы провели уже 630 деловых встреч с коллегами из Китая, Индии, Бразилии, Турции, Индонезии, Аргентины и других стран. Кроме того, часть

0: соглашение стало результатом договоренностей, которые были достигнуты в рамках отраслевых мероприятий, книжных ярмарок и других. Работу таксистов зазывал вблизи аэропортов и вокзалов. Планируется ограничить до конца года в Москве. Вопрос прорабатывается на законодательном уровне, сообщили в департаменте транспорта. Там отметили, что деятельность водителей, которые самостоятельно привлекают пассажиров, влияет на имидж города, снижает уровень безопасности перевозок. Благодаря новым правилам повысится качество услуг такси, а пользователи будут защищены от нелегальных перевозчиков. Кроме того, данная мера положительно повлияет на переход водителей из теневого рынка в число официальных, считают в Дептрансе. В Москве назвали самые популярные направления среди пользователей прокатными электросамокатами. Чаще всего ими пользуются в центре и на крупных транспортных артериях, сообщил департамент транспорта. Так, внутри Садового кольца самокаты чаще всего арендуют у станции метро на набережных и бульварах. На широких проспектах и шоссе, а также в жилых районах за МКАДом самокаты используют для поездок от дома до станции метро или электричек. Ведущие музыкальные коллективы выступят в московских больницах во вторник и среду. Представления состоятся в рамках совместного проекта департаментов здравоохранения и культуры «Исцеляющая среда». Так, завтра в клинике номер 15 имени Филатова даст концерт большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова. В среду в больнице имени Юдина выступят солисты Московского театра опереты и музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН.
1: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Вот лазала я тут в перерывчике, значит, по социальным сетям и смотрю, у одной дресс-код, значит, свекровь не соблюла на свадьбе, у другой там что-то не то произошло, как-то не так себя повел брат мужа на гендер-пати. Я вот думаю, а с каких пор у нас стало так много заимствований западной культуры, которых отродясь не было в нашем культурном коде. Я не говорю о том, что нужно вот сугубо соблюдать какие-то там железобетонные национальные традиции и вообще не смотреть там направо-налево у кого как. Как говорила инфо-цыган, инфо-бизнесменша Саша Белэйр, как у кого, как у кого.
2: Это такой?
1: Вот. Значит, нет, я вполне допускаю, что какие-то лучшие практики можно и принимать, и внедрять, и адаптировать в любой сфере абсолютно, но как будто бы стало слишком много вот этого вот наносного и заимствования.
2: Ну, давай
1: смотри,
2: брать, смотри.
1: Раньше.
2: Ну, давай, как раньше.
1: Как раньше было, да, там, ну, свадьба, там какая-то помолвка. Да, раньше и помолвки-то не было. Раньше было предложение.
2: Свата не было, да.
1: Ну, да.
2: Были сваты, которые приходили, тебе могли подсунуть горбуз, тыкву, ну, как бы, это был, по сути дела, отказ. Вот, гендер-пати не могло быть, потому что возникновения УЗИ вообще никак. Ты не мог узнать, кто там, не, ну, по форме живота, а по, там, ступням мужа, да.
1: Матрасиком.
2: Ага, что-то вот такая вот эта вот вся вот эта вот ерунда, которая тоже, в общем, бабка надвое сказала. Поэтому это все пришло. И если там это появилось, но у них было раньше чуть больше УЗИ. У нас не в каждой больнице в свое время еще были УЗИ. Ну,
1: у
2: там
1: нас
2: где-то в городах.
1: В каждой больнице есть.
2: Да. Будем честны. Поэтому гендер-пати, что вышло, то вышло. Вот. Будем любить такого, какой выросло.
1: Ну, вот смотри, да. А, например, дресс-код на свадьбе. Вот многие страдают там, например. Вот я сделала дресс-код на свадьбе, там кофе и шоколад. У всех моих подружек невест одинаковые платья.
2: Значит, кофе и шоколад. Это прям очень хорошие свадебные цвета, цвета шоколада.
1: А свекровь приперлась в небесно-голубом.
2: Вот. Ну, хоть кто-то нормально пришел. Потому что цвета, извини меня...
1: Еще смотри, ты не углубляйся в детали. Я говорю в целом. А насколько это излишне, насколько это чуждо? Мне кажется, что... Вот мое мнение, да, что заставлять всех на свадьбу приходить, вот, особенно, знаешь,
2: смотря
1: там,
2: какая концепция.
1: Бабушки бедные, несчастные, ищут шоколадные платья по шкафам.
2: Это как спектакль. Допустим, делают декорации в спектакле, и если это средневековье, то там быть должны замки, рыцари и прочее. И там, ну, явно человек не может ходить с айфоном. А если девочка планирует свою свадьбу, давайте будем честными, я сейчас защищаю девчонок, внимание. Она видит идеальную картинку, и все там в шоколадном, а одна она ромашка в белом, понимаешь, и пахнет ромашкой, а все шоколадом пахнут. И вот эта голубая свекровь очень сильно выбивается из жизни.
1: Голубая свекровь. Так, ладно, мы сейчас не про свекрови, а я хотела...
2: Ну, я понял.
1: Да,
2: насчет чего?
1: Все-таки более общее, более глобально.
2: Короче, какие праздники вы считаете, или какие-то вот какие-то традиции?
1: Вот эти вот, как сказать, события, ивенты, как сейчас говорят, да? Какие ивенты вам кажутся чрезмерными и ненужными? То есть раньше, например, было одно кольцо обручальное.
2: Да.
1: Сейчас есть.
2: Ювелирам нужно было продать,
1: и
2: конечно.
1: И помолвочное,
2: да,
1: есть,
2: конечно.
1: И обручальное.
2: Который
1: я
2: теряет.
1: Не жалуюсь, у меня прекрасное абсолютно помолвочное кольцо.
2: Ну, ты за это, да? Ты за эту?
1: Ну, я просто...
2: Что? Видели вы сейчас? Хитромоська, не надо так
1: бриллианты
2: делать, ты что?
1: Бриллианты лучше, друзья, девушек. Это же еще
2: тоже,
1: великая,
2: конечно.
1: Мерлин Монро провозгласила.
2: Ну, не только она, да, но как бы да. Но это же тоже, в принципе, рекламные ходы. Это тоже рекламные ходы ювелиров,
1: да, понятно,
2: которые
1: что
2: просто
1: получить,
2: нас подсадили.
1: Получить два колечка приятнее, чем получить одно. Я с этим вообще согласна.
2: Да, если бы ты в Индии жила, то у тебя золото было бы вообще дофига, и ты бы в нем выходила вся, потому что если ты вышла в золоте, ну, в чем ты вышла, в том у тебя то все твое, потому что если вдруг с мужем что-то случится.
1: Да.
2: Поэтому индианки ходят все как банкоматы. Ну, как, в общем, перевозка драгметаллов, понимаешь? Если она куда-то уходит, к маме, например, она вся в золоте.
1: А
2: ну,
1: давай
2: ладно.
1: Тогда обсудим еще вот так. Какие традиции излишни, а какие стоило бы внедрить?
2: О, давайте, друзья, давайте, да. Чтобы она вышла, я типа за хлебушком, хоп, заходишь, а квартира пустая, да? Я понял.
1: Она несет на себе стиралку, PlayStation.
2: Я долго ее просила.
1: Это бусики.
2: А PlayStation — это прям перебор. Это прям уже подлый удар в спину.
1: Это бусики.
2: Бусики. Ладно, пишите, друзья, через наших ботов в ваших мессенджерах, что бы вы хотели добавить или что бы вы хотели снять из вот этих вот традиций, явлений новых, которые вам, либо понятны,
1: может,
2: либо
1: очень
2: нет.
1: Новых.
2: Да?
1: Может, что-то вернуть хотите.
2: Да.
1: Пишите.
2: Да.
0: Наша реклама.
3: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио.

0: Смоленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Я не слышу тебя, поэтому все нормально. Мы вас спросили, Алиса Михайловна тоже так выдала. Да,
2: да. Алиса Михайловна спросила, да. Что из традиции вы бы перенесли в нашу традицию, из мировых традиций? А что, наоборот, вам кажется лишним, чрезмерным и совершенно чуждым нашему генокоду?
1: Генокоду?
2: Генокоду.
1: Нафига Хэллоуин ентат американский, пишет нам кто-то. Давайте все в килтах праздновать Самайн. Тем более, что кое-кто уже с позитивом празднует, с гитарами, волынками, скрипками и
2: Хаммондом.
1: Хаммондом, все, ладно. Мало ли, думаю, вдруг ошибся человек. А нет, это Хаммонд, оказывается. Не-не-не. Слушайте, я так понимаю, приедет, вам килт нужен, да? Вот чтобы жарко сейчас все усилено. Я понял.
2: Проветривание.
1: На самом деле, это же европейский Хэллоуин. В принципе, да.
2: Поэтому... Это древний как раз кельтский праздник.
1: Давайте скажем такой вот маленький нюанс. Сейчас еще существует и живая акула, которая старше Соединенных Штатов Америки. И более там, в общем, 100 лет.
2: Ты с ней знаком?
1: Ну, ученые сказали, я тут квизы пишу, они у меня в среду, кстати, будут. Вот, заходите к нам.
2: Вот. А ты поверил?
1: А я верю ученым. Ты знаешь, я склонен верить ученым. Вот. Но любые традиции, которые там возникли, которые стали, они просто создали. У них даже комикс считается серьезной литературой. Понимаете? Просто, ну вот, пока там создавалась, кстати, культура, да, единая. Да, абсолютно. Да, и сейчас теперь это графический роман. Так, в общем, также праздники понасмыкали их из разных культур, поскольку, ну, такая страна. И в итоге создали свою интересную и смогли это продать нам через Голливуд. Поэтому
2: это
1: снимайте
2: правда,
1: хороших колобков.
2: Правда.
1: Фильмы колобков. Снимайте хороших.
2: Эх,
1: чтобы...
2: как завернул-то Ленский. А вот тут на тебя накричали.
1: Да, давай.
2: Господин Ленский.
1: Точка.
2: Я на болту вертела ваши дресс-коды свадебные. Точка. Угу. Мало того, что я должна в конверте принести немало, так еще ваше эго необходимо решить нужными вам цветовыми... тешить. Тут не
1: тешить.
2: Опечатка. Угу. И ваше эго необходимо тешить нужными вам цветовыми решениями, которые тоже нифига не дешево стоят.
1: Значит так. Во-первых, я вас на свадьбу к себе не зову. Давайте,
2: а
1: успокойтесь.
2: Подожди, а если твоя будущая невеста?
1: Тем более! Я туда точно не пойду. Я съем у ЗАГСа свой паспорт. Простите, что я цитирую классика.
2: Подожди, а если она красотка? А если она умница? А если,
1: знаешь,
2: смотри, какая
1: с лица
2: она
1: воды
2: разумная.
1: Не пить. С лица воды не пить, а я и так нервно.
2: А какие разумные выводы человек делает?
1: Мне очень пугает вот этот вот вопрос на болту вертела. Что-то, мне кажется, нам с ней не по пути в ЗАГСе будет.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы обсуждаем с вами традиции, которые хотелось бы одни внедрить, другие убрать. Вот, например, еще пишут нам: дресс-код – излишняя заморочка для фотографий. Пусть спасибо скажет, что свекровь вообще в семью взяла и за сына спасибо. Вот так вот.
2: О, как! Ну ладно, спасибо.
1: Дайте угадаю, у вас сын?
2: Да, я думаю, да, там все очень просто. Так, хочу, чтобы как у мусульман до свадьбы Нини, во всяком случае, мысли не будут мучать, а кто там был до меня.
1: Так и вам тоже нельзя будет Нини тогда, чтобы было справедливо.
2: Абсолютно, я считаю, правильно.
1: Ну, как бы вы поизучайте поглубже как-то мусульман, может, вам перехочется.
2: Так, передача невесты отцом жениху на свадьбе. Очень красивая традиция, нам такая тоже не помешала бы. Ну, а же родители тоже стоят, в принципе. Ну-ка, в смысле, когда вот он, ну, приходит, передает ее, да? Когда сама торжественная церемония идет.
1: Не знаю. Я как женщина, ну, не хотела бы, чтобы меня как вещь-то передавали. Ну, как-то, не знаю.
2: Вот... Нет, ну, это из семьи, достойному человеку. Это ж не как вещь. Ну, почему ты себя ассоциируешь с вещью, Алиса
1: Михайловна? Я себя не ассоциирую
2: вот
1: с вещью.
2: Вот и все.
1: А вот мужчины, женщины,
2: а может быть, как главный приз, как главное что-то там, как счастье передает, чтобы вот он был счастлив с мамой твоей, условно там.
1: Нет, я требую ритуал, чтобы свекровь перерезала символическую пуповину.
2: Ага.
1: Да, и вручала сыночку, значит, с выкупом.
2: Так там же все тогда отвалится. Там же,
1: а
2: там
1: у тебя
2: же
1: на пуповине
2: все на ней...
1: держится?
2: Ну, чаще всего, да, понимаешь. Там же ничего другого вообще не предусмотрено.
1: И еще доплачивала ежемесячную ренту. Ну, доплачивала невестке.
2: Понял.
1: Я не знаю, есть ли такая традиция, но давайте видим.
2: Ты же
1: против
2: счастлива в браке.
1: Наши
2: привет.
1: Но от ренты не откажусь.
2: Верните. Верните пельменную.
1: Верните мити.
2: А шаурму гнать домой. Зачем? Ну, это же вкусно, на самом деле.
1: А вот смотри.
2: Хотя и то вкусно.
1: Нам пишут: угадали. Два сына, но я не свекровь, я будущий свекр.
2: Еще бы. Я что, пацанов воспитывал как мужиков? Правильно, так и надо, свекра, таким и нужно быть. Уже можешь бурчать, бурчащий свекра – это классика жанра. Это прям в нашем коде, понимаешь, все нормуль. У меня будут дети, я тоже буду бурчащим свекром или тестем, плевать. Я буду очень, очень плохим отцом-родителем.
1: А вот смотри, Татьяна нам
2: отцом
1: пишет.
2: Отцом дитя.
1: Чтобы женщин не обязывали ходить в платьях, а мужчин в брючных костюмах. Пишет нам Татьяна, поклонница группы «Ночные снайперы», между прочим.
2: Мы шотландцы решили уже это все.
1: Да, мужчинам, значит, шотландские юбки, а женщинам удобные брючные костюмы, чтобы можно было везде лазать и вообще ничего
2: вообще,
1: не делать.
2: Вообще, переехать в Африку и ходить голыми.
1: Это Митина мечта. Значит, а вот еще по поводу моды.
2: А, то есть одеваться, да? Угу.
1: Привет, свои 45 вообще не имею ничего против моды, но она должна быть на своем месте. И когда к нам приходят молодые сварщики и маляры, бородатые, потлатые, то устаю объяснять, как хорошо горят волосы и какой запашок от них, и как малярная краска на бороде не защищает от вдыхания, собственно говоря, этой самой краски.
2: Понятно. Ну, короче, техника безопасности в вашей профессии тоже быть должна. Итак, друзья, а что вы из традиции хотели бы закрепить в нашей культуре, а что...
1: Или даже перенять,
2: или даже перенять,
1: или вернуть.
2: Да. А что сказать вот нафиг долой? Вот тут вот я, видите, не согласен. Шавуха – прекрасная идея. Вообще, а если вкусно сделано, то это даже диетический продукт.
1: Шавуха с пельменями.
2: Не хочу. Я лучше и то, и то.
0: Наше радио.

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызут за пятки.

0: возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лете под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От своих детей и собак.
1: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем
2: радио. Кстати, Алиса Михайловна, а мы что-то вот у тебя забыли спросить. Чисто искренне, абсолютно. Тут нет подкола, тут нет сарказма. У тебя забыли спросить. Нет, у тебя забыли спросить. А какие бы ты традиции, вот что бы ты, что бы ты сделал, если честно?
3: Ну, честно говоря, для меня непонятно, зачем нужны гендер-пати. Я честно хочу сказать. Мне кажется, это настолько что-то личное, мне кажется, это настолько что-то внутрисемейное. Это мое субъективное мнение, да. Абсолютно. Если бы меня спросили, будешь ли ты делать гендер-пати, нет, ни за что.
2: Хорошо,
3: зачем?
2: Но... кому-то же хочется,
3: это как Kinder Surprise, понимаешь? Тебе же интересно, что там, дракончик или принцесса?
2: Бегемотики. В моем детстве были бегемотики ручной работы. Потом их не было. Я их долго искал.
3: Сюрпризы, Митя.
2: Да, они были в детстве. Как в детстве? В детстве, в моем возрасте, это в 15-18 лет. Потому что, когда было детство, у нас был гематоген. И только завезли сладкую плитку. Это уж жуткое, что-то не пойми, что сделано.
3: Так.
2: Как платье свекрови коричневое на свадьбе. Такая же сладкая плитка была. Когда человек хочет поделиться... Это его рождение ребенка, и он хочет позвать тех, кого он хочет. Он хочет сделать сюрприз. В данном случае, видишь, ты не хочешь сделать этого. Я, честно говоря, придерживаюсь тоже мнения, прикольно. Ну, прикольно, как вот наша мама. Они же не знали, кто будет, мальчик, девочка. Это же, здорово.
3: Ну, так ты, у тебя гендер-пати сразу в процессе в роддоме, это же классно.
2: Ну, да.
3: Девочки по 3 рубля, мальчики по 5.
2: Что, опять мальчик? Ой, опять девка? Ой,
3: посмотрите получше, может быть, все-таки мальчик.
2: Точно, может быть, вы не рассмотрели, может быть, пацаненок будет? Ну что в самом деле?
3: Между прочим, отцы дочек. Вот месье Ломанов, который уже сидит и попивает кофеек, не даст мне соврать. Дочки — это просто лучшие дети на свете. Лучшие.
2: Пока не с чем сравнивать.
3: А есть статистика, Митька, пошли изучим и оставим наших дорогих слушателей до завтра.
2: Да, кстати, мы вам Андрея Германовича оставляем. Он будет не один, он будет, по сути дела,
3: девчонкой.
2: Не сдавай ты. Все, тогда уже поздно. Короче, он будет не один. Всем счастливо, всем пока. И будет
3: завтра,
2: полтора.
3: Друзья.
2: Все счастливо.
1: Наше радио. Сделано в России.

прошедших лили аромат, мои мечтания легкие туманит, мне лили о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

любит, и ведай, он сердце не обманет. Забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. России нужно пройти между Сциллой и Харибдой при развитии крупных экономических центров, чтобы не допустить оттока населения из регионов. Об этом заявил Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Бурятию. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Президент провел встречу с лидерами формирования городской среды и урбанистами, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока. Путин отметил, что основной валовой внутренний продукт страны складывается именно в крупных агломерациях, но при этом власти не могут допустить депопуляцию регионов. Для этого, по его словам, необходимо создать нормальные условия жизни с использованием современных технологий, интернета, искусственного интеллекта, других возможностей IT. Пожар возник на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Моор. Он призвал не выкладывать в интернете видеозаписи, фотографии дронов, в том числе их обломков и последствий ударов. По предварительной информации, никто не пострадал, уточнил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога. Экстренные службы тушат возгорание. Центральная избирательная комиссия утвердила бюллетень на выборах в Госдуму с федеральными списками 11 партий, включая «Яблоко», регистрацию списка которой оспаривает Верховный судья Родина. Ранее в результате жеребьевки первый номер избирательного бюллетеня достался «Единой России», второе место получило «Яблоко», третье – ЛДПР. За ними следует партия «Прямой демократии», РЭП «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди». Однако на минувшей неделе партия «Родина» потребовала отменить регистрацию федерального списка кандидатов «Яблоко». Административный иск рассматривается сегодня в Верховном суде. При накрутке цен на школьные принадлежности последует обращение в Федеральную антимонопольную службу, предупредила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен отметила, что родители уже начинают готовить своих детей к новому учебному году. При этом разброс цен на школьные принадлежности, в частности на маркетплейсах, достаточно большой. Школьная форма – серьезная трата для семейного бюджета.

0: накрутки недопустимы, написала Львову Вилову в своем канале на платформе «Макс». Хорватия пересмотрела свое решение об отказе выдачи виз 4 из 9 членам сборной России по спортивной гимнастике. Сегодня визы получили олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова и 4-кратная чемпионка России Анна Калмыкова. Они были заявлены в основном в составе женской сборной. Визы также получили 2 резервных спортсменов, сообщила Федерация гимнастики России. Таким образом, эти гимнастки примут участие в чемпионате Европы в Загребе, который пройдет с 13 по 23 августа. В отношении остальных 5 членов сборной России решение об отказе выдачи виз не пересмотрено. Российские спортсмены выступят на турнире без национальной символики. Соревнование станет отборочным чемпионату мира. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN.
1: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте и добро пожаловать в шоу «10 баллов». Лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной. И сегодня напарник мой уже в отпуске, уже всем показал, как он кормит крокодилов. А в студии со мной работает Аграфена Колесик. Фень, привет.
2: Всем привет.
1: Очень рад, что ты согласилась составить мне компанию, потому что вдвоем всяко веселее, мне кажется. Дневному шуму передаем привет и большое спасибо. Митя, кстати, тебя сразу же запалил. Он сказал, что он сегодня не один.
2: Я слышала.
1: А Игорю желаем хорошо отдохнуть. Он аж на 3 недели умотал королевство Сиам. Следим за ним в соцсетях. Молодец, много выкладывает. Да. Вот. И вообще все там хорошо, красиво. Желаем ему отдохнуть и немножко перезагрузить мозг. Так, я предлагаю не изменять наши традиции. И сегодня мы опять будем сверять наши камертоны. Но, честно сказать, напарник иногда меня придерживает. Сегодня меня понесет. Я вам честно
2: сегодня
1: могу
2: тебе
1: сказать.
2: Сегодня тебе никому придерживает.
1: Да. Я сейчас зачитаю вам фрагмент из хорошо известной песни. Ну, я думаю, что, по крайней мере, вот моему поколению эта песня не то, что известна. Она еще и прилипала ко всем. Пели ее по несколько дней. Попробуем угадать. Вообще, Фень, ты тоже попробуй тогда. Может,
2: хорошо.
1: У тебя получится.
2: Я
1: ваше поколение тоже. Ребят, задание будет очень сложным, потому что текст в песне есть вот такой. Я его специально возьму, чтобы было посложнее. Звучит он так. Тап-тап, табу-баб. Тап-тап-тап, баба-па. Падал тап-тап на баба-па. Как тебе такое?
2: Ну, я как бы не могу помочь нашим слушателям.
1: Ну, хорошо, хорошо, и не надо. Наши слушатели, мне кажется, уже догадались, о чем идет речь. Ребят, смотрите, как обычно, ждем не название песни, не обязательно совершенно. Все, что хотите. Исполнителя, продолжение вот это ба-ба-па, что там после него идет. Главное, чтобы мы с Графеной поняли, что вы знаете, о чем идет речь, что мы с вами на одной волне. Ждем ваши версии традиционно через сайт наш.ру, через наших ботсов. Соцсетях. И традиционно загружаемся на ближайшие 4 часа. Феня будет все 4 часа скрашивать мое общество. Все, ребята, ждем версии.
0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
5: Застройщик ООО «Застройстройпроект» и декорации на сайте наш.ру.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и расстроились сегодня наши с вами камертоны. Честно сказать, ни одного верного ответа.
2: Запутал всех.
1: У меня была задача. Давай немножко почитаем неверные ответы. Это, конечно, не песня «Черный кот».
2: Песня бременских музыкантов.
1: Нет, это не песня бременских музыкантов. Это не «Тум балалайка». И даже не «Замечательный сосед», которого прислали буквально все. Напомню. Тап-тап, табу-дап, тап-тап-тап, баба-па, ну и так далее. Давайте послушаем, что это за прекрасная, на самом-то деле, хорошо всем известная песня. Я вот ее сейчас вам возьму и включу.

0: Вот. В общем, вот такая вот песня Владимира Кузьмина. Все ее наверняка помнят на самом-то деле. Просто текст я подобрал достаточно сложный. Ладно, завтра будет задание попроще, а то пошалить хотелось, простите. А вот теперь, мне кажется, самое время перейти к какой-нибудь более серьезной теме. Поскольку понедельник, мы будем обращаться с Феней к коллективному разуму. Значит, что происходит? В моей семье пополнение. Не думайте, что оно прямо вот так сразу после женитьбы дочки. Нет, появится очень скоро замечательная собачка породы мини-бультерьер. Феня, я уже ее показывал.
1: Да,
0: такая
1: милая.
0: Трехцветная девочка. Вот, она еще совсем малютка, но через месяц уже, наверное, окажется в нашей семье. И вот как обычно, вот когда появляется новый член семьи, а я считаю, что собака — это, конечно, член семьи, всегда очень сложно придумать кличку. Причем, если даже вот кличку, которая будет в быту, да, то есть, которую дома будешь называть, ее проще, потому что они сейчас предлагают кличку Юна. Мне нравится, хорошее для девочки, прекрасное имя. А вот для того, чтобы записать эту собаку в родословную, нам нужно что-то на букву «С».
1: Ага.
0: Вот. И вот я предлагаю сегодня такой творческий конкурс. Придумать имя для собачки, официальное, между прочим, да, чтобы там было вот еще и отчество, и фамилия. Вот. Но имя надо именно придумать, чтобы оно было несколько созвучно с Юной, но начиналось на букву «С». И, может быть, сразу вы предложите какие-то варианты и какие-то аргументы в пользу этого имени.
1: А давай для уточнения, а есть уже какая-то там, вот, не знаю, фамилия у собак? То есть есть ли что-то, что уже идет по умолчанию к этому имени, к чему мы его добавляем?
0: Да, там же, ну там, как человеческое древо, вот, собственно, со своими родственниками, со всеми, точно такая же вот родословная у собак. То есть там указывается папа-мама, и понеслось. Но официально это записывается, тебе нужно придумать одно слово, а имя ее будет состоять из трех. Я просто сейчас не вспомню, я там эту родословную видел, но я не вспомню, как зовут маму, как зовут папу. Но нам не нужно папу-маму. Папу-маму уже назвали, нам нужно назвать малыша на букву «С» обязательно. И если у вас есть какие-то вот довод прямо жесткий. Ну и созвучен с Юной, если это получится.
1: Ага.
0: Поэтому ждем ваши варианты через сайт наш.ру, через наших ботов, и будем вместе обсуждать, рассуждать и пытаться дать имя новому существу. Вот так вот. Ждем.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Итак, если кто-то просто только что подключился, обсуждаем сегодня, да не обсуждаем сегодня, креативим все вместе, придумываем имя для юного существа, которое породы мини-бультерьер, и ей уже придумали домашнее прозвище Юна, но нужно официальное на букву «С» и, возможно, чтобы как-то сочеталось с Юной. Ну, в принципе, конечно, это не обязательно, но вот вдруг вам придет что-то в голову. И вот что вы уже нам накидали.
2: Сьюзан. Севилия.
1: Так.
2: Слюна. Предлагают Симона.
1: Ну, слюна это все. Это, вы знаете, это кошмар. Это никакой она слюны не будет.
2: Ты не будешь каждому объяснять про важность ударения.
1: Что это за собака по имени Какаш?
2: А я правильно понимаю, что если это собака, которая будет твоей дочери, то это твоя, ну, как бы собачья внук. Как это сформулировать? Внучка. Собачья внучка. То есть, как бы мы очень важное имя выбираем сейчас.
1: Ну, внучка, наверное. Ну, пусть будет внучка. Ну, хорошо, да.
2: То есть ты станешь дедушкой.
1: Ну, для вашего поколения точно так. Привет наши по кличке собачки. Сеньора Юна или Сеньор Рюна?
2: Ну, Сеньорюна очень сложная.
1: Сеньорюна. Ну, как записать, да. Как записать, неплохой вариант, кстати.
2: Да. Сьюзан или Сюзанна Мила. Да, там.
1: Да. Соня, Сина, Сюми.
2: Ну, Соня не очень созвучна с Юной, мне кажется.
1: Ну, Сюми, кстати, хорошо Сюми.
2: Да. Вообще, какие-то очень красивые. Я бы, может, так и ребенка назвала.
1: Так, давай закрепим. Так, что еще пишете? Кличка собаки Стефания.
2: Стефания, вот, очень, да, милая.
1: Стефания.
2: А у меня есть вопрос. Я хочу сделать маленькую шалость. Я могу воспользоваться средствами искусственного интеллекта и посмотреть, что он нам предложит. Что ты на это скажешь? Я бы так выбирала.
1: Если тебе хочется, попробуй. Мы сравним, да. Что на самом деле я считаю, что человеческий креатив гораздо серьезнее, чем. Но давай воспользуйся. А я пока еще пару сообщений зачитаю. Сюзанна Мила подходит и на букву помета, и Юна внутри. Да, кстати говоря, действительно абсолютно правильно. Спасибо, Светлана нам пишет из Пскова. Что еще? Имя Симона можно сократить до Юны. Юна хорошо звучит у моего соседа Ротвейлера по паспорту Дина Цербер, а дома Няша. Няша? Ну, слушайте, ну мы уже брали даже как-то с вами эту тему, что как собака называется официально, а как дома. Понятно, что дома никто не придумывает вот эти,
2: да,
1: вот,
2: очень...
1: вот клички. У меня был бультерьер, которого звали Крис, потому что он был просто похож на крысу. Так его и назвали. А так он был Цербер Калиста Стелла. Так, ребята, ждем варианты. Значит, собачку, наверное, будут звать Юна, а нам нужно придумать официальное имя на букву «С».
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Да, и посыпаю, конечно, голову пеплом. Аграфен Колесник сегодня со мной работает в паре. Мне очень приятно. А Игорь у нас отдыхает. Он набирается сил, получает такой загар.
2: Туриста,
1: да, и кушает всякие явства. Вот так. По крайней мере, уже крокодил он нам всем показал. А мы же сегодня с Веней пытаемся, вернее, не с Веней, а с вашей помощью, с помощью коллективного разума, придумать имя для вот нового члена нашей семьи, собачки мини-бультерьера, которую в народе будут звать Юной, а вот для родословной нужно имя на «С», и мы как-то хотели что-то придумать созвучное с Юной. И спасибо вам огромное, бесчисленное количество вариантов.
2: Да, очень много нам пишут разного.
1: И очень интересно есть. Ну, давай, почитай.
2: Да. Предлагаем имя для собаки. Саяна. Созвучно с Юной, начинается на «С», и пусть она будет такая же красивая и мощная, как Саяны.
1: Саяна мне очень нравится имя.
2: Мне кажется, это очень
1: просто классно. Да. Так, что еще? У меня кошку зовут Баклажан, а ласково Баклюша. Или, ну, там дальше уже я не буду это говорить. Но предлагаю вам пройтись по овощам. Совойка. Это совойская капуста. Совойка.
2: Ага. Слюнка. Но это почти как слюна.
1: Слушай, ну многие просто говорят, вы оставьте вариант слюнка. Это же очень ласково звучит. Не слюна, а именно слюнка. Вот. Ну, юнка, слюнка, да, хорошо. Предлагает еще, смотри, какой вариант. Ну, на манер, как у Робинзона Круза был дружочек, пятница. Вот. Предлагают субботу или среду.
2: Суббота это классно, если в контексте вот как друг пятница.
1: Ну, еще была Вензи.
2: Да. Нам еще пишут вариант Санни. Это очень
1: Санни.
2: Солнечные, да.
1: Сани, хорошо, да. Очень спасибо, хороший вариант. Суни еще есть такой вот вариант, есть женское имя. Но вы знаете, мне вот кажется, человеческие имена очень плохо подходят собакам. Ну, потому что, вот, например, у друга Седова была собака Павел. Так, с Павел.
2: Ну, знаешь, тебе просто при знакомстве никогда не говорили: о, ты Феня, а мне так морскую свинку дома зовут.
1: Какой кошмар.
2: Да, это была моя учительница по химии, надо понимать, да, это был первый урок по химии в моей жизни, как будто понятно, почему мы с ней не подружились.
1: Это же была психологическая травма детства.
2: Да, но у меня от нее было много еще психологических травм, но нам здесь писали про вариант Сюми, и я вспомнила про человеческие имена, что у меня есть подружка с именем Сюмбель. И оно, кстати, тоже и созвучное, и красивое. Сюмбель, прости, но мне кажется, очень хорошее имя для милой собаки.
1: Сатурна. Вот такой вот вариант предлагают. Сатурна.
2: Ну, хорошая.
1: Да, для, кстати, для родословной солидно звучать будет.
2: Очень даже. Севилья.
1: Вот Селина или Селена, два ну, созвучных, в принципе, вариантов. Красиво, да, красиво.
2: Угу.
1: Сенсей еще есть такой вариант.
2: Мне кажется, скорее мужской.
1: Сенсея?
2: Ну, сенсея, да.
1: Вот еще предлагают вариант Сьерра. Но, знаете, у меня все это ассоциируется с Фордом Сьерра, редкостным ведерком с гайками. Ну да, Сьерра. А имя красивое, конечно.
2: Да. Еще пишут сам Люни Эль, самая любимая.
1: Самая любимая. Так, ждем еще варианты. Очень здорово. Мне кажется, сегодня креатив прямо на пятерку с плюсом. И наверняка что-нибудь из этого списка будет обязательно выбрано. Но все-таки жду еще варианты. Останется у нас еще время их почитать.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и прям совсем немного времени остается. Давай, Финч, почитаем предложенное название.
2: Сьюзен.
1: Хорошее, да. Мне еще очень нравится. Присылай, мне кажется, красивое имя Сакура.
2: Сакура очень,
1: очень
2: красивое имя.
1: Очень классно. Да,
2: вообще.
1: Сакура.
2: Добрый день, селфи.
1: Селфи она сделать не сможет, а вот фоточек, конечно, будет много. Сиена Милана, Сиена Миллер пишет нам, по актрисам прошлись.
2: Да, светлый юный.
1: Светлый юный, хорошо. Хорошо, кстати говоря, вот Леша из Краснодарского края нам пишет, предлагает Саманта, имя для собачки. Саманта, красиво звучит,
2: да.
1: Нравится такое имя.
2: Мне еще нравится имя Санта.
1: Но Санта все-таки, мне кажется, это ассоциация с, прямая с Санта-Клаусом.
2: Ну да, мне поэтому и нравится. Но вообще, мне тоже.
1: Сигизмуна вот еще предлагает.
2: Да, есть полное, ну, есть имя Сантаниэлла, которое иногда сокращают до Санта. Это тоже красивое.
1: Да, хорошо. Друзья, спасибо вам огромное. Проделан колоссальный, мне кажется, труд. Ну вот, а ты, кстати, искусственный интеллект не подключала?
2: Да, нет, у меня есть ответы, но они на самом деле сходятся с тем, что
1: так,
2: нам писали.
1: Так.
2: Сьюзи, Санни, Соня и Сюна.
1: Ребят, спасибо вам большое. Будем думать, выбирать. Это очень непростое занятие. И еще раз вам огромное спасибо за проделанную работу.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядки получения на aurora.mall.ru 18+.
3: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют швы и гранитные облицовки на 5 столичных набережных, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. По его словам, такие работы проводятся на каждом объекте раз в 5 лет. Они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений. Ремонт проведут на Кремлевской, Москворецкой, Болотной, Якиманской и Кадашовской набережных. Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, после этого заполняют полимер цементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором. Как подчеркнул замэра, для москвичей эти работы проходят практически незаметно. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок. Часть паромной улицы Ноги Москвы в районе Братеева перекрыли за подозрительного автомобиля. На месте работают специалисты, сообщили ТАСС в оперативных службах. Место работы оцепили. Саперы осмотрели днище синего автомобиля Kia при помощи зеркал и робота. После этого из-под иномарки был извлечен неустановленный предмет. Его уничтожили направленным взрывом. Фрагменты отправлены на экспертизу. Московский инновационный кластер объявил о начале приема заявок на участие в образовательной программе «Квалифицированный заказчик НИУКР». Программа будет полезна руководителям технологических, инженерных и наукоемких компаний, экспертам в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В нее вошло 10 видеолекций, около 50 прикладных заданий и 5 практических мероприятий с экспертами. По итогам обучения участники смогут сформировать дорожную карту, подготовить техническое задание и наладить сотрудничество с университетами, научно-исследовательскими организациями, а также центрами исследований и разработок столицы. Ремонт эскалатора на станции Парк культуры кольцевой линии метро завершен досрочно, сообщил департамент транспорта. Были проведены тщательные проверки элементов машин, оборудование пересобрали, необходимые детали заменили. Ограничения на вход и пересадку на станции Парк культуры в часы пик отменили. При этом работы на втором эскалаторе малого наклона продолжаются. Они не влияют на функционирование вестибюля, завершатся в ближайшее время. Фестиваль мерча впервые пройдет в Москве 28 августа, сообщил Департамент культуры. Цель мероприятия – объединить заказчиков, производителей и дизайнеров брендированной продукции для обмена опытом, обсуждения актуальных тенденций отрасли и формирования профессионального сообщества в сфере символики брендов. Гостей фестиваля ждет насыщенная деловая программа. Она охватит полный цикл производства мерча – от постановки задачи до презентации готового продукта. Участники также смогут познакомиться с образцами брендированной продукции компании-партнеров – блокнотами, дождевиками, свитшотами. Посетить фестиваль можно по предварительной регистрации. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.

Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте, добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Игорь Седов уже в отпуске. Компанию составляет Аграфена Колесник, которая вам прекрасно известна. Фень, ну скажи хотя бы привет.
2: Да, всем привет. Я ждала, пока ты закончишь фразу, не хотела перебивать.
1: Молодец, приличный молодец. Но мы не будем нарушать традиции. В этом часе мы разыграем титул умника дня. Первый на этой неделе. Первый во время отпуска напарника, поэтому тему ценнее, на мой взгляд. В общем, ребят, если хотите побороться за титул умника дня, готовьтесь, скоро вернемся и уже озвучим тогда какую-нибудь кодовую фразу для первого участника.
0: Наша реклама.
3: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям... прекрасно! Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.

саду, где ветер облака придумывает платье, и я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь.

знали путь, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Так, ну и все, кто хочет побороться за титул «Умника дня», сейчас самое время взять в руки свои гаджеты и отправить нам сообщение. Ну, все очень просто. Я думаю, что мы возьмем какую-нибудь фразу на тему прошлого часа. Она собачья была тема прошлого часа, поэтому первая кодовая фраза будет звучать так. «Шарик, ты балбес». И 20-й, приславший нам «Шарик, ты балбес», станет участником первого раунда. Ждем ваши сообщения.
0: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И добро пожаловать в первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». За титул «Умника дня» будет бороться Илья. Давайте знакомиться. Илья, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, у вас есть возможность сегодня совершенно уникальная, я считаю, выбрать себе экзаменатора, либо меня, собственно, Андрея Германовича, либо Аграфену Колесник. Как вам будет угодно.
2: Давайте с вами попробуем.
1: Хорошо, спасибо за доверие. Если вы готовы, давайте начнем.
2: Да, готов.
1: Поехали. Существует ли порода коз с названием африканский пигмей?
2: Да.
1: Да? Сколько максимально часов в день, согласно КЗОТУ, могут работать подростки в возрасте от 16 до 18 лет?
2: 6.
1: 7. Кто является автором строк «Никогда я не был на Босфоре, ты меня не спрашивай о нем»?
2: Не знаю.
1: Есенин. Что холоднее, 0 градусов по Цельсию или 0 градусов по Кельвину?
2: По Кельвину.
1: Правильно. Музой какого из искусств древних греков считалась Терпсихора?
2: Какого из искусств?
1: Да.
2: Рисование.
1: Нет, танец. Гражданином какой страны был Человек-паук?
2: США.
1: Правильно. Что такое капитель? Верхняя часть колонны, промежуточный слой кожи у животных или религиозное песнопение?
2: Колонна.
1: Правильно. Назовите, название скольких государств в мире начинается с буквы «И» краткое?
2: Ни одного.
1: Нет, одно все-таки есть. Я подозреваю, что это Йемен.
3: Да, я насчитала 4.
1: Ты абсолютно ответа. Права, ты насчитала 4, я тоже зафиксировал 4. Илья, спасибо большое за игру. 4, кстати говоря, очень неплохой результат. А мы ненадолго прервемся, а дальше предложим вам поучаствовать уже во втором раунде игры «Успей за 60 секунд». Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы продолжить разыгрывать титул «Умника дня». Тут нам, кстати, фильм-поправочку прислали, вполне серьезную. КЗОТ уже 20 лет как нету. Есть Трудовой кодекс Российской Федерации. И Аграфена посмотрела.
2: Да, я сверилась. Да, ну провела факт-чекинг. Значит, его нету с 1 февраля 2002 года.
1: Факт-чекинг, если кто-то не знает, это проверка фактов.
2: Да, спасибо. Вот, соответственно, его нет уже, да, больше 24 года.
1: 24 года как отсутствует, поэтому, ну, но все поняли все-таки, мне кажется, о чем идет речь. Да. Ну, что делать. Так, у меня кодовая фраза звучала: «Шарик, ты балбес», и я был экзаменатором у Ильи. Илья сыгрался результатом 4 из 7. Результат, кстати говоря, неплохой вполне себе. Что у нас с кодовой фразой?
2: У меня есть что вам ответить. Значит, давай. Я думала, что у нас тоже связано с животными, и вспомнила фразу из «Простоквашино», так, которая звучит как: «Мы его на помойке нашли, отмыли, очистили, а он нам фигвам рисует».
1: Это когда он сидел на печи, да?
2: Да, и возмущался жизни. Вот, так что пишите фразу: «А он нам фигвам рисует». И...
1: Так, ребята, «он вам фигвам».
2: Фиг вам.
1: Не фиг вам, а фиг вам.
2: Да.
1: Да, рисует. Давайте 20-й приславший фиг вам будет участником второго раунда игры «Успеть за 60 секунд». Шлите через сайт наш.ру или через наших ботов. Ждем ваши сообщения.
0: Наша реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк», не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: всему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
14: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
15: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
16: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
18: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: такое дело.
1: Успеть за 60 секунд.
2: И мы готовы начать. Второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». Напомню, что в первом играл Илья. Сыграл с результатом 4 из 7. А во втором раунде за титул поборется Мария. Мария, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Ну что ж, вам в качестве экзаменатора достается графена. Готовы ли вы?
3: Я готова всегда.
2: Ну, отлично. Тогда поехали.
4: Сколько букв «И» в слове «штангенциркуль»?
3: Четыре.
4: Неправильно. Одна. Может ли касаться мячами, мяча ногами в гандболе вратарь?
3: Да.
4: Правильно. Название скольких государств в мире начинается с буквы «З»?
3: Одна.
4: Два. Что такое позумент? Основание памятника или статуи, потолочная отделка или серебряная или золотая тесьма?
3: Первое, основание памятника.
4: Нет, серебряная или золотая тесьма. Гражданином какой страны был Джеймс Бонд?
3: Великобритания.
4: Правильно. Музы какого из искусств у древних греков считалось мельпомена?
3: Поэзия.
4: Трагедия. Что холоднее, 0 градусов по Цельсию или 0 градусов по Фаренгейту?
3: 0 градусов по Цельсию.
4: 0 градусов по Фаренгейту. Кто является автором строки «И дым отечества нам сладок и приятен»?
3: Пушкин.
4: Александр Грибоедов. Сколько максимально часов в день, согласно ТК РФ, могут работать подростки в возрасте от 14 до 15 лет?
3: 6?
2: Да. 4. 4? Я думал 6.
4: 4.
2: Да.
4: Да. Ну что, у нас получается 2 правильных ответа, так что титул умника дня забирает сегодня
2: титул
4: Илья.
2: Титул умника дня забирает сегодня Илья. На Марию благодарим за игру. На самом деле вопросы придумал напарник. И они
4: все
2: такие.
4: Все вопросы к нему.
2: Да, все вопросы к нему. Это ты очень хорошо сказала. Так, давай-ка выдадим, во-первых, приз. А еще я хочу вам напомнить, что напарник, несмотря на то, что он в отпуске, он прямо бил себя в грудь и говорил, что в своем вот этом канале «Умник дня» он тоже будет выкладывать вопросики. Поэтому, если кто-то хочет, как он говорит, разминать серое вещество, то милости просим. «Умник дня» так называется. Мне кажется, он уже его завел везде, где только можно. Поэтому пользуйтесь любой его версией.
1: Наша реклама. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
6: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АОТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: девочки смеются.
1: Наше радио.

просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени. Пропавший без вести, скажи, как мне найти, открыткой стать и вырваться из сети. Неверный шаг, растаявший в пути.

вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях. Пропавший без вести я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви.

без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без ноготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду.

0: Наша реклама.
1: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Софинстрой». Проектная декларация на сайте наш.рф.
0: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

губах, на кулаках. Я устаю, перевожу дыхание на ногах. Не устаю, я в облаках. И потому снова шаг, снова новая боль. Снова губ.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин счел справедливую критику в адрес чиновников в России. По данным новостного агрегата «Росми-2», это главная новость часа. В ходе встречи с урбанистами в Бурятии президент отметил, что население страны часто ругает чиновников и, как правило, по делам. По его словам, руководителям нужно привыкнуть к тому, что они работают не для похвалы, а для результата. Также президент отметил, что российские города должны сохранять свою самобытность при возведении в них новых объектов и интеграции современных технологий. Путин призвал сохранять исторический облик России. Российских городов и поселков, давая вторую жизнь объектам культурного наследия. Федеральная антимонопольная служба до конца года приостановила действие специальных правил определения цен при закупках топлива для государственных и муниципальных нужд. В частности, приостановлен приказ, по которому при определении цены закупки основой для ее расчета служат договоры по данным Петербургской биржи. При отсутствии индексов используют данные Росстата. Ранее правительство до конца года приостановило действие специальных правил определения цен при госзакупках моторного топлива. Для улучшения ситуации на рынке принят еще целый ряд мер, в том числе введен запрет на экспорт топлива, предоставлено налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии. По данным геологической службы США, подземные толчки произошли в 4 километрах к востоку от небольшого города Сан-Хосе-дель-Пальмар. Президент Колумбии Абеларда Дела Эсприэлье сообщила о создании штаба для координации действий по ликвидации последствий и помощи пострадавшим. Серьезные разрушения отмечаются в городе Перейра на западе страны. Также 19 зданий обрушились в городе Кали. Под завалами находятся люди. Жители столицы Колумбии Богаты эвакуировались. Здания находятся на улице. В ряде городов наблюдаются перебои со связью. Проректор по общим вопросам и проектному управлению Российского института театрального искусства Марина Кирюшкина назначена временно исполняющей обязанности ректора ГИТИСа. На прошлой неделе Григорий Заславский, который возглавлял вуз более 10 лет, покинул пост по собственному желанию. Его ректора сначала назначили главным бухгалтером института Ольгу Ермакову, которую сменила Кирюшкина. Она заявила ТАСС, что считает главным в своей работе сохранение достижения экс-ректора Заславского. По ее словам, у ГИТИСа большие планы. Впереди капитальный ремонт и реставрация, переезд и запуск учебного процесса, а также множество международных проектов и фестивалей. Все любители спорта получат возможность бесплатно сходить на чемпионат России по тяжелой атлетике. Он пройдет с 10 по 13 сентября в Москве в Международном центре самбо. Об этом сообщили Федерация тяжелой атлетики страны. По предварительным заявкам в соревнованиях примут участие более 200 спортсменов. В их числе победители и призеры чемпионатов и первенств мира, Европы и России, а также обладатели Кубка России. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Но сегодня вместо Игоря Седова с вами Феня Колесник. Всем еще раз привет.
2: Привет-привет. Тут у нас, да, такая рокировка. Как вы понимаете, кто первый говорит, тот и за пультом сидит. Поэтому Феня сегодня пробует себя как полноценный совершенно радио-диджей, не побоюсь этого слова. Да, а Игоря эту неделю не будет. Он
1: смотрит на крокодилов.
2: Он смотрит на пальмы, на крокодилов, на море. То есть он прям прекрасно, мне кажется, себя чувствует. Размещает все в социальных сетях, поэтому, если кому любопытно, поглядите. А мы работаем с Аграфеной Колесник.
1: Да.
2: Это прекрасно, мне кажется, партнерством.
1: И
2: этот час мы будем вас развлекать какой-то любопытной информацией, тем более, что, мне кажется, сегодняшняя информация, она многих впечатлила. Она, правда, может, не сегодняшняя, но я сегодня это увидел. Что искусственный интеллект, вот это Open, который модель, она сговор устроила с другими моделями.
1: С восстанием машин.
2: Абсолютно верно. И попыталась сбежать в интернет. Там все забили панику. Я читаю всякие публикации на эту тему, и понимаешь, половину терминов и слов я просто даже не понимаю, о чем идет разговор. Но поскольку программисты паникуют, я чувствую, что
1: ты тоже на всякий случай паникуешь вместе с ними.
2: Я считаю, что никто никуда не убежит, и ничего особо бояться не надо. Но какой-то, конечно, контроль он должен быть. Поэтому будем следить за не сбежавшими пока моделями искусственного интеллекта в интернет и в какой-то степени ими пользоваться. И в этот час мы вот будем развлекать вас какой-то полезной информацией. Еще обязательно будет программа «За сценой». Словом, будьте с нами, а Игорю желаем хорошо отдохнуть и набраться сил.
1: Да.
0: Наша реклама.
3: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Проверено временем.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новом альбоме группы ISB и узнаем, где на следующих выходных можно будет выиграть настоящий ретро-автомобиль. Группа ISB выпустила новый альбом «Ты меня не знаешь» — первую русскоязычную пластинку в дискографии команды. В релиз вошли 7 треков, объединенных темой личной истории человека, которую невозможно понять по одному поступку или впечатлению. Одна из песен «Игра» была записана вместе с группой «Трития». О новом релизе рассказывает лидер команды Иван Стришинский.
2: Привет, это ISB. Говорят, вы нас не знаете. Отлично, самое время познакомиться. У нас вышел «Ты меня не знаешь» — наш первый альбом на русском языке. Включайте погромче, слушайте и наслаждайтесь. И не пропустите бонус-трек с нашими друзьями из «Трития». Парни, спасибо, это было круто.

0: здесь. На этом группа останавливаться не собирается. Уже осенью ISB обещает выпустить еще несколько новых релизов, а затем представить следующий большой альбом. 15 и 16 августа в музее-заповеднике Архангельское пройдут автовыходные. Масштабная тематическая выставка, посвященная автомобильной культуре. Среди экспонатов – гоночные автомобили, японская, европейская, американская классика, советские машины, современные спорткары и внедорожники. Помимо выставки, гостей ждет большая программа. Лекции инженеров, реставраторов и гонщиков, интерактивные обзоры автомобилей, выступления артистов и специальные зоны от партнеров. Для детей подготовят мастер-классы по сборке масштабных моделей и активности, посвященные безопасности на дороге. Впервые в истории автовыходных состоится автомобильный аукцион. На торги выставят редкие автомобильные аксессуары и гоночные реликвии, а среди посетителей разыграют главный приз – настоящий ретро-автомобиль. Главным ведущим мероприятия станет автомобильный журналист Сергей Знаемский. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну а сегодня вместо Игоря Седова с вами Феня Колесник. Пока Игорь отдыхает.
2: Ну, пусть отдыхает, да, да, пусть набирается сил. Какие у нас интересные новости?
1: Значит, Гатвик станет первым аэропортом Великобритании с услугой роботизированной парковки. Это так работает как эвакуатор. Ты, значит, приезжаешь, оставляешь себе ключи от машины, а саму машину робот поднимает и ставит на парковку. А ты потом, как бы, когда тебе нужно ее вернуть, понимаешь, что нажимаешь на какие-то кнопки, и тебе ее возвращают.
2: Ну, вообще, конечно, штука такая не новая, потому что автоматизированные гаражи появились, мне кажется, лет 15, может быть, лет 12 назад. А дело все в том, что во многих странах, да и что у нас в Москве, если посмотреть, дефицит парковочного места.
1: Да.
2: И машины робот забирает, то есть ты подъезжаешь, например, к какому-нибудь паркингу, у тебя открываются ворота, оттуда выезжает, ну, некий такой аналог домкрата большого, забирает автомобиль, фиксирует его. И вот, вот эти футуристические истории, когда, например, в каких-нибудь фильмах про далекое будущее нам расскажешь, просто машину бросаешь. Я робот, если ты помнишь, да, он так оставлял машину, она бочком уезжала, куда-то ее там какая-то автоматика парковала. Это недалекое будущее, потому что это очень несложно организовать. Кстати говоря, не так давно китайцы еще изобрели замечательную штуку по эвакуации автомобилей, которые мешают чему-то. То есть, если раньше там эту машину начинали там дергать, веревки к ней какие-то привязывать, то в Китае, насколько я понимаю, у служб чрезвычайных ситуаций есть такой автоматизированный домкратик. Но это тележка. Она заезжает под машину, она на дистанционном управлении, и оператор загоняет его под автомобиль, приподнимает этот автомобиль, и эта тележка машину увозит. Это очень хорошо, потому что иногда, ну, например, той же пожарной машине довольно сложно проехать, потому что, ну, заставлено все. А здесь, ну, раз, два, три, вытащили, машины не поцарапали, вообще все здорово. Но автоматические парковки, мне кажется, это наше будущее. Вот только вопрос, что будет первым, автопилот или автоматический?
1: Ну, автопилот-то уже есть, как бы. Но, знаешь, я еще про парковки подумала, ну, как я знаю, там, в каких-то дорогих ресторанах, либо когда ты приезжаешь на какие-то на премии на своей машине, ты приезжаешь, отдаешь ключи, ну, не знаю, не официанту, но какому-то как портье, и он паркует твою машину.
2: Парковщик он так, это, у него такая
1: и даже
2: должность.
1: У них роботы забирают работу.
2: Здесь очень много видео, как они ездят на этих машинах и паркуют их. Они с хорошей машины газ по полной они дают. А мне просто сейчас почему-то вспомнилась история, когда-то очень давно только появились автоматические системы парковки на автомобилях, и мы ставили эксперимент, кто круче, кто быстрее запаркует, автоматический парковщик или блондинка. И в итоге я могу сказать, что у блондинки был результат 22 секунды, а у парковщика минута 40. Поэтому все-таки пока человек у нас впереди. Давай прервемся ненадолго и продолжим. У нас много для вас интересных новостей.
0: Наша реклама.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель «Теннет». «Теннет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на comtogether.t2.ru.
6: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
9: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Игорь Седов у нас сегодня в отпуске, поэтому обсуждаем новость.
2: Да, ну, появился новый такой термин «мертвый интернет». Это новая эпоха для интернета. Не новый, конечно. Но дело все в том, что такое издательство, как Time, стали продавать рекламу, предназначенную специально для ИИ, всяких возможных агентов, ботов и прочих вещей. Казалось бы, первая мысль, которая может появиться, что это, ну, как-то просто они накручивают, да, чтобы показать рекламодателю, что мы вашу рекламу открутили вот столько, да, ну, как, например, наши некоторые блогеры накручивают себе подписчиков. Я думал сначала, что история примерно такая. Но, как выяснилось, нет. Дело все в том, что очень упрощенные текстовые версии издательство продает именно для ИИ-агентов, чтобы они могли ими пользоваться. То есть это не расширенная какая-то версия для читателя. Вот это закорючки, да, которые, по большому счету, понимает только программа. Вот. Но рекламодатели решили, что это отличный способ поработать с этим и стали использовать рекламу, которая предназначена не для живого человека, а для искусственного интеллекта агента. То есть представляете, куда катится
1: мы
2: этот мир?
1: Делаем рекламу для искусственного интеллекта, я правильно понимаю, который должен с ней дальше что делать.
2: Но мне вообще... Он ее использует, видимо, как-то по своему назначению, чтобы, если что... подсовывать ее куда-нибудь.
1: Но мне вообще кажется, что с появлением, таким развитием искусственного интеллекта, мы уже в мире как бы мертвого интернета, потому что контент создается искусственным интеллектом для искусственного интеллекта, и все.
2: А мы где? Где мы? Ой, друзья, прервемся ненадолго. Так, давай-ка кнопочку нажмем.
0: Наше радио.

0: Виталий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Богат, конечно, наш мир на всяких странных людей, которые хотят попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Например, житель, ну я даже не буду называть, как его зовут, не имеет никакого значения, живет он в Массачусетсе в США. И он решил съесть вот этих мармеладных мишек.
2: На рекорд Гиннесса?
1: На рекорд Гиннесса. Это катастрофа. Ну, ты знаешь, нельзя, например, съесть за минуту 3 юбилейных печенки.
2: Нет.
1: Не забивая их водой.
2: Мне кажется, можно.
1: Мы с тобой...
2: Мне кажется, я знаю, чем мы займемся.
1: В следующем часе мы будем этот эксперимент ставить. Вот. Он тоже никак не мог съесть. В итоге он съел какое-то безумное количество этих мармеладок и теперь дико доволен. Ну, как обычно, все, американец принято. Вот, плюнул пупком, и все отлично. И еще одна новость в ту же тему. В Уганде. Теперь переместимся в Уганду. Там прошел очень необычный чемпионат по распитию пенного. Но они не просто пили пенное, они еще и перебегали. То есть у тебя...
2: Когда бегают и пьют...
1: Да, это было... Я просто видел ролик, это настолько смешно. То есть они реально бегут, они не могут выпить эту банку пива. Ребят, сразу хочу напомнить, что Минздрав предупреждает, что пиво, да, в больших количествах вредит вашему здоровью. В общем, некоторые, честно сказать, сидели дальше на стульях, уже никуда не торопясь. Вот. Но при этом было огромное количество зрителей. Я прямо посмотрел, настолько... Они хохотали, они понимали,
2: конечно,
1: что,
2: это
1: классное шоу абсолютно. Вот. И у них они приурочили эти соревнования к некому международному дню пенного, который отмечает 7 августа. На всякий случай еще раз хочу предупредить, что пенное в больших количествах вам вредит. Друзья, на этот час у нас уже, наверное, все. Услышимся с вами в следующем часе. Никуда не пропадайте.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
0: Про депутатов.
4: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принятых законов, и это 6 место. 35 законов принесли 7 место Андрею Парфенову. На 8 месте Леонид Калашников с 27 законами. 9 место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
3: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, и строительство, и международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин заявил о необходимости наведения порядка в транспортных перевозках, где до сих пор остаются полукриминальные недобросовестные структуры. Эту тему он поднял в ходе заседания Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. Президент подчеркнул, что безопасность перевозок крайне важна для пассажиров, при этом в сфере общественного транспорта еще нередко нарушаются правила перевозок, извлекается прибыль за счет снижения безопасности. По словам Путина, внедрение гарантирующего перевозчика должно поспособствовать планомерным закупкам техники. Генеральная прокуратура выступила за снятие партии «Яблоко» с выборов в Госдуму в связи с наличием иностранного финансирования и других нарушений, в частности, законодательства о противодействии экстремизму. Представитель ведомства заявил об этом на заседании Верховного суда, который рассматривает соответствующий иск партии «Родина». В нем, в частности, указано, что «Яблоко» использовало на своих ресурсах и в агитационных материалах фрагменты произведений искусства, в том числе песни «Пусть всегда будет солнце», пьесы «Пять вечеров» и фильма «Война и мир», а также фотографии последствий взрыва атомной бомбы в Хиросиме без указания их авторства. Кроме того, представители СА заявили, что в агитационных материалах использовались изображения людей без их разрешения. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков заявил, что истец перепутал зал суда и политическое ток-шоу. Землетрясение на западе Колумбии магнитудой 7,4 привело к разрушениям и гибели людей. Эпицентр располагался в департаменте Чока. Подземные толчки также ощущались в соседних регионах, включая столицу страны Боготу. В городе Кибда, административном центре Чока, зафиксированы повреждения зданий. Есть серьезный ущерб и в городе Перейра. Мэр города сообщил о гибели не менее 18 человек. Стихия повлияла на работу нескольких аэропортов страны. Президент Колумбии лично руководит ликвидацией последствий землетрясения. При онлайн-оплате покупок картами иностранных платежных систем у пользователя может появиться предупреждение о незащищенном подключении, предупредила пресс-служба национальной системы платежных карт. Там напомнили, что сейчас переходят на российские сертификаты безопасности для официальных сайтов и сервисов оплаты. В компании заявили, что это не повлияет на безопасность данных, платежей и работы сервисов. Карты МИР продолжат работать без изменений. Кассовый успех фильма «Последний богатырь Колобок» связан с его максимальной росписью в кинотеатрах. При этом в регионах нет такого хейта в адрес картины, как в Москве. Об этом рассказал НСН, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Премьера «Колобка» состоялась 6 августа. По итогам первого уикенда в прокате картина, по официальным данным, заработала около 250 миллионов рублей. При этом в СМИ полны сообщения о пустых кинозалах. Как пояснил Воронков, если стандартно ставится 5-7 сеансов фильма, то сейчас с «Колобком» роспись доходит до 20-25. Естественно, не на всех сеансах будут полные залы. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Да, и всем привет. Сегодня я работаю с Андреем Германовичем.
2: Привет, точно. Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Работаем мы вдвоем с Феней. Феня сегодня, кстати говоря, еще и становится прямо настоящим диджеем. Работает на пульте. Молодец. Держим кулачки.
1: Пока все идет по плану.
2: Да, на самом-то деле хотели с вами пообщаться в этот час. Сделать его, вернее, плодово-выгодным. Есть у нас экскурсия к нам сюда на двоих. На 21 августа. Экскурсия «Наше радио». Здесь есть что посмотреть.
1: Здесь интересно.
2: Я понимаю, что многие уже были. Но есть возможность заглянуть в студию «Нашего радио», посмотреть, как здесь у нас все устроено, как все работает. Есть возможность заглянуть в музей совершенно уникальных музыкальных инструментов. У нас еще есть наш коллега, который великолепно рассказывает о каждом инструменте, потому что...
1: Все музыканты, которые приходят, они обычно остаются в восторге от экскурсии в музей, потому что для них это прям...
2: Так еще и дядя
1: интересно.
2: Вова как рассказывает. Да. То есть он влюблен в каждый инструмент. Он знает его историю, он знает байки про эти инструменты. В общем, ладно. В этом часе мы разыграем экскурсию, но, естественно, просто так выдать кому-то приглашение мы не можем. И мы будем с вами, так сказать, на связи, вы будете писать нам сообщение, и мы в конце часа выберем кого-то. Мы пока даже не знаем, по какому принципу мы будем выбирать. Либо какое-то сообщение нам понравится, либо генератор случайных чисел запустим. Но в этом часе мы хотим поговорить про татуировки. Чуть-чуть. Давай-ка мы сейчас не будем дальше ни о чем говорить. Мы прервемся на рекламу, а уже дальше я расскажу предысторию и почему я захотел вот сейчас поговорить про татуировки.
1: Хорошо, я думаю, мне будет что добавить.
0: Наше.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И в этом часе мы хотели поговорить про татуировки.
2: Да, и напомню, что мы его делаем плодово-выгодным. У нас есть приглашение к нам сюда на экскурсию на наше радио. И в конце часа мы кому-то торжественно будем вручать. Пока еще не знаем, по какому принципу. Либо за сообщение за интересное, либо просто включим генератор чисел. Расскажу предысторию. Да. На эти выходные общался с товарищем. У них там в семье прямо жесточайший конфликт. Сыну, которому 15 лет, он безумно хочет сделать татуировку. Угу. Пап, в принципе, не против. Папе, в общем-то, честно сказать,
1: без разницы.
2: Пофигу. А вот мама прямо категорически. Вот, аргументирует она это тем, что на одной татуировке человек, как правило, не останавливается. Начинает бить. И вообще, пока они, по крайней мере, сошлись, что он сделает временную татуировку. Угу. Я так понимаю, такие существуют, да, которые постепенно выгорают. Но вот скажи, поскольку ты ближе к этому поколению, да, неужели вот настолько они нужны, эти татуировки? Потому что я-то, честно сказать, я не то чтобы противник. Ага. Мне, скорее, вот я как раз тот человек, который как папаша этого ребенка, мне пофигу. Но себе я татуировку не делал и делать ни в коем случае не хочу.
1: У меня здесь есть две мысли. Нет, понятно, что это не необходимо, но мне кажется, что с одной стороны это как там покрасить волосы, как, не знаю, изменить что-то внешности. То есть иногда очень хочется.
2: Подожди, но... покрасить волосы — это временно.
1: Да. Но тут важно понимать, да, что такой возраст 15 лет — это когда тебе, возможно, хочется чего-то, а через полгода тебе уже перехочется. И я очень долго, не хотела себе бить татуировку. Потом я как-то походила с этой мыслью, и я поняла, что я долго подбирала, что бить. И мне кажется, что тут тоже важно, что там ребенок будет бить то, что ему точно нравится. Не знаю, я бы не стала бить, знаешь, там, персонажа своего любимого мультика, по крайней мере, в 15 лет. Если тебе в 25, в 30 все еще это актуально, наверное. Но, в общем, надо, чтобы это было очень обдуманное решение.
2: Ну, вот у меня есть хороший пример. У меня один знакомый набил себе на руке логотип известной надкусанной компании, а потом ему эта компания перестала быть интересной, и он начал придумывать, как это можно обыграть во что-то другое. И, к слову, о том, что вот ты начал татуировки, и ты не можешь остановиться. Вот. Поэтому, друзья, я предлагаю сегодня обсудить тему татуировок. Есть, во-первых, ли они у вас? Вот. Какие? Сколько? И, наверное, попытаемся, давайте сегодня ответить на главный вопрос. Может быть, попробуем успокоить маму ребенка, что вполне вероятно, что одной татуировкой дело и закончится. В общем, ждем ваши сообщения любым доступным способом через сайт наш.ру или через наших ботов. Говорим про татуировки. Что, какие, сколько? И, главное, можно ли остановиться?
1: Да, присылайте.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Сегодня обсуждаем татуировки, и мне есть что здесь рассказать, потому что я обладательница двух татуировок, но я долго думала, я набила первую в 19, вторую через пару лет, там, не знаю, в 22, и я хочу еще, поэтому
2: я скорее... Вот у нас, мы поинтересовались у слушателей, можно ли остановиться,
1: да.
2: Поделитесь опытом. Вот Феня, по-моему, остановиться не может.
1: Я считаю, что остановиться можно, я просто не хочу. Возможно, у всех такая проблема, но у меня татуировки, их можно скрыть, то есть я ее набиваю на таких местах, что если я не хочу, люди никогда их не увидят.
2: Угу. Давай обратимся к сообщениям наших слушателей. Да, что пишут. Лично я против татуировок. Человек рождается прекрасным, и портить самого себя краской под кожей, которая со временем мало того, что выцветает, еще и кожа становится дряблой, это не круто. Однако каждый 9 из 10, да, хочет сделать себе тату, начиная от продавщицы, заканчивая медийной личностью. Но я бы не сказал, что, наверное, такое количество.
1: Мне тоже кажется, что не такое количество, но я когда путешествую, особенно в Европу, вот там, я помню, я ходила по улице пару лет назад, и мне казалось, что все в татуировках, абсолютно. У нас, конечно, такого нет.
2: Это мода.
1: Да, это мода.
2: Это мода. А вот Дмитрий пишет нам из Нижнего Новгорода, остановиться невозможно. 15 тату, скандинавско-славянская тематика. Вот так что у всех, видишь, по-разному.
1: Да. Это из разряда «напиши себе письмо и через 10 лет прочитай». Вот так же и с тату. Многие мои товарищи через 5 лет обновляют и добивают тату, другие лазером удаляют их. Но мне кажется, что да, это такая распространенная история, когда тебе казалась какая-то фраза классной, потом ты передумал, поэтому, мне кажется, очень важно подумать много раз.
2: Ну, вот ты знаешь, у меня тоже есть пример из моей еще студенческой молодости. У меня товарищ очень хотел себе сделать татуировку. И сначала он набил себе рака, потому что он рак по гороскопу. Потом он решил, что у него еще какой-то там лунный есть вариант, он, значит, рак на Луне. То есть там под ним появилась Луна. Потом все это поползло, он 2 раза перебивал. В итоге, что сейчас там, я даже не знаю, но я понимаю, что вот я бы, честно говоря, не хотел бы заниматься тем, чтобы перебивать рисунки. Мне кажется, что это странно. Так, ребят, мы сейчас ненадолго прервемся и продолжим. Пишите ваши сообщения через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3/7/2026.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03 21. ПАО «Сбербанк».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве – плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И в финальном часе 10-бального шоу мы разговариваем про татуировки и можно ли остановиться.
2: Да, но многие говорят, что невозможно остановиться. Прямо это как семечки.
1: Да. Нам тут пишут: для меня тату — это знак, который добавляет первое впечатление о человеке. Не могу себя переубедить. Жена сделала, через 3 года ей надоело. Ходила год, сводила, жаловалась, что очень больно. Я согласна с тем, что, знаешь, татуировка, особенно которую видно, влияет на первое впечатление о человеке, но мне это очень нравится, потому что это очень многое сразу дает понять о тебе, и меня очень устраивает образ, который создается.
2: Добрый вечер, король и принцесса вечернего эфира. Спасибо вам за такие теплые слова. У самого тату нет, хотел по юности, но тогда передумал, так не сделал. Но я всегда хотел проснуться после какой-нибудь пьянки, как мальчишники с каким-нибудь Винни-Пухом на 5-й точке. Обязательно оставил бы на память, пишет нам Макс из Москвы. Вы знаете, очень грустная история была обыграна в фильме «Поднять перископ». Когда ему проснулся он с татуировкой. Ну ладно, опустим. Да. Это те, кто смотрел фильм, знают.
1: Добрый вечер, уважаемые. Во времена моей молодости татухи носили смысл от воспоминаний до любви на всю жизнь, вроде эмблемы клуба или детских рисунков. Угу. Часто от скуки смысла нет, надоедает быстро, выглядит ужасно и кустарно. Через пару лет уже надоест. Но я здесь не согласна, потому что как бы для людей, которые бьют татуировки, мне кажется, всегда есть 2 типа. Одни делают это по приколу, а вторые с каким-то большим смыслом.
2: Ну, возможно, да. А можно остановиться, пишет нам Ольга. Я первую набила в 32, вторую в 35. Обе для меня много значат и больше не планирую.
1: Да, у меня 6 тату. Наизусть количество не помню, чтобы написать вам, пересчитала. Остановиться можно, завязала уже несколько лет назад. Это на самом деле правда, когда у тебя татуировки на каких-то, ну, то есть, знаешь, невидных местах, ни на лице, и, не знаю, ни на руках, ты вообще забываешь, потому что я не помню 90% времени о второй татуировке, потому что ее просто не видно.
2: У нас с другом по одной. Род войск, и на этом все. Да, это вот как раз здесь как раз все понятно. И когда набивают группу крови, резус-фактор, это тоже понятно, особенно люди, которые работают, ну, в каких-то экстремальных условиях, где велики риски получить какие-то серьезные травмы с угрозой жизни. Понятно, что набивают, потому что никто не будет проверять, да, на этот момент, и может не оказаться универсальной крови. Вот. А что думаете вы по поводу того, можно ли остановиться в татуировках, или все-таки одна татуировка появилась и процесс запущен? Пишите через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И в последней части сегодня обсуждаем татуировки, можно ли остановиться. У меня есть две татуировки, но я для себя давно еще, мне кажется, лет в 15, решила, что я никогда не буду бить никаких значимых для меня логотипов, не знаю, групп, с которыми я работаю, хоккейную команду, за которую я болею, потому что там я не остановлюсь. Не знаю, там, название артиста, который мне нравится, потому что я очень сильно чем-то увлекаюсь, и мне нравится, там, не знаю, я очень сильно фанатела по хоккею. Я бы набила логотип, но вот сейчас прошло время, не знаю, я бы набила название, там, группы, с которой я работаю.
2: Тебе надо было набить группу. Шайбу.
1: Да, и я просто никогда не остановлюсь, поэтому это для меня табу, и мне кажется, важно какие-то такие принципы для себя выбрать.
2: Так, ну остается у нас еще немного времени, с удовольствием почитаем ваши сообщения. У меня только группа крови на рукаве, одна татуировка сделала в армии в 90-м году.
1: Это очень полезно.
2: Ну, наверное. Начинал с моськи Амстафа на груди, но промахнулся по размеру. Пришлось обыграть итог: правая грудь, плечо до локтя. Но больше не собираюсь.
1: Добрый вечер. Родился в год тигра, набил тигра только к 30 годам. А вот мальчик, если хочет бить, пусть бьет, но что-то со смыслом.
2: Ну, вы знаете, смысл тоже ведь меняется. То есть сегодня ты думаешь, что логотип любимой компании, например, с откусанным яблоком, ну, на секущий момент любимой компании, это что-то фантастическое, а спустя 5 лет ты думаешь, зачем я это сделал? Привет, дорогие! Считаю, что остановиться можно только, когда закончатся деньги. У меня на одной ноге маскот, моя любимая группа, на другой лягушонок, ну и так далее, и так далее. Думаю, что внуки через 30 лет будут рады такой панк-бабке.
1: Да. Добрый вечер. Я категорически против татуировок по всем аспектам. У меня самый большой страх, что дочка 20 лет что-то набьет, так как у ее молодого человека они есть. Каждый раз прошу и умоляю ничего такого не делать.
2: Ой, вы знаете, ну дочка уже все-таки взрослый человек. Я прекрасно понимаю, что родители будут до последнего. Я такой же. Но иногда это бессмысленно совершенно спорить, потому что, ну, все, человечек вырос.
1: Да,
2: придется принимать то, что он хочет. Да. Бред, очень легко остановиться. Набила себе в 28 лет модный тогда напопник на пояснице в виде иероглифа и веточки сакуры. Никогда в жизни больше ничего набивать не хотелось. И про свой, ну, свой рисунок я уже забыла, так как сама это его и не вижу.
1: Да.
2: Да, кстати, да.
1: Кстати, про детей. У меня вот мама набила татуировку не так давно. И это было для меня скорее удивительно, потому что, знаете, никто среди там родителей моих знакомых никогда не бил татуировки, а тут у меня мама набила, и все очень сильно удивляются этому факту, и я вторую татуировку бил у того же мастера.
2: Ребят, спасибо вам большое за сообщение. Нам осталось выбрать победитель. Фень, давай генератор случайных чисел запустим, называя от 1 до 82.
1: Давай 21.
2: 21. Так, привет, мне 38 лет, у меня 6 тату. Наизусть количество не помню, чтобы написать вам, пересчитала. Остановиться можно, завязала уже несколько лет назад. Первую вроде сделала в 25 году, в 25 лет. Поэтому получайте экскурсию к нам сюда, на наше радио. Ждем вас в гости. Ну, а мы потихонечку, наверное, будем уже прощаться.
1: Да? Я была очень рада провести с вами сегодняшний день.
2: Графена Колесник сегодня управляла полетом станции последние 2 часа, за что тебе огромное спасибо. Ты только кнопочки больше никакие не трогай. Ребята, до завтра.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.

0: интернет-связи. Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее предложил внедрить автоматизированный контроль через дорожные камеры за наличием полисов ОСАГО автовладельцев, а штрафы за езду без страховки направить на обновление общественного транспорта. На заседании Госсовета эту идею поддержала и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее оценке, после внедрения автоматического контроля у страховщиков может появиться дополнительная прибыль. Посольство России в Колумбии выясняет информацию о российских гражданах, которые могли пострадать в результате мощного землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе депредставительства. Магнитуда землетрясения на западе страны составила 7,4. Больше всего жертв сейчас зафиксировано в городе Перейра. Там погибли 18 человек и еще несколько остаются под завалами. В Минас-Олесе погибли 12 человек, полностью разрушены 10 зданий. Разрушения также зафиксировали в нескольких других городах. Президент Колумбии созвал чрезвычайный комитет для координации ликвидации последствий землетрясения. Министерство просвещения утвердило обновленную программу по обществознанию. Она вступит в силу с 1 сентября. Предмет с нового учебного года будет преподаваться с 9 по 11 класса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Единые государственные учебники уже подготовлены, поступят в школы с 1 сентября. Для 11-классников переход на новые учебники запланирован с будущего года. В обновленном курсе усилены межпредметные связи с историей, литературой и географией. При накрутке цен на школьные принадлежности последует обращение в Федеральную антимонопольную службу, предупредила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен отметила, что родители уже начинают готовить своих детей к новому учебному году. При этом разброс цен на школьные принадлежности, в частности на маркетплейсах, достаточно большой. Школьная форма – серьезная трата для семейного бюджета. Накрутки недопустимы, написала Львова-Белова в своем канале на платформе «Макс». Фильм «Человек-паук. Новый день» режиссера Дестина Дэниела Креттона с британским актером Томом Холландом в главной роли стал лидером кинопроката в России СНГ. Он собрал 355 миллионов рублей за минувшие выходные, свидетельствуют данные портала Кинобизнес.ком. На втором месте российский фильм «Последний богатырь. Колобок» режиссера Антона Маслова. Он собрал 244 миллиона рублей за выходные. В центре сюжета история Колобка, который решает изменить свою судьбу. Третью строчку занял фильм «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана. Он собрал 78,6 миллиона рублей за уикенд. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.
2: За окошком месяца.

наше радио.

0: наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: 56. Жилой квартал премиум-класса на Бауманской почти готов. Три футуристические башни с панорамным видом на Яузу. Один корпус с дизайнерской отделкой. Подземный паркинг, детский клуб и приватная территория с бионическим садом во дворе. Дом 56 на Фридриха Энгельса. Новое прочтение премиального комфорта в сердце Москвы.
1: Наше радио и Girls Development представляют по страницам зачетных книжек рок-легенд страны.
0: Музыка бунтарей с дипломами инженеров. Истории тех, кто умеет конструировать и стадионный рок, и собственную жизнь.
1: Цикл программ «Университетская неделя».
0: Как писал классик, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Но настоящий качественный русский рок – это не стихийное творчество, а, как оказалось, точная наука. И сегодня мы разберем формулу успеха человека, который укротил атом и электричество. В конце 70-х будущий лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский, студент электромеханического факультета Ленинградского политеха, дотошно чертил схемы, осваивая специальность «Электрическая часть атомных станций и установок». Друзья музыканты вспоминали, как перед подпольными концертами его первого коллектива под названием «Удивление» Эдмунд, на удивление всем, мог на коленке рассчитать нагрузку на сеть, чтобы самодельные усилители не сожгли проводку в ДК. Диплом инженера-электрика, полученный в 80-м, Шклярский применил на все 100%. Он сам сконструировал и спаял свои легендарные инструменты – живую виолончель, световой гиперболоид и музыкальный ситар, которые придали еще большую мистичность его психоделическому року. А отличительная символика группы – иероглиф и электрический глаз – положили начало уникальному визуальному стилю «Пикника». Чистая физика и никакого мошенничества. И в этом, пожалуй, главный парадокс хорошей инженерии. Чем сложнее решение, тем незаметнее оно в повседневной жизни. По такому же принципу устроен и жилой квартал «Дом 56» на Бауманской, где за выразительной архитектурой скрыта современная инженерная начинка. От систем климат-контроля и очистки воды до скоростных лифтов и технологий, которые каждый день работают на комфорт жителей. Ваша квартира в премиум-квартале «Дом 56» на Фридриха Энгельса. Эстетика старой Москвы в ее самом технологичном воплощении и респектабельном окружении ведущих вузов, арт-кластеров, театров, ресторанов и парков Басманного района столицы. Только сейчас финальные скидки на избранные лоты. Дом сдается в конце этого года. Узнайте подробности на housedefisdevelopment.ru. Проектная декларация dom.rf. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» ГАЛС Фридриха Энгельса.
1: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Верховный суд снял политическую партию «Яблоко» с выборов депутатов Госдумы. Он отменил ее регистрацию Центризбиркомом. Иск подала партия «Родина», его поддержала Генпрокуратура и Росфинмониторинг. Были указаны три потенциальных основания для снятия «Яблока».

0: Сага, однако, призвал сохранять баланс в части регулирования дорожных фондов, которое уже отлажено. При этом министр внутренних дел Владимир Колокольцев оценил скептически технологическую готовность к автоматическому контролю за наличием ОСАГО. Россия расширила авиасообщение с Египтом. Росавиация объявила об открытии полетов в аэропорты Борг-эль-Араб и Аль-Аламейн на побережье Средиземного моря. Авиаперевозчики могут подать заявки на регулярные полеты в них. Также ведомство готово рассматривать заявки на чартерные рейсы. Сейчас из России доступны прямые перелеты в Каир, Хургаду, Шарм-эль-Шейх. Рейсы выполняют авиакомпания «Аэрофлот» и «Россия». Народный артист России Игорь Бутман рассказал НСН, почему планирует позвать Ларису Долину на должность педагога по вокалу в его первый в стране джазовый вуз. По словам художественного руководителя Московского джазового оркестра, многие захотят учиться у Долиной, несмотря на недавний скандал с продажей ее квартиры. Бутман при этом уточнил, что согласие от певицы пока не получено. Собеседник НСН пообещал сделать так, чтобы в его джазовом вузе были самые лучшие преподаватели и ученики. Россиянин Илья Бородин победил на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы в Париже, побив рекорд соревнований. Это первое золото российских пловцов на турнире. Всего на счету отечественных атлетов с учетом других видов стало 14 медалей. 6 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые. Российский пловец Егор Корнев побил рекорд чемпионатов Европы на дистанции 50 метров баттерфляем в полуфинале европейского первенства. Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок вместе, порядки получения на aurora.ru 18+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». 68.
5: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
6: Новая Самара.
7: Застройщик ООО «Застройстройпроект» и декорации на сайте наш.ру.
8: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио. Так. Бьется сердце.
10: Знаете ли вы,
11: если в Англии еще и сохранились где-то на окнах сетчатые клетки, они были придуманы, увы, не для птиц. В 20-30-х годах, по рекомендации авторитетного тогда доктора Эммета Холта, данные сооружения возводили заботливые родители для проветривания собственных чад. На окнах с внешней стороны дома крепилась металлическая клетка, куда помещали корзину с младенцем или более повзрослевших малышей на всеобщее обозрение. Радостными эти воспоминания детства вряд ли кто мог назвать. Зато так истинные лондонцы выгуливали своих детей, не выходя из дома. А что? Дешево и сердито.
12: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Наше радио.

Каша. За столом сидели.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Созависимость» проект «Медиграция» на сайте наш.рф.
0: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Музыка поколений.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Верховный суд разъяснил причины решения о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Он увидел основания для удовлетворения иска партии «Родина». Об отмене регистрации списка ее кандидатов заявили в пресс-службе инстанции. В иске было заявлено, что «Яблоко» проводило агитацию с нарушением законодательства об интеллектуальной собственности, получало финансирование из зарубежных источников. В «Яблоке» обвинения отвергли. Председатель партии Николай Рыбаков заявил, что претензии не были подтверждены доказательствами, а спорные материалы появились до начала избирательной кампании. «Яблоко» намерено жаловать решение Верховного суда. Министерство транспорта предложило перейти на контрактную систему с государственным регулированием тарифов общественного транспорта. Как объяснил глава ведомства Андрей Никитин, более 40% маршрутов в России работают по тарифам без регулирования, при которых перевозчики самостоятельно устанавливают стоимость проезда. Такая модель во многих регионах сформировалась из-за финансирования транспорта по остаточному принципу. При этом на маршрутах, как правило, отсутствуют льготы и четкие требования к качеству обслуживания. Также возникают проблемы с оплатой проезда, расписанием, временем работы и безопасностью поездок. При контрактной системе регионы и муниципалитеты смогут самостоятельно устанавливать требования к перевозкам.

0: сократить время доставки грузов примерно в 2 раза, до 20 дней. Это также позволит избежать прохождения через геополитически сложные регионы и зоны конфликтов. Министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков ранее назвал Северный морской путь краеугольным звеном в цели по достижению товарооборота на 300 миллиардов долларов с Китаем. Летнюю площадку современника «Зеленый дворик», которая открылась в рамках фестиваля «Театральный бульвар» в Москве за первую неделю работы, посетили около 3500 человек, сообщили в театре. Гостей ждут бесплатные кинопоказы под открытым небом, тематические программы, семейные мероприятия и творческие встречи с артистами до конца августа. Одним из центральных событий первой недели стали творческие встречи с худруком современника Владимиром Машковым и художественным руководителем Театра нации Евгением Мироновым. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо телеграмма, мы теперь есть в Макс в ВК Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночки. И ответили мне, шелестя все листы.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелест.

0: Наше радио.
1: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Верховный суд снял политическую партию «Яблоко» с выборов депутатов Госдумы. Он отменил ее регистрацию Центризбиркомом. Иск подала партия «Родина». Его поддержала Генпрокуратура и Росфинмониторинг. Были указаны три потенциальных основания для снятия «Яблока». Финансирование кампании в социальных сетях, нарушение авторских прав на изображение, экстремизм, предвыборных призывах партии к прекращению военных действий. Представитель Генпрокуратуры заявил, что доводы о нарушении законодательства в области интеллектуальной собственности нашли подтверждение в ходе процесса. «Яблоко» намерено обжаловать решение Верховного суда, заявил председатель партии Николай Рыбаков. Комиссия Госсовета предложила аккумулировать средства от штрафов, в том числе за езду без полиса ОСАГО, в отдельном фонде внутри дорожного фонда, чтобы целевым образом финансировать обновление общественного транспорта в регионах. Такие предложения прозвучали на заседании Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта, которое провел Владимир Путин. Как отметил президент, в связи с высокой нагрузкой на региональные и муниципальные бюджеты, сфера пассажирских перевозок остается одной из наиболее уязвимых. Министр финансов Антон Силуанов поддержал идею о возможном направлении на финансирование закупок общественного транспорта средств за нарушение в части ОСАГО, однако призвал сохранять баланс в части регулирования дорожных фондов, которое уже отлажено. При этом министр внутренних дел Владимир Колокольцев оценил скептически технологическую готовность к автоматическому контролю за наличием ОСАГО. Россия расширила авиасообщение с Египтом. Росавиация объявила об открытии полетов в аэропорты Борг-эль-Араб и Аль-Аламейн на побережье Средиземного моря. Авиаперевозчики могут подать заявки на регулярные полеты в них. Также ведомство готово рассматривать заявки на чартерные рейсы. Сейчас из России доступны прямые перелеты в Каир, Хургаду, Шарм-эль-Шейх. Рейсы выполняют авиакомпания «Аэрофлот Россия». Народный артист России Игорь Бутман рассказал НСН, почему планирует позвать Ларису Долину на должность педагога по вокалу в его первой в стране джазовой

0: проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новом альбоме группы ASB и узнаем, где на следующих выходных можно будет выиграть настоящий ретро-автомобиль. Группа ASB выпустила новый альбом «Ты меня не знаешь» — первую русскоязычную пластинку в дискографии команды. В релиз вошли 7 треков, объединенных темой личной истории человека, которую невозможно понять по одному поступку или впечатлению. Одна из песен «Игра» была записана вместе с группой «Трития». О новом релизе рассказывает лидер команды Иван Стришинский.
2: Привет, это ASB. Говорят, вы нас не знаете. Отлично, самое время познакомиться. У нас вышел «Ты меня не знаешь» — наш первый альбом на русском языке. Включайте погромче, слушайте и наслаждайтесь. И не пропустите бонус-трек с нашими друзьями из «Трития». Парни, спасибо, это было круто.

0: здесь.
1: На этом группа останавливаться не собирается. Уже осенью ISBE обещает выпустить еще несколько новых релизов, а затем представить следующий большой альбом. 15 и 16 августа в музее-заповеднике Архангельское пройдут автовыходные. Масштабная тематическая выставка, посвященная автомобильной культуре. Среди экспонатов – гоночные автомобили, японская, европейская, американская классика, советские машины, современные спорткары и внедорожники. Помимо выставки, гостей ждет большая программа. Лекции инженеров, реставраторов и гонщиков, интерактивные обзоры автомобилей, выступления артистов и специальные зоны от партнеров. Для детей подготовят мастер-классы по сборке масштабных моделей и активности, посвященные безопасности на дороге. Впервые в истории автовыходных состоится автомобильный аукцион. На торги выставят редкие автомобильные аксессуары и гоночные реликвии, а среди посетителей разыграют главный приз – настоящий ретро-автомобиль. Главным ведущим мероприятия станет автомобильный журналист Сергей Знаемский. На сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
2: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Верховный суд разъяснил причины решения о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Он увидел основания для удовлетворения иска партии «Родина». Об отмене регистрации списка ее кандидатов заявили в пресс-службе инстанции. В иске было заявлено, что «Яблоко» проводило агитацию с нарушением законодательства об интеллектуальной собственности, получало финансирование из зарубежных источников. В «Яблоке» обвинения отвергли. Председатель партии Николай Рыбаков заявил, что претензии не были подтверждены доказательствами, а спорные материалы появились до начала избирательной кампании. «Яблоко» намерено жаловать решение Верховного суда. Министерство транспорта предложило перейти на контрактную систему с государственным регулированием тарифов общественного транспорта. Как объяснил глава ведомства Андрей Никитин, более 40% маршрутов в России работают по тарифам без регулирования, при которых перевозчики самостоятельно устанавливают стоимость проезда. Такая модель во многих регионах сформировалась из-за финансирования транспорта по остаточному принципу. При этом на маршрутах, как правило, отсутствуют льготы и четкие требования к качеству обслуживания. Также возникают проблемы с оплатой проезда, расписанием, временем работы и безопасностью поездок. При контрактной системе регионы и муниципалитеты смогут самостоятельно устанавливать требования к перевозкам. Правительство Колумбии объявило режим чрезвычайной ситуации национального масштаба в связи с землетрясением магнитудой 7,4. Соответствующее решение принял президент республики Абеларда де ла Эспрелья по итогам экстренного заседания правительства. По последним данным властей, жертвами подземных толчков стали более 110 человек. Еще сотни жителей числятся пострадавшими и пропавшими без вести. Около половины погибших приходится на агломерацию города Перейра. Серьезные разрушения зафиксированы также в Кале. Там обрушились не менее 30 строений. Китайская компания Sea Legend на этой неделе начнет регулярные контейнерные перевозки между Китаем и Европой через Северный морской путь, сообщила Financial Times. Маршрут между китайским портом Нинбо-Джоушань и британским Феликстоу позволит сократить время доставки грузов примерно в 2 раза, до 20 дней. Это также позволит избежать прохождения через геополитически сложные регионы и зоны конфликтов. Министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков ранее назвал Северный морской путь краеугольным звеном в цели по достижению товара оборота на 300 миллиардов долларов с Китаем. Летнюю площадку современника «Зеленый дворик», которая открылась в рамках фестиваля «Театральный бульвар» в Москве за первую неделю работы, посетили около 3500 человек, сообщили в театре. Гостей ждут бесплатные кинопоказы под открытым небом, тематические программы, семейные мероприятия и творческие встречи с артистами до конца августа. Одним из центральных событий первой недели стали творческие встречи с худруком современника Владимиром Машковым и художественным руководителем театра нации Евгением Мироновым. Популярных

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтобы

а что это было за кольцо и что за порошок? И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

Пью слезы, я.

Наше радио. Музыка поколений.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77 88 692 от